Если б я был султан, я б имел трех жен и тройной красотой был бы окружен. Но с другой стороны, при таких делах столько бед и забот, ах, спаси Аллах!

И хотя психологи все в один голос, пусть и на разных языках, говорят, что слезы иногда полезны, ну, для того, чтобы снять стресс, разгрузить, я присоединюсь к Бобу Марли и опосредованных Бонни М и скажу, не надо плакать, не стоит оно того. 3:20 в столице, всем доброй ночи.

0: Подозреваю, многие из студентов сейчас не спят, ну, просто потому, что они студенты. Ну, или потому, что часовой пояс у них такой. 3:35 в столице, это Игорь Иванов на Ретро-ФМ. Дальше ансамбль «Земляне», дуэт «Модерн Токн» и «Шафт» на Ретро-ФМ.
1: Ретро-ФМ. Казань. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия L, номер ТУ-16-01-715. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Любимой музыки много не бывает.
1: Интернет-потоки Ретро-ФМ круглосуточно и без рекламы.
2: Заходи на наш сайт или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-потоки Ретро-ФМ. 12+.

Но не скажу, что утренний экспресс мчится с космической скоростью, друзья, но в достаточной степени быстро приблизит нас к наступлению доброго и бодрого утра под музыку Ретро-ФМ. Так что там и встретимся буквально уже через 10 минут. Андрей Мареев, Ретро-ФМ.

0: 4 утра в столице. Поехали, друзья. Утренний экспресс готов. Вперед к доброму утру.
1: Утренний экспресс.
2: С 4 до 7.
1: На Ретро-ФМ.

0: Ну, найти друг друга на перекрестке, в общем-то, несложная задача, друзья. Статистика ДТП это только подтверждает. 4 часа и почти 8 минут в столице. Группа «Сливки» на Ретро-ФМ. Меня зовут Андрей Мареев. Я всем желаю доброго наступающего утра. Это «Утренний экспресс». Вместе мчимся в направлении доброго утра и прекрасного хорошего дня. Для начала гороскоп.
1: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: Сегодня 8 сентября, вторник, утро и первая половина дня будут располагать к общению, поездкам и поиску интересных идей. Овны, ваши творческие проекты могут принять больший масштаб, чем вы ожидаете.

0: Тельцы. В течение дня может возникать ощущение выбора, но понять, что лучше именно для вас, будет довольно трудно. Близнецы. День будет благоприятен для смелых идей, самовыражения и общения, как делового, так и личного. Раки. Удачно предпринятые финансовые шаги приведут к росту и новым перспективам в будущем. Львы. Вы захотите вдохновлять окружающих своей уверенностью и позитивом. Девы. Наблюдение за происходящими событиями позволит выявить важные закономерности. Весы. Посвятите часть дня мечтаниям, а потом продумайте свои ближайшие планы. Скорпионы. Сегодня вы в контакте с начальством сможете успешно решить непростые вопросы. Стрельцы, ваш мудрый взгляд на мир может послужить опорой не только вам. Козероги, вы можете заметить подоплеку событий и развернуть их в свою сторону. Водолеи, используйте этот день для конструктивного общения. Рыбы, сосредоточьтесь на рабочих задачах, и вечером вы сами удивитесь своей эффективности.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

Ну, давайте, друзья, под эти мощные аккорды от Белинды Карлайл я расскажу вам, что у нас намечается в пути следования утреннего экспресса. Ну, вот с гороскопом мы уже ознакомились. Впереди нас ждет ежедневник. Узнаем, что в мире происходило в этот день в разные годы, кто родился и что интересного случилось. Конечно же, будет рубрика «Позитив». Короче говоря, все это плюс ваша любимая музыка. По-моему, хорошая программа.

0: Да уж, вот эту птичку не позовешь цып-цып-цып или гули-гули-гули. Здравствуй, песня. Так называется коллектив, версия которого этой песни тоже весьма и весьма популярна. 4 часа и 30 минут в столице. Друзья, самое время для того, чтобы полистать ежедневник на Ретро-ФМ.
1: Утренний экспресс. Ежедневник.
2: На Ретро-ФМ.
0: Итак, сегодня 8 сентября, год 2026, вторник. Сегодня Международный день грамотности. Он был учрежден ЮНЕСКО в 1966 году с целью напомнить о важности грамотности в жизни людей и общества и о необходимости укрепления усилий по ее, то есть грамотности, распространению. В его праздновании принимают участие правительства, организации, сообщества, а также преподаватели, учащиеся, эксперты в этой области. В этот день также присуждаются международные премии за распространение грамотности людям с выдающимися идеями. В этот день в 1504 году, очень давно, во Флоренции, это в Италии, была установлена скульптура Давида, шедевр гениального Микеланджело. Статуя высотой в 5 метров весит более 6 тонн. Она была сделана из монолитной глыбы мрамора. В мае 2004 года флорентийцы впервые за 130 лет вымыли знаменитую скульптуру. Ну, наконец-то устроили банный день Давидушки. Это было сделано специально к 500-й годовщине создания статуи. Скульптура Давида была торжественно заново открыта в Академии Флоренции после окончания процесса реставрации. 8 сентября в 1967 году была введена в постоянную эксплуатацию Братская ГЭС, ставшая до 1971 года крупнейшей в мире. Сооружение станции образует крупнейшее в России по полезному объему и одно из крупнейших в мире Братское водохранилище. В наши дни мощности Братской ГЭС обеспечивают ей третье место среди всех гидроэлектростанций в России и занимает лидирующее положение по среднегодовой выработке электроэнергии. Сегодня отмечается день рождения сериала «Star Trek», то есть «Звездный путь». Именно в этот день, в 1966 году, на американском телевидении был показан пилотный выпуск первого сезона. На сегодняшний день «Star Trek» — одна из самых знаменитых научно-фантастических франшиз, включает 6 телевизионных сериалов, 11 полнометражных фильмов, а также более 300 романов и множество настольных, карточных и компьютерных игр.
1: Ежедневник
2: на Ретро-ФМ.

0: всем пришедшим, прибежавшим, проснувшимся, в любом случае только что присоединившимся, пламенный привет и пожелание доброго наступающего утра. Это Ким Уайлд на Ретро FM, 4 часа и 35 минут. Скоро Роберт Майлз, Рикардо Фолли и группа Кино.
1: Ретро FM. Казань. Радиоканал зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия L, номер ТУ-16-01-715. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. Интернет-поток. Ретро FM 70-е. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 70-е. 12+.

4 часа и почти 50 минут в столице. Еще не светает, но уже ситуация на пути к данному развитию событий. Так что, друзья, музыка, звучащая на Retro FM, будет способствовать и скорейшему восходу солнца, и пробуждению тех, кому нужно просыпаться в это время. Это Роберт Майлз на Retro FM.

Ретро FM. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Ну вот и с добрым утром, добрым ранним утром. 5 часов в столице, уже это «Утренний экспресс».
1: «Утренний экспресс» на «Ретро-ФМ».
2: Вперед в новый день!

0: песни, мысли, чувства. Все это отправляем мы людям, которых любим. Ну а почему бы и нет-то? А что еще делать-то, если находишься вдали? Крис Рина, Ретро FM, 5 часов и почти 8 минут. Меня зовут Андрей Мареев. Я всем от души желаю доброго, пусть и раннего утра. И надеюсь, что ваши будильники, возможно, которые прозвенели сейчас или не так давно, разбудили вас гуманно все-таки.
1: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: А сегодня это 8 сентября, вторник. Утро и первая половина дня будут располагать к общению, поездкам и поиску интересных идей. Овны, ваши творческие проекты могут принять больший масштаб, чем вы ожидаете. Тельцы, в течение дня может возникать ощущение выбора, но понять, что лучше именно для вас, будет трудно. Близнецы, день будет благоприятен для смелых идей, самовыражения и общения, как делового, так и личного. Раки, удачно предпринятые финансовые шаги приведут к росту и новым перспективам. Львы, вы захотите вдохновлять окружающих своей уверенностью и позитивом. У вас все получится. Девы, наблюдение за происходящими событиями позволит выявить важные закономерности. Весы, посвятите часть дня мечтаниям, а потом продумайте свои ближайшие планы. Скорпионы, сегодня вы в контакте с начальством, сможете успешно решить непростые вопросы. Ну, начальство будет руководить, а вы решать. Стрельцы, ваш мудрый взгляд на мир может послужить опорой не только вам. Козероги, вы сможете заметить подоплеку событий и развернуть их

0: свою сторону. Водолеи. Используйте этот день для конструктивного общения. Ну и рыбы. Сосредоточьтесь на рабочих задачах. И вечером вы сами удивитесь своей эффективности.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

0: утренний экспресс. Позитив.
1: На Ретро-ФМ.
2: Ну вот и начинается та самая рубрика, друзья, в рамках которой можно и нужно делиться хорошим. Может, кто-то скажет, что это хвастовство. Нет, ни в коем случае. Просто делимся хорошим настроением, хорошими планами, отличным чем? Ну, тем, что люди хорошие рядом, этим тоже не грех поделиться. Короче говоря, рассказывайте, что хорошего в вашей жизни уже произошло, происходит прямо сейчас или планируется в... ближайшему обозримо. Может быть, не в ближайшем, но, тем не менее, в будущем. Перспективы такие, радующие. Короче говоря, присылайте ваши сообщения в наш канал в Максе, и я с удовольствием их прочитаю. Автору самого позитивного сообщения RetroFM подарит замечательный тостер для того, чтобы ваш утренний прием пищи, завтрак, ну а может быть в любое другое время, какое вы захотите, вы могли бы похрустеть даже без вреда для здоровья. Так что давайте, пишите, с удовольствием буду читать ваши позитивные сообщения.

0: вот, кто-то в метро, кто-то на машине. Каждый передвигается в меру своих представлений о прекрасном и в мере своих возможностей, а кто-то еще и пешком. Есть такие люди, которые предпочитают на своих двоих. Сиси Кетч на Ретро FM, 5 часов и 30 минут. Давайте, друзья, полистаем ежедневник. Тоже полезное занятие.
1: Утренний экспресс. Ежедневник.
2: На Ретро FM.
0: Итак, на календаре 8 число 9 месяца года 2026, вторник, 8 сентября. Отмечается в этот день День воинской славы России, День Бородинского сражения русской армии под командованием Михаила Илларионовича Кутузова с французской армией. Сама битва произошла 7 сентября 1812 года, и хотя сражение закончилось неопределенным для обеих сторон результатом, именно после него боевой дух русской армии окреп, и она была готова к изгнанию неприятеля с территории России. Французы же, наоборот, упали духом, и к концу декабря остатки армии Наполеона были изгнаны из России. В этот день, в 1801 году, в присутствии императора Александра I, был заложен Казанский собор. Он стал первым в России храмом, построенным в европейском стиле. Русским архитектором им был Андрей Воронихин. Внутри и снаружи собор украшен скульптурой, которую создавали лучшие российские скульпторы. Важной частью интерьера собора является живопись художников конца 18-го, начала 19 веков. На сегодняшний день храм является кафедральным собором Санкт-Петербургской епархии Русской Православной Церкви. День рождения сегодня отмечают российский актер театра и кино Владимир Епифанцев, грузинская и российская актриса театра и кино, певица, заслуженная артистка России Ия Нюнидзе, британский актер, лауреат премии Эмми Мартин Фримен, российский адвокат, телеведущий, писатель, государственный деятель Павел Астахов. В этом году впервые отмечается новый государственный праздник – День языков народов Российской Федерации. Сейчас в нашей стране проживают 193 народа. Они используют около 300 языков и диалектов. Поэтому главная идея праздника – укрепить статус каждого языка и диалекта, существующих на территории России, подчеркнуть их важность в культурном коде нации и стимулировать их изучение и сохранение. Хотя праздник отмечается впервые, но во многих регионах запланировано множество разнообразных мероприятий. Тематические уроки, викторины, выставки и конкурсы, концерты, фестивали ремесел, ярмарки, молодежные флешмобы и акции.
1: Ежедневник
2: на Ретро FM.

Вдаль и ввысь, я бы вот так вот еще добавил, примажусь к классике, что называется. Лев Лещенко на Ретро FM, легендарная Соловьиная роща в 5 часов и 35 минут. Дальше группа «Звезды» с Натальей Гулькиной, Пэтти Райан и Майкл Джексон на Ретро FM.

0: утренний экспресс. Позитив.
1: На Ретро-ФМ.
2: Так, друзья, начинаю читать ваши сообщения, которые приходят в рубрику «Позитив». Виктор пишет: «Смогу сегодня заправить машину, здорово, поздравляю». Евгений пишет: «Хотел бы поблагодарить Антона Теймос из Ярославля за прекрасную организацию вчерашнего мероприятия. Также хотел бы поздравить свою девушку, которую зовут Наташенька, с Днем Ангела. Желаю здоровья, любви и всего самого хорошего». Евгений из Москвы. И вот Екатерина из Новосибирска пишет: «Доброе утро, ох, и боевой был вчера понедельник, зато сегодня по графику выходной, и погода замечательная, можно будет поехать погулять в любимый академгородок». Вот никогда еще не был в академгородке легендарном, все хочу доехать как-нибудь до ваших краев, погулять. Говорят, очень красивый город Новосибирск, видел на видео, видел на фотографиях, живьем пока еще не довелось. Друзья, пишите. Напомню, что автору самого позитивного сообщения достанется тостер.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Yeah!

0: В Москве уже 6 часов утра. Всем проснувшимся пламенный привет!
1: Утренний экспресс. На ретро.

0: твой билетик.
1: Все-таки хотелось бы пожелать вам, друзья, чтобы весь позитив в жизни, включая и любовь, и прочие благоглупости, происходили не только в кино, но и в реальной жизни. Также гораздо веселее и интереснее, правда? Иванушки Интернешнл на Ретро-ФМ, 6 часов и 6 минут. Меня зовут Андрей Мореев. Всем желаю доброго утра. Давайте узнаем, что интересного нам это утро и день приготовили с точки зрения астрологии.
2: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
1: Итак, сегодня 8 сентября, вторник, утро и первая половина дня будут располагать к общению, поездкам и поиску интересных идей. Овны, ваши творческие проекты могут принять больший масштаб, чем вы ожидаете. Тельцы, в течение дня может возникать ощущение выбора, но понять, что лучше именно для вас, будет трудно. Близнецы, день будет благоприятен для смелых идей, самовыражения и общения, как делового, так и личного. Раки, удачно предпринятые финансовые шаги приведут к росту и новым перспективам. Львы, вы захотите вдохновлять окружающих своей уверенностью и позитивом. Правильно, вы же львы. Девы, наблюдение за происходящими событиями позволит выявить важные закономерности. Весы, посвятите часть дня мечтам, а потом продумайте свои ближайшие планы. Скорпионы, сегодня вы в контакте с начальством сможете успешно решить непростые вопросы. Стрельцы, ваш мудрый взгляд на мир может послужить опорой не только вам. Козероги, вы сможете заметить подоплеку событий и развернуть их в свою сторону. Водолеи, используйте этот день для конструктивного общения. Ну и, наконец, рыбы. Сосредоточьтесь, товарищи рыбы, на рабочих задачах, и вечером вы сами удивитесь своей эффективности.
2: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

0: утренний экспресс. Позитив.
1: На Ретро-ФМ.
2: Так, друзья, продолжает поступать ваше сообщение в рубрику «Позитив». Разнообразного характера. Привет, позитив! А в Магадане солнышко, тепло, а в области выпал первый снег. Скоро до нас дойдет, как неохота. Жаль, что лето так быстро проходит, жалуется Галина. Ох. Как я вас понимаю, Галь, как понимаю. Так, пишет Наталья. У нас с супругом 5 детей. 3 мальчика и 2 девочки. Уже 5 внуков и 6 на подходе. Малыши — это счастье. Наташ, с вами тоже согласен на все 100 и даже больше процентов. Доброе утро, страна! Доброе утро, любимая Ретро-ФМ. А я уже на работе. Как прихожу и сразу включаю Ретро-ФМ. Музыка просто огонь. Так заряжает, что хочется двигаться в такт. Сейчас готовлю для добрых людей. Пританцовываю плиты, и с вашим радио моя еда прям-таки становится шедевром. Хвастается Ленуся из Кирова. Лен, я верю каждому вашему слову. Человек, когда готовит с настроением, еда такая получается, что просто за уши не оттащишь. Друзья, пишите, делитесь вашим позитивом, и тостер достанется кому-то из вас.
0: Позитив.
1: На Ретро-ФМ.
3: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет.
0: Погода на Ретро-ФМ.
4: Доброе утро. Сейчас в центре Казани плюс 12. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 14 градусов. Ветер северный со скоростью 4 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего утра.

0: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Успех начинается с правильного выбора. Ретро-ФМ – один из лидеров отечественного радиовещания. Ваша реклама на Ретро-ФМ – это возможность донести свое уникальное предложение до взрослой, образованной и платежеспособной аудитории. Наши слушатели знают, чего хотят, и всегда выбирают лучшее. Они открыты новому, ценят качество, свое время и комфорт. Расскажите им о себе. Присоединяйтесь к рекламодателям Ретро-ФМ и достигайте новых высот. Реклама.
1: Специальные скидки на новостройки, квартиры и дома. Только два дня на ярмарке недвижимости от компании «Этажи». Успей воспользоваться выгодными условиями по семейной ипотеке. 12 и 13 сентября. Казань-Молл, третий этаж. Кредит предоставляет ПАО «Альфа-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Ищете уютное место для дня рождения?
3: Или теплых семейных встреч?
2: Семейное кафе «Тренди».
3: Вкусно, уютно для всех.
4: Семья всегда будет в тренде.
2: Trendy.rf.
5: Бронь столов 225-44-33.
6: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
7: В Центре планирования имплантации зубов «Анатомия улыбки» до конца месяца акция. Имплант «Остем» с циркониевой коронкой за 57 810 рублей под ключ. Улыбнись успеху сегодня.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: 30 сентября. КСК «Уникс». Татьяна Васильева, Андрей Чадов, Сергей Маховиков и другие в комедии о настоящих семейных ценностях «Еврейское счастье».
10: 16+. Вечеринка.
0: Ретро-ФМ. Ежедневно с 9 вечера до полуночи. Лучшие танцевальные хиты.
11: В неповторимом миксе. Каждый день.
0: Ровно в 21.00. Вечеринка «Ретро-ФМ».
12: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» в Казани. 554-20.

0: Вот совершенно правильно подмечено. Грустить не стоит, друзья, тем более с утра пораньше, потому что утро, как говорится, это начало дня. Согласитесь, да? По-другому-то и не скажешь. Очень мудро подмечено, в том числе и мною. Утро, начало дня. И начать его нужно так, чтобы не было ни бесцельно, ни больно, ни мучительно, ни так далее. Давайте ежедневник полистаем.
1: Утренний экспресс. Ежедневник.
2: На Ретро-ФМ.
0: Итак, на календаре вторник, 8 сентября, год 2026. Сегодня день финансиста в России. Профессиональный праздник, отмечаемый работниками финансовых органов. Дата празднования выбрана, конечно же, не просто так. 8 сентября в 1802 году император Александр I своим высочайшим манифестом образовал в России Министерство финансов. В настоящее время в финансовой системе работают высококвалифицированные специалисты, ответственные и компетентные, которые способны решить самые сложные задачи. Они легко ориентируются в тонкостях бюджетного и налогового законодательства. Всех их мы сегодня поздравляем. 8 сентября 1967 году была введена в постоянную эксплуатацию Братская ГЭС, ставшая до 1971 года крупнейшей в мире. Сооружение станции образует крупнейшее в России по полезному объему и одно из крупнейших в мире Братское водохранилище. В наши дни мощности Братской ГЭС обеспечивают ей третье место среди всех гидроэлектростанций в России, и она занимает лидирующее положение по среднегодовой выработке электроэнергии. Сегодня день рождения сериала «Star Trek. Звездный путь». Именно в этот день, 60 лет назад, в 1966 году, на американском телевидении был показан пилотный выпуск первого сезона. На сегодняшний день «Star Trek» — одна из самых знаменитых научно-фантастических франшиз. Она включает 6 телевизионных сериалов, 11 полнометражных фильмов, а также более 300 романов и множество настольных, карточных и компьютерных игр. Сегодня отмечается Международный день грамотности. Он был учрежден ЮНЕСКО в 1966 году с целью напомнить о важности грамотности в жизни людей и общества и необходимости укрепления усилий по ее распространению. А еще сегодня день Бородинского сражения, день языков народов России, день посиделок на кухне, день извинений и Всемирный день физиотерапии.
1: Ежедневник
2: на Ретро-ФМ.

0: Помнится, очень популярны были курсы аэробики под эти песни, под песни от Саманты Фокс. Да и сама она воплощенная аэробика. Ну, может быть, и не совсем. 6:35 столицы. Самое время для утренней зарядки для тех, кто проснулся, друзья. Скоро блюсистам рок-сет и Жанна Рождественская.
1: Реклама. Как расшифровывается МУМ?
2: МУМ – мягкий уголок мечты.
1: МУМ – место уюта и мебели.
2: МУМ – мебель удержит мужа дома.
1: Вариантов много, но МУМ – это всегда мебель и отличные цены. Лазарева, 9.

0: моем регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар» с нами. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: УАО «РЖД» предлагает к аренде нежилые помещения на втором этаже здания пригородного вокзала «Казань» общей площадью 115 квадратных метра под организацию общественного питания, расположенные по адресу город Казань, улица Привокзальная, дом 1, корпус 2. По всем вопросам обращаться по телефону +7 910 790 09 25.
3: Риэлтор. Простая арифметика. Больше предложений.
4: Больше сделок.
3: Квартиры от агентства «Статус».
4: Строительство загородных домов от честного застройщика.
3: Складывайте возможности. Умножайте доход. Приглашаем к сотрудничеству. 249-1909. 249-1909.
5: Успех начинается с правильного выбора. Ретро-ФМ – один из лидеров отечественного радиовещания. Ваша реклама на Ретро-ФМ – это возможность донести свое уникальное предложение до взрослой, образованной и платежеспособной аудитории. Наши слушатели знают, чего хотят, и всегда выбирают лучшее. Они открыты новому, ценят качество, свое время и комфорт. Расскажите им о себе. Присоединяйтесь к рекламодателям Ретро-ФМ и достигайте новых высот.
6: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Казани. 554-20.
7: Ретро-ФМ.

проходят дни. Что со мною, я не знаю. Умоляю, позвони. Позвони мне, заклинаю. Дотянись издалека. Пусть над этой звездной бездной вдруг раздастся гром небесный. Вдруг раздастся гром небесный. Телефонного звонка. Позвони мне, позвони.

0: утренний экспресс. Позитив.
1: На Ретро FM.
2: Ну вот та самая точка, когда финальная порция позитивных сообщений будет прочитана и, конечно же, определится, кому достанется тостер. Елена из Воронежа делится позитивом. Целый год уже ведет здоровый образ жизни, делает зарядку, обливается холодной водой, никакого алкоголя и прочих излишеств. И говорит, что отлично себя чувствует и прекрасно выглядит, постройнела и помолодела. Елена, вы молодец. Всем бы так. В смысле, так держать. Так, всем доброе утро. Живу в Ужурском районе. Очень люблю Ретро FM. Прихожу с работы усталая и включаю. Настроение тут же поднимается. Желаю всем отличного настроения, солнечной погоды, хороших новостей и мирного неба, пишет Людмила. Спасибо. Доброе утро, Ретро FM. Мне 51 год. Я впервые увидела море. Это стало настоящим открытием. Столько позитива в одном мгновении. В шуме волн, в бескрайнем горизонте. Эмоции невозможно описать, их можно только почувствовать, увидеть. Желаю каждому найти свое море позитива, пишет Марина. Марина, слушайте, вот это вот у вас, я представляю, какой у вас, вот как зашкаливает все это, здорово. Вот еще одно сообщение. Ура! Наконец-то утро! Целую ночь ждала и вот дождалась. Вы даже не представляете. Наконец-то могу позавтракать, пишет Наталья из Москвы. Наташ, вот это у вас выдержка, а? Эта выдержка, я считаю, достойна тостера. Наташ, мои поздравления. И на этой позитивной ноте позвольте попрощаться до завтра. Андрей Мареев, Ретро FM. Буквально через 10 минут встречайте Сашу и Риту. Первая смена уже готова к тому, чтобы сделать ваше утро по-настоящему добрым. Счастливо!
0: Пози-

альпинистка моя, скалолазка моя, первый раз меня из трещины вытаскивая, улыбалась ты, скалолазка моя, а потом за эти проклятые трещины, когда ужин твой я нахваливал, получил я

альпинистка моя, скалолазка моя, каждый раз меня по трещинам выискивая, ты бронила меня, альпинистка моя, а потом на каждом нашем

альпинистка моя, худоперчивая, ох, какая ж ты не близкая, не ласковая, альпинистка моя.

Девочка моя, за тобой тянулся из последней силы я. До тебя уже мне рукой подать. Вот долезу и скажу: довольно, милая.

0: одинаковая. Мы теперь с тобой одной веревкой связаны, стали оба мы скалолазами.
1: Ретро FM. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Вторник надо начинать отлично и бодренько. 7:00 в столице. Первая смена. У нас, кстати, есть для этого рецепт. А еще у нас есть актуальные новости. Вадим Ривман, доброе утро.
1: Доброе утро, обязательно расскажу. Итак, в России могут приостановить предсеансовые показы зарубежных фильмов. Об этом сообщил глава Ассоциации владельцев кинотеатров России Алексей Воронков. Напомню, к такой схеме кинотеатры прибегают, чтобы показать зарубежные фильмы без прокатного удостоверения в нашей стране. Зритель покупает билет в кино, и ему предлагают сначала посмотреть иностранный фильм, а потом легальный отечественный. Такие сеансы появились после того, как из России ушли крупнейшие киностудии, в том числе Disney, Sony Pictures и Warner Brothers. Латвия хочет разорвать автобусное сообщение с Россией и Белоруссией. В кабинет министров страны внесен проект поправок к закону об автомобильных перевозках. Документ предусматривает полное прекращение пассажирских автобусных перевозок в Россию и Белоруссию со следующего года. Согласно проекту, запрет коснется как регулярных, так и нерегулярных международных пассажирских перевозок автобусами, а также транзитных маршрутов через Латвию. Сейчас, напомню, из Латвии в России действует только один регулярный автобусный маршрут из Риги в Москву. Банки продолжили навязывать россиянам доп. Услуги, несмотря на ужесточение законов. За первое полугодие 2026-го россияне подали около 3000 жалоб на навязывание банками доп. Услуг и отказы возвращать деньги за них, несмотря на ужесточение ответственности для организаций за нарушение прав потребителей. Об этом сегодня пишут «Известия» со ссылкой на данные Центробанка. Отмечается, что банки не всегда предоставляют информацию о наличии доп. Услуг, и из-за этого клиент может годами не знать, куда уходят его деньги. Глава Минпросвещения заявил, что репетиторы не нужны для подготовки к ЕГЭ. У российских старшеклассников есть все необходимые условия для подготовки к единому госэкзамену без помощи репетиторов, поскольку все школы работают по единым федеральным образовательным программам. Так заявил Сергей Кравцов и подчеркнул, что задача школы состоит в формировании знаний и навыков, а не натаскивании учеников на тесты. На последней минувшей ночью жители многих российских городов наблюдали полярное сияние. В соцсетях появились кадры невероятной красоты, сделанные жителями Санкт-Петербурга, Ленинградской области, а также Архангельской области, Республики Коми и других регионов. Ученые сообщили, что на Солнце уже несколько дней продолжаются выбросы плазмы, и удары по Земле возможны сегодня и завтра. При этом ученые полагают, что они вряд ли приведут к сильным магнитным бурям. И еще курсы валют на сегодня: доллар 86 рублей 19 копеек, евро 100 рублей 17 копеек. Ну а на Ретро-ФМ стартует первая смена. Просыпаемся с добрым утром.
2: Ретро-ФМ. Саша и Рита.
0: Три минуты восьмого в столице. Доброе утро.
3: Доброе утро.
0: Саша и Рита на местах. Расскажи, пожалуйста, во что играть скоро будем, if you don't mind?
3: Ну, в курс, конечно же, у нас впереди русский турист, да, no problem. Потом нейрохит, потом родная, все-таки родная, родная речь.
0: Если кто не понял, это про Льва Лещенко.
3: Да, а потом фейк-контроль вот так возьмем и оп, за финалем.
0: Еще у нас будет сегодня очень актуальная, я бы сказал, острая тема для обсуждения. Ну и, конечно же, лучшие хиты, проверенные десятилетиями, Лабуша, прямо сейчас на Ретро-ФМ. Погнали!

0: Гороскоп. Гороскоп. В первой смене. На ретро-ФМ.
1: Гороскоп на вторник, на 8 сентября. Утро и первая половина дня будут располагать к общению, поездкам и поиску интересных идей. К середине дня возрастет желание брать на себя больше и расширять горизонты.
2: Овны, ваши творческие проекты могут принять больше масштаб, чем вы ожидаете.
1: Тельцы, в течение дня может возникать ощущение выбора, но понять, что лучше именно для вас, будет трудно.
2: Близнецы, день будет благоприятен для смелых идей, самовыражения и общения как делового, так и личного.
1: Раки, удачно предпринятые финансовые шаги приведут к росту и новым перспективам в будущем.
2: Львы, вы заходите вдохновлять окружающих своей уверенностью и позитивом. Захотите, ну и заходите тоже, в конце концов.
1: Девы, наблюдение за происходящими событиями позволит выявить важные закономерности.
2: Весы, посвятите часть дня мечтаниям, а потом продумайте свои ближайшие планы.
1: Скорпионы, сегодня вы в контакте с начальником сможете успешно решить непростые вопросы.
2: Стрельцы, ваш мудрый взгляд на мир может послужить опорой не только вам.
1: Козероги, вы сможете заметить подоплеку событий и развернуть их в свою сторону.
2: Водолей, используйте этот день для конструктивного и делового общения.
1: Рыбы, сосредоточьтесь на рабочих задачах, и вечером вы сами удивите своей эффективности.
2: Просыпайтесь, ребята, удивитесь, какой хороший день вас сегодня ждет.
3: Tumilchism, heritu se dianum, mainsam herit.

0: Между тем. На ретро-ФМ.
1: А между тем уже 7.13 на московских часах. Всем бодрейшего утра, Рит Субботина.
2: Здрасте, здрасте, Саша Светлов.
1: И должен сказать, у меня накануне случился нейроконфликт, Маргарита.
2: Давай.
1: Да-да-да. Причем я был виноват перед искусственным интеллектом. В общем, зашел у меня разговор с одним помощником, так. Как отключить интернет.
2: Общались. Помощником.
1: Да-да-да, и помощник, он мне очень много вопросов задавал. А как ты понимаешь, да, терпение — это такое понятие, оно растяжимое, да. Но иногда заканчивающееся. И, в общем, в какой-то момент он сказал, ну, подождите пока оператора, это всего минут 8. Вот, я могу пока еще ответить на ваши вопросы. Mm-hmm. И поставьте мне оценку от 1 до 10. Ну, тут я вспылил, сказал, 1, ты мне вообще не помог. Mm-hmm. Соедини с оператором. И он бросил трубку сразу. Я понял, что я был неправ. Второй раз я еще 15 минут вот этих прошел, и в следующий раз, когда он меня спросил о том же, я сказал, 8, было прекрасно.
2: Да?
1: Он ответил, слушай, приятно ощущать себя нужным человечеству,
2: смотри,
1: и все
2: какой.
1: Получилось. Так что они обидчивые стали, да? Все, слово им не скажи.
2: Я тоже один раз поссорилась. Мы прям ссорились, потому что я говорю, запиши к врачу, а он это. Я говорю, нет, свяжи с специалистом. Тут он должен был извинить. Знаешь, мне нужно было потом еще и к неврологу записывать после вот такого вот.
1: Мы вообще к чему? Ну, наверное, вот сегодня мы должны извиниться перед искусственным интеллектом, потому что иногда, ну, сгоряча можем наговорить грубых вещей, а сегодня же 8 сентября, день извинений, друзья. Ну, или как некоторые переименовывают его в день темной водолазки. Да, сами знаете откуда. И про не ту дверь тоже наверняка слышали.
2: 100%.
1: Поэтому сегодня, да, сегодня тему извинений мы будем раскрывать с самых разных сторон. Вот часто ли вы извиняетесь? Будем обязательно ждать вашей необычной истории жизни с извинениями. Вот, можно не самые серьезные, друзья, там мы сейчас не про тяжелую жизненную драму, конечно же. И давай дадим креативное задание. Вот написать объяснительную с извинениями за какой-нибудь поступок. Вот пример, не знаю, приведи.
2: Ну, давай. Я поссорился с вашим голосовым помощником, потому что вообще-то, вы знаете, ну и там далее.
1: Да. Можно не только искусственно, может, там, не знаю, вы слишком вальяжно вели себя с директором на корпоративе, да? Напишите объяснительную для директора. Или, не знаю, взяли чужой салат от своего коллеги, да? Ну, Сашку взять,
2: например,
1: у него всегда куча салата.
2: Извините, но я так хотела.
1: Да.
2: Так тоже принимается.
1: Извините, да, но я худой, мне надо толстеть. Да-да-да, имею право.
2: Извините, вальяжность, мое второе имя, когда как не на корпоративе.
1: Ну только да, вот извините, а не извиняюсь. Потому что, вот как говорят профессионалы, да, филологи тут, я думаю, подключаться. Извиняюсь, но это так, как будто вы с себя ответственность снимаете, потому что вот это к себе относится. То есть ты как бы не просишь прощения, там, да я и так себе извиняю. Все нормально.
2: А
1: надо говорить, извини
2: себе.
1: Меня. Да, а, кстати, помнишь, последняя вот еще маленькая история из «Убойной силы». Разница между извините и простите.
2: Давай.
1: Да, Хабенский тогда объяснил, Вася Рогова там, они в самолете летели. В чем excuse me и sorry отличается?
2: Okay.
1: Excuse me, извините, это когда собираешься только гадость сделать. Ага. А sorry, простите, когда уже гадость какую-то совершил.
2: Вот
1: такая деликатная маленькая разница, но в одной сцене описана.
2: Sorry, I'm a lady. Буду делать, что хочу.
1: Но к музыке мы еще вернемся. Ребята, сейчас будем ждать вашей истории. И, я думаю, отдельно запустим голосование. А кто чаще извиняется, мужчина или женщина? Это можно будет спокойно найти в наших социальных сетях. Будем ждать ваши сообщения и классные истории. Пишите!

0: И ритм с утра пораньше, вторник с первой сменой Сашей Аритоном и Стартом.
1: Так, ты говорил про извинения, да, у нас сегодня тема. Извините, пожалуйста, у вас деньги 29 октября будет? Это важный вопрос. Объяснюсь, россияне не хотят скидываться на подарки коллегам.
2: Саня, она чего-то узнала. Как думаешь, Вадим Римман сдал наш разговор вчерашний?
1: Прочитала. Итак, рассказываю. 27% на подарки коллегам по случаю дня рождения вообще не хотят скидываться.
0: Ага.
1: 21% на подарки руководителю от коллектива не очень бы хотели, да? 18% обязательные сборы для корпоратив. Но эти безбожники, это нам не нравится. 15% на подарки увольняющимся сотрудникам. Да вы чего, на прощание?
0: Это мило, да, надо.
1: Вот. Ну и по случаю профессиональных праздников на такое мы, я вообще, по-моему, скидывались мы когда-нибудь, нет?
0: Ну, мы бывало на
1: бывало,
0: еду.
1: На еду. Во, а это и есть лучший мой подарочек. Это торт. Вот. Короче, ребят,
0: ну,
1: вы задумайтесь
0: сказал, никто
1: об этом.
0: Тебя за, слово, за язык не тянул. Вот. В общем-то, птичье молоко. Так, птичье молоко от коллектива на 29 октября.
1: А можно два?
3: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
4: Доброе утро. Сейчас в центре Казани плюс 12. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 14 градусов. Ветер северный со скоростью 4 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего утра.

0: Ретро FM для слушателей старше 12 лет. Реклама.
1: Покупать квартиру сейчас или подождать? Узнайте прогноз топ-экспертов на строительной неделе БРИКС. Сравните 70 плюс жилых проектов и выберите лучший вариант. С 10 по 13 ноября. Казань-Экспо. Бесплатный билет на сайте неделябрикс.рф. Не является публичной офертой. Подробности и условия участия на сайте неделябрикс.рф. ООО «МСН БРИКС». ОГРН 126-160-001-6820. Республика Татарстан. Казань. Улица Техническая, 10А. 16+.
2: Тук-тук-тук. Слышите? Это в Дом Лента. Еще больше товаров по ценам ниже предыдущих. Только до конца сентября. Ламинат Эггер, 32 класс, 8 мм. Дуб Матерра медовый. Всего 499 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
3: Хватит сомневаться. Заключи контракт с Министерством обороны в Татарстане на рекордных условиях. Зарабатывай до 8 миллионов рублей в год и получи 3000 льгот. Успей до окончания действия повышенных выплат. Звони 8 800 222 59 00.

0: Так, ну у нас хит под названием «Not a sinner, not a saint». Пожалуйста, дайте перевод. И про кого это вообще,
1: да,
0: Маргарита?
1: Подожди, там не грешен, не свят. Но я... Это, во-первых, я дала перевод, да, мы узнали,
0: благодарю
1: что
0: вас.
1: У меня есть диплом. Но я подумала, тут вот когда вот это громкое, представляешь, включается микрофон, и кто-то из нас бы запел громко, а потом типа день извинений, ну простите, пожалуйста, ну извините, душа.
0: Извините, новости, мог бы он сказать, но человек сдержан, человек интеллигентный и знает свое дело. Это мы про Вадима Ривина, который сейчас придет, вот уже идет, вот уже присаживается. Ой, да ладно, что мы время тянем, давайте. Да, самый серьезный из нас, Вадим Рив, он подготовил актуальную информацию.
2: Да, ну обо всем по порядку расскажу. Доброе утро. Итак, власти Латвии рассматривают запрет пассажирских перевозок автобусами и транзитом в Россию и Белоруссию, начиная со следующего года. Поправки предусматривают, что регулярные и нерегулярные международные пассажирские перевозки автобусами в Россию и Белоруссию, а также транзитом через территорию Латвии будут запрещены. Сейчас ежедневно курсируют автобусы Рига-Москва. Разрешение на маршрут действует до 9 января. За последние полгода по этому маршруту было перевезено более 9 тысяч пассажиров. Финляндия достроила 200-километровый забор на восточной границе с Россией. Проект обошелся почти в 360 миллионов евро. Об этом сообщает погранохрана страны. Высота забора 4,5 метра. Финляндия, напомню, с 2023-го строила забор на участках границы с Россией, где располагаются наиболее загруженные пункты пропуска. Власти объясняли строительство заграждения необходимостью предотвращения нелегальной миграции. Граница между Финляндией и Россией закрыта по решению финских властей с ноября 2023-го. Финские власти обвиняли Россию якобы в целенаправленной отправке просителей убежища к границе. Украинские беспилотники ударили по гражданским объектам в Саратовской области. В результате есть раненые. Об этом сообщил губернатор региона Роман Бусаргин. До этого глава региона заявил об угрозе атаки дронов. Все службы были приведены в полную готовность. Создатель нейросетей предупредил. ИИ выходит из-под контроля. Британо-канадский ученый и специалист по теории вычислительных машин Джеффри Хинтон предупредил, что потеря контроля над искусственным интеллектом может привести к исчезновению человечества. Также ученый заявлял, что генеративный интеллект может распространить дезинформацию и в конечном итоге представлять угрозу для людей. Хинтон внес ключевой вклад в развитие технологии глубинного обучения, основы современных чат-ботов и нейросистем. Он получил Нобелевскую премию по физике за работы в области искусственных нейросетей. Принц Гарри и Меган Маркл после возвращения из Штатов в Великобританию не будут считаться членами британской королевской семьи. Об этом сообщает BBC со ссылкой на письмо от имени короля Карла III. В письме говорится, что Гарри и Меган остаются частными лицами. Напомню, что Гарри и Меган не смогут использовать обращение «Его королевское высочество» и «Ее королевское высочество». Также мероприятия с их участием не должны восприниматься как официальные королевские события, отмечается в письме. Еще курсы валют на сегодня. Доллар 86 рублей 19 копеек, евро 100 рублей 17 копеек. А далее первая смена на Ретро-ФМ. С добрым утром!

0: которая желает уже поиграть. 7.35, а чего откладывать-то, а?
1: Да, друзья, у нас впереди, я думал, ты сейчас скажешь, который желает вам good morning, you know, вот это все, ну, типа, мы намекнем, что у нас впереди
0: русский. Хороший пронансейшн.
1: Вот, хорошо, не зря училась 5 лет. Ребят, ну мы же сказали, впереди у нас русо-турист, игра, связанная с языками, очень сильно ее любим.
0: А дашь намек, какой будет язык?
1: Скажем так, мы там были.
0: Эль-бебек.
1: Кири-кири-дюри-дюри-о.
0: В общем, да, по мотивам круиза RetroFM 2026 устроим для вас игру. Ну а пока надо дозваниваться. 23-24-88-3. Код Москвы 495.
1: И, конечно же, наша любимая фирменная термокружка вас уже заждалась. Звоните.
2: Реклама. Настоящий водитель всегда бережет себя и машину. Настоящий водитель никогда не выезжает на железнодорожный переезд, не убедившись, что это безопасно. Российские железные дороги говорят спасибо настоящим водителям и предупреждают: будьте внимательны на железнодорожных переездах. Помните, чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение.
3: В центре планирования имплантации зубов «Анатомия улыбки» до конца месяца акция. Имплант «Остем» с циркониевой коронкой за 57 810 рублей под ключ. Улыбнись успеху сегодня.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Вечеринка.
5: Ежедневно с 9 вечера до полуночи. Лучшие танцевальные хиты.
6: В неповторимом миксе. Каждый день
5: ровно в 21.00. Вечеринка RetroFM.
7: Телефон рекламной службы RetroFM в Казани. 554-20.

0: первой смене на Ретро-ФМ.
1: Цигель-цигель, уже 7.42, на связи Роза из Ростова-Великого. Здравствуйте!
2: Здравствуйте.
3: Доброе утро.
1: Добро пожаловать.
3: Так, Роза, скажите, как вообще у нас с языками? Вот когда путешествуете, любите с кем-то общаться? Типа, эй, hello, у меня вот я все знаю. Или отмалчиваетесь? Пусть сам говорит.
2: Ну, стараюсь поддерживать диалог.
3: Это хорошо, нам это понадобится.
1: Да, это может вас выручить в нашей игре «Руса-туриста», где на кону фирменная термокружка «Ретро-ФМ». Куда же мы сегодня отправимся в путешествие?
3: Мы сегодня поедем в Турцию. Рос, бывали в Турции?
2: Честно, нет.
3: А сейчас побываете. И все это...
1: У вас несчастные случаи на стройке были? Так и мы вам предлагаем насильно отправиться в Турцию.
3: На всякий случай напомню правила. Мы вам предложим некую ситуацию. Вот. И там, соответственно, будет фразы на, в данном случае, турецком языке.
1: Три варианта ответа.
3: Вам нужно выбрать одну, что, по вашему мнению, является переводом данной фразы. Правила понятны?
2: Понятно.
3: Ну тогда погнали.
1: Да.
3: Итак, мы с Сашей поехали в Стамбул и, значит, покупаем 25 коробок лукума. Ну, знаете, всем на подарки, чтобы хватило. Там Саня, звукорежиссер, попросил, Светка, редактор. Подходим к продавцу и спрашиваем, можно ли расплатиться картой. И продавец нам отвечает.
4: Садыч, накид кабул, эдьорус.
3: Что он говорит? Первое. Наличные только от 54 коробок лукума. Второе. Мы принимаем только наличные. И третье. Да вы бы еще золотом предложили, ну, честное слово.
4: Садечный акит кабул и дьорус.
1: Роза,
2: что вы? Наверное, мы принимаем только наличные.
1: Второй ответ, да?
3: Уважаемый Таркан, кюри-кюри дышиндурио, скажите, пожалуйста.
1: Муа-муа, вот эта песня надо сейчас вспоминать.
3: Скажите, у нас муа-муа или нет?
1: Да, у нас муа-муа, это значит победа и фирменная термокружка для Розы.
3: А говорили, не бывали в Турции.
1: Ну, вы готовы. Знаете, я не знаю, к чему, но вы готовы.
3: Да. У каждого у нас Султан Сулейман на подсознании где-то лежит.
1: Это да. Роза, поздравляем. Оставайтесь на связи. Расскажем вам о том, как до Ростова-Великого доберется фирменная термокружка Ретро-ФМ. Суперприз, я считаю. Да, с победой. Утро началось как следует. Ну, а нам пора возвращаться к музыке. Тем более у нас впереди Gibson Brothers.
0: Руссо-туристо.

0: Ворон от первой смены в 7-7-7. Сказали бы мы с Ритой, если бы в Стамбуле вели первую смену, но мы в Москве, поэтому всем бодрейшего утра. И продолжение. Надо напомнить, с чего начиналось.
1: Да, не просто Гюнайдом это было. Это было «Извините», я правильно понимаю?
0: Это было «Доброе утро».
1: Доброе
0: ну, пусть
1: утро.
0: Будет «Извините».
1: А, ну, «Извините», пожалуйста, тоже мне подходит, потому что сегодня день извинений. Я подумал, ты уже сразу извиняешься.
0: Каждое путешествие Рита начинает с извинений. Приезжает в аэропорт, кланяется там плитки.
1: Ребята,
0: прости, Шри-Ланка.
1: За все, что будет.
0: Простите, Мальдивы, чтобы когда-нибудь сказала тоже обязательно.
1: Очень надеюсь. Друзья, день извинений. Пишите нам все, что на душе в соцсети.
2: Реклама. Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
3: Джаггер F8. Для семьи, бизнеса и увлечений. Джаггер F8. Минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров «Джак» и на jaguar.ru от 4 миллионов 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
4: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите Рингалин. Рингалин – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
5: И сухой, и влажный кашель с Рингалином нам не страшен.
6: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Не думая о процентах, целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца сентября, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте alfabank.ru в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
8: Файлы разбросаны по коллегам и команда в Росинхроне. Начните совместную работу онлайн в Яндекс.Документах и храните файлы на общем диске. Подключайте тарифы Яндекс.360 со скидкой до 40%.
9: ООО «Яндекс.360 для бизнеса». ОГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимур, Фрунзе, 11. Акция действует с 1 по 20 сентября 2026 года. Подробнее на 360.Яндекс.ру/бизнес. 0+.

0: Автобанк. 20 лет делаем сложное простым. Автомобили от ООО «Теавто», ОГРН 123-770-053-35-86, Москва. Приложение «Аутобанк» 0+.
1: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон. Для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей.
2: Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
3: Друзья, самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экранов. Юбилейный сезон битвы поколений начинается с музыкального прогноза. На ринге Иванушки и моя Мишель. Одни приносят тучи,
4: другие точно знают, иногда ветер меняет направление.
3: Муз-ТВ, новый вызов брошен.
4: Кто же задаст погоду в этом поединке?
3: Не пропустите, друзья!
5: Битва поколений, пятый сезон. В эту субботу, 17:00.
6: Категория 16+.
7: Ретро-ФМ теперь еще ближе. Скачивайте новое приложение Ретро-ФМ. Радио Хаб. Лучшая музыка и множество интернет-потоков.
8: Радио Хаб.

0: на Ретро-ФМ.
1: А между тем, это утро мы начали с извинений, потому что вот говорят, 8 сентября как раз-таки этот то ли праздник, то ли просто напоминание. День извинений. Надели водолазки и всерьез, и может быть не очень,
2: да,
1: придумали креативные, объяснительные, извинительные за то, что совершили какой-то поступок. Только я напоминаю сегодня, да, друзья, не настолько серьезный праздник, который, да, всем известен, например, как прощенное воскресенье, когда всерьез это делаем. Сегодня все-таки это все, да, в шутку,
2: типа,
1: и в игру.
2: Извините, пожалуйста, что я такая, да, красивая, такая умная, ну, что-нибудь
1: принимается.
2: Такое.
1: Тимур пишет: доброе утро, Ретро-ФМ, Саша, Рита, объяснительно. В 21-м году я вместе с друзьями поехал в аквапарк под названием Лимпопо, это в Екатеринбурге. При входе в аквапарк, непосредственно там, где бассейны, основная масса людей снимает свои тапочки, ну, в специальном месте, так, да, общая парковка для шлепок. Так вот, по возвращению из аквапарка домой, заметил, что в пакете у меня не мои шлепки, они однотонные, да, еще в аквапарке. Подумал, какие-то они мне свободные стали, как будто от сырости растянулись. Вот, кто бы вы ни были, кем бы вы ни были, прошу прощения, что взял ваши шлепки. Надеюсь, мои вам не жмут.
2: Слушай,
1: с добром, Тимур из Екатеринбурга.
2: У меня была такая история, но передо мной никто не извинился. Я была в, ну, на какой-то тусовке. В какой-то момент я поворачиваюсь, была зима, и заходит человек, да, в дверь в моем пальто. Я была в таком... Я на него смотрю, ну, и говорю что-то, что нельзя сказать в эфире. Такая, ты вообще в порядке? Он такой, а что такого? Ну, я хотел там выйти немножечко там это освежиться.
1: Не, ну ты тоже, да, человек пристал. Сразу в агрессию.
2: Я не извинила до сих пор. Так, Ленусь пишет: доброе утро, мои любимые первые сменушки. Сашуля, Ритуль, какие же вы красивые. Можете зайти в соцсети, посмотреть фотографии нашего водолазки извинительной. А я хочу попросить прощения у наших клиентов, которых я заманиваю своим аппетитным ароматами в нашу столовую. И они скупают все мои вкусняшки и наедаются до отвала.
1: Да что же вы творите?
2: И только где-то фитнес-тренер такой: Ленуся, спасибо. А у меня благодаря вам всегда есть работа.
1: А вот это, в этом и заключается, мне кажется, та самая хитрая гармония вселенной. Что, знаешь, кто-то булочками, кто-то фитнес загоняет. Так, у нас есть опрос еще, кто чаще извиняется. Пока мужчины впереди. 59% проголосовали, что чаще это делают мужчины, 41% женщины. Интересно, мы потом официальную статистику поднимем и сравним ее со статистикой прямого эфира Ретро-ФМ.
2: Да, ну что, друзья, пишите нам, извиняйтесь, или пишите что-нибудь про извинения. Но давайте что-нибудь, ну, такое, ну, не очень серьезное. Мы же здесь вообще не серьезничать собрались.

0: Реклама.
1: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
2: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБ РФ номер 1481 от 11.08.2015.

0: Москве уже 8. Бодрого просыпания всем, кто настроился на ретро-ФМ от команды первой смены. И сразу новости. Для вас от Вадима Рибмана.
1: Обязательно расскажу. Доброе утро. Итак, власти Латвии планируют ввести 300% пошлины на перевозку по своей территории российского и белорусского зерна. Как отмечается, инициатива хоть и антироссийская, но в первую очередь ударит по латвийской железной дороге и местным портам, которые получали за транзит серьезные деньги. В случае введения пошлин заработок будет потерян, поскольку для экспортеров перевозка продовольствия попросту станет нерентабельной. По данным агентства Рейтер, к инициативе может присоединиться и Литва. Восхождения в горы могут быть опасными в любое время года, об этом рассказал президент Российского союза спасателей Алексей Дударев. По его словам, даже летом погода может резко измениться, а зимой риск выше из-за низких температур и лавин. Ранее, напомню, в Кабардино-Балкарии лавина накрыла группу альпинистов в Безингийском ущелье. Там погибли 11 человек, судьба еще шестерых пока остается неизвестной. Мощные лесные пожары второй день полыхают в турецкой Анталии. Борьбу с огнем осложняет сильный ветер. Огонь разносит рядом с популярными курортами района. Людей и животных эвакуируют из опасных зон. В ликвидации возгораний задействованы самолеты, вертолеты, пожарные автоцистерны, тяжелая техника. На месте ЧП работают около 900 спасателей. Мошенники чаще всего звонят своим жертвам по вторникам. На этот день приходится каждый пятый звонок. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на банковскую аналитику. Далее идут среда и четверг, ну а к выходным активность аферистов снижается. При этом исключением являются целевые атаки с перспективой получить большой куш или психологическая обработка жертвы для совершения диверсии и терактов. Но в этих случаях злоумышленники ведут человека безостановочно, в том числе и в выходные, предупреждают эксперты. Ну и последнее. В Индии мужчина необычным способом защитил свой автомобиль от угона. Он поднял его на крышу дома с помощью крана. На кадрах, которые распространились в интернете, видно, как внедорожник поднимают строительным краном и устанавливают прямо на крышу жилого дома. По сообщениям пользователей соцсетей, владелец автомобиля собирался уехать за границу по работе и переживал, что машина может быть украдена во время его отсутствия. Вместо обычной парковки или хранения у знакомых, он решил поднять автомобиль туда, куда, по его мнению, злоумышленникам будет сложно добраться. И еще курсы валют. Доллар 86 рублей 19 копеек, евро 100 рублей 17 копеек. Ну а на Ретро-ФМ продолжается первая смена. Всем отличного дня.
0: Приветствуем всех с утра пораньше. Вторник. Саша Светлов, Рита Субботина
2: здрасте,
0: здесь.
2: Здрасте, доброе утро.
0: Да, мы сегодня говорим о том, что 8 сентября это день извинений, но не в самом серьезном смысле, а вот в том, таком.
2: В самом несерьезном.
0: Водолазочном.
2: Сказали, да.
0: Да, ждем ваше сообщение. Также у нас голосование идет. Кто, по вашему мнению, чаще извиняется, мужчины или женщины?
2: Впереди у нас Нейра Хитяра, я бы так его назвала. Вот настолько мы любим нашу игрушку.
0: Совсем скоро разыграем беспроводные наушники. Ну и, конечно, самые топовые хиты проверенные временем. The Weather Girls, погнали!

your weather girl. And have we got news for you?

0: Гороскоп. Гороскоп. В первой смене. На Red FM.
1: Тоже нам напророчили звезды на вторник, на 8 сентября. Утро и первая половина дня будут располагать к общению, поездкам и поиску интересных идей. К середине дня возрастет желание брать на себя больше и расширять горизонты.
2: Овны, ваши творческие проекты могут принять большой масштаб, более чем вы ожидаете.
1: Тельцы, в течение дня может возникать ощущение выбора, но понять, что лучше именно для вас, будет трудно.
2: Близнецы, день будет благоприятен для смелых идей, самовыражения и общения, как делового, так и личного.
1: Раки, удачно предпринятые финансовые шаги приведут к росту и новым перспективам в будущем.
2: Львы, вы захотите вдохновлять окружающих своей уверенностью и позитивом.
1: Девы, наблюдение за происходящими событиями позволит выявить важные закономерности.
2: Весы, посвятите часть дня мечтаниям, ну а потом продумать свои ближайшие планы.
1: Скорпионы, сегодня вы в контакте с начальником сможете успешно

0: Так, 8:12 на московских часах. Ребята, сегодня 8 сентября, день извинений. Да, мы говорим сегодня о тех извинениях, которые, ну, не на полном серьезе, а точнее...
1: На полном несерьезе, вот так вот.
0: Извините же, да, что умная и красивая. Скорее про это. Еще у нас тут сообщения, некоторые пишут достаточно сложные извинения за извинения. Это мы обязательно формулу разберем.
1: Извините,
0: это для интеллектуалов
1: что
0: уже.
1: Извини, да. Это что-то сложное.
0: Но сейчас мы поговорим о другом. Поговорим о дресс-коде, в котором удобнее всего и правильнее всего это делать. Мы прекрасно знаем, как в моду недавно из-за известных событий вошла темная водолазка. Да, да. Видеоизменения видели и не одно. Но почему только водолазку? И разве это самая удобная одежда, в которой можно было бы это делать?
1: Да, мы, короче, пофантазировали о том, в чем и перед кем еще стоит извиняться. Я начну.
0: Да-да-да. Извините, это немедленно. Назовем рубрику так.
1: Да, извините, это немедленно. Извинительная пижама. Перед курьером выходной день. Потому что, ну, человечек уже работает, а ты там в 12:30, иногда даже в 13:00 встала, заказала еду, ну, потому что до магазина дойти далеко. У меня, кстати, таких пижам неделька. На каждый день, когда я не готовлю.
0: Ну, здесь без извинений не обойтись, конечно. Извинительный спорткостюм. Ну, вообще перед обществом и, конечно, перед самим собой, потому что с понедельника обещал начать заняться спортом. Но процесс, как минимум, модно запущен
1: 100%.
0: Уже.
1: 100%. Далее, у меня... Ну, точно должны быть изменительные кроссовки. И у любой девушки. Потому что она их надевает перед походом на футбол. Типа, прости, дорогой, что в прошлый раз из моих каблуков опоздали на «Спартак» ЦСКА.
0: Не знаю, простил бы или нет даже.
1: Думаю, ты нет.
0: Но это жестко. Извинительное платье перед подругой на ее дне рождения. Оно как бы красивое, но не слишком. В конце концов, это же ее вечер. Ну, как минимум, оно не белое. Уже хорошо.
1: Это на невесточный день. Да, вот да, есть да. Такое вот. А далее, конечно же, у каждого из нас должны быть извинения. Изменительные темные очки перед соседями, когда у тебя дома состоялась какая-то вечериночка, особенно в будний день, например.
0: Ну, тут как бы извинительный тортик сразу надо занести, что-то там.
1: 100%.
0: Пирог. Перед мамой извинительный пуховик, я бы еще сказал, шапочка обязательно. Мама, ты была права.
1: 100%.
0: Я надел шапку.
1: Далее, смотрите, это лайфхак уже. Извинительная рубашка перед начальством после опоздания. Вот пришел, ну, минут на 40 в худи, в какой-то толстовочке, явно проспал человечек. А в рубашке? Слушайте, ребят, да у меня встреча с утра была, я серьезный человек.
0: Да, ну и, наверное, должна быть какая-то извинительная шляпа за то, что пропустил домашний матч «Зенита».
1: Ну, это к конкретному человеку.
0: Про спорт сегодня еще поговорим. Физкульт, привет, это будет где-то через час. Ну, а сейчас вернемся к музыке «Великолепная Блонди» на Ретро-ФМ.

0: На часах 8.17, Саша и Рита на местах. Это первая смена. Рит, расслабься. Все нормально, ты здорова. Или, как говорят врачи, в этот момент, одевайтесь. Все хорошо,
1: да, пациент. Первый раз ты так и говоришь.
0: Разговаривать с питомцами, как с людьми, это нормально, утверждают ученые.
1: Господи, когда уже он приедет с дачей, поговорим.
0: Мы к тебе не пристаем, и ты нас, Саша, не обвиняй, что мы сами с собой разговариваем. Это тоже нормально, но это утверждают уже другие ученые. Короче говоря, владельцы кошек и собак посвящают своим питомцам около 10% речи. Делятся планами, хвалят, просто общаются. Но питомцы тоже помогают, так сказать, снижать чувство одиночества. Вот хотя точный механизм этого эффекта положительного ученые пока еще изучают.
1: Я знаю механизм, потому что он единственный, кто меня, ну, как бы не будет осуждать. Потому что я ему скажу, а он что, а ты что? А ты знаешь, что она мне сказала? Нет, ну правда, да? Ну и в конце концов, ну еще одна шуба, господи, ну подумаешь, кредиток сколько у нас, а шуб, а жить, ну вот это вот.
0: Вот искусственный интеллект и... чатик не выдержал, да, а песик пока держится еще. Ну потому что только по выходным. Береги своего Веню. Ну а мы продолжим первую смену и сегодня еще обязательно сыграем с вами в нейрохит.
2: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
3: Доброе утро. Сейчас в центре Казани плюс 12. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 14 градусов. Ветер северный со скоростью 4 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего утра.
4: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик» «Акташ Инвестстрой».
5: Новый дом в жилом комплексе «Алтын-Яр». Больше спорта, больше комфорта и больше выгоды. Сейчас идеальный момент. До конца ноября дарим скидку 700 тысяч рублей на квартиры в строящемся доме. ООО «Специализированный застройщик» «Акташ Инвестстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. 216-68-68.
2: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
6: Мечтаете о квартире с ремонтом, где пахнет не краской, а жизнью, где каждая деталь продумана и на своем месте? «Сувар Строит» предлагает квартиры с готовым дизайнерским ремонтом и специальной выгодой до 16%. «Сувар Строит». Звоните 207-10-35. 207-10-35. Реклама. ООО «Сувар с нами». Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Стоимость квартиры рассчитывается индивидуально и зависит от выбранной квартиры, условий программы и текущих акций. Не является офертой.
7: Алло, привет! Я такое узнала. Чтобы осень стала особенной, ничего не планируй на вечер. Ведь по будням в 6 вечера стартует новый сезон наших любимых реалити на телеканале Ю. «Мама в 16», «Маменькин сынок», «Дорогая, я забил» и эксклюзивно в новом сезоне реалити «Ждули» впервые ждулями станут мужчины. Так что выкраивай время на новый сезон от телеканала Ю и пусть все дела подождут.
8: Для зрителей старше 16 лет.
9: Специальные скидки на новостройки, квартиры и дома. Только 2 дня на ярмарке недвижимости от компании «Этажи». Успей воспользоваться выгодными условиями по семейной ипотеке. 12 и 13 сентября. Казань-Молл, 3-й этаж.
10: Кредит предоставляет ПАО «Альфа-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Тук-тук-тук. Слышите? Это цены в Дом Лента опустились ниже плинтуса. Только до конца сентября. Скидка 20% на весь керамогранит и плитку. А керамогранит-бетон бежевый 45 на 45 сантиметров. Всего 899 рублей за квадратный метр. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
12: Риэлтор. Простая арифметика. Больше предложений.
13: Больше сделок.
12: Квартиры от агентства «Статус».
13: Строительство загородных домов от честного застройщика.
12: Складывайте возможности. Умножайте доход. Приглашаем к сотрудничеству. 249-1909. 249-1909.
14: Осенняя пора. Премьеры и концерты. Но я хочу уют домашний обновить. А в «Максидоме» скидки до 50% на посуду. Надо бы купить. В «Максидоме» весь сентябрь скидки на посуду до 50%. Нигде, кроме как в «Максидоме».
15: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
16: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
15: Новый сезон мелодрам.
17: Я вообще-то даже предложение еще не получила. Но...
15: Скажи счастью «да».
18: Ты выйдешь за меня замуж?
17: Да.
15: Новый сезон мелодрам. Сегодня в 19.00 на «Домашнем».
19: 16+.
1: Ищите уютное место для дня рождения?
8: Или теплых семейных встреч?
18: Семейное кафе «Тренди».
19: Вкусно, уютно для всех.
20: Семья всегда будет в тренде.
21: Trendy.rf.
22: Бронь столов 225-44-33.
23: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
24: Шоу «Дорогие гости»
25: на Ретро-ФМ.
24: Вопросы знаменитостям и денежные призы слушателям.
25: Воскресенье, час дня.
24: Подробности на retrofm.ru.

0: Интересно, а как бы нейросеть исполнила эту песню? Маргарита, к вам вопрос.
1: Пусть будет ночь и кружит земля, ну вот это вот все. Ну, мне кажется, так было.
0: С одной стороны, с другой стороны, не будем трогать творчество мастера. Оставим все как есть. Да и спасибо, Юрий Шатунова, за великолепные песни. Я в первую очередь, вот «Белая роза». Это мой топчик. У тебя любимая какая?
1: Слушай, знаешь, такая? Это звездная ночь.
0: Да.
1: Зовет меня.
0: Хороший.
1: Вот смотрите, аж Саня, звукорежиссер, запел. На что-то там
0: хотя
1: нажали.
0: Его никто не приглашал в этот. Спасибо, Саша, за поддержку. Что ж, 8:30 на часах. Видимо, пора актуальную информацию узнать. Сейчас будут новости, об играх расскажем через пару минут.
2: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет.
3: В Казани 8:30. В эфире Ретро-ФМ Новости. В студии Екатерина Антонова. Здравствуйте. Посадку на самолеты и поезда в России в будущем могут проводить с помощью цифрового ID на платформе МАКС. Цифровой ID в МАКС позволяет подтверждать личность и некоторые данные с помощью динамического QR-кода. Подобная технология уже используется при заселении в гостинице. К сервису подключились более 2000 российских отелей. Конкретных сроков запуска услуги пока нет. С 8 по 27 ноября в Татарстане изменится расписание 5 пригородных поездов. Это связано с ремонтом путей на перегоне Цурлима-Свияжск, пишет московский комсомолец. Изменения затронут маршруты Казань-Канаш, Канаш-Казань, Кизнер-Казань, Казань-Кизнер. Пассажиров просят заранее проверять актуальное расписание на вокзалах или официальном сайте перевозчика. В Казани ограничат парковку и движение у стадиона «Акбарс-Арена» с 13 по 18 сентября. И на улице Пушкина от Карла Маркса до Большой Красной. Также на улице Театральной на том же участке в обоих направлениях с 29 сентября по 1 октября. Тогда же ограничат движение и парковку на муниципальной стоянке по улице Карла Маркса. Между Пушкина и Театральной, пишет московский комсомолец. В Казани 7 и 8 сентября проходит деловая площадка Казанского международного кинофестиваля «Алтын Минбар». В Национальной библиотеке Республики Татарстан соберутся представители киноиндустрии из России и зарубежных стран. Гостей события ждут мастер-классы от ведущих экспертов, презентации кинокомпаний и дистрибьюторов. Главным событием деловой программы станет 6-й Казанский международный кинорынок. Участники смогут обсудить совместное производство фильмов, представить свои проекты и найти партнеров для сотрудничества. В этом году к работе площадки впервые присоединятся представители киноиндустрии Марокко, Малайзии, Египта и Армении. Также в событии примут участие кинематографисты из Кыргызстана, Узбекистана и Туркменистана, пишет портал мэрии Казани. И в завершении курса валют на сегодня: доллар 86 рублей 58 копеек, евро 100 рублей 56 копеек. Это были все новости к данному часу. Служба информации Ретро-ФМ Казань. У меня на этом все. Далее первая смена на Ретро-ФМ.
2: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.

0: На столичных 8.35 давненько мы не пели, Маргарита.
1: В конце-то концов, я начну. Да нет, конечно же, это мы про нейросетку нашу. Вот у нас нейрохит впереди. Вот там нейросеть взяла песни, сама переделала, как захотела, слова оставила. А вот музыку вообще полностью.
0: Если угадаете оригинал, получите беспроводные наушники от команды первой смены на Ретро-ФМ. Дозванивайтесь.
1: 23-24-88-3, код Москвы 495. Ждем.
2: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Пробки на дорогах.
3: Доброе утро. По данным Яндекс.Карт, ситуация на дорогах Казани сейчас оценивается в 4 балла, местами затруднения. Пробки вас ждут по улице Пушкина от Щапова до Камала. Также по Парижской коммуне от Тукая до Профсоюзной. И по Декабристов от Гагарина до Чистопольской. Это вся информация о пробках Казани. Ретро-ФМ желает вам хорошего утра.

0: Ретро FM для слушателей старше 12 лет. Реклама.
1: ОАО «РЖД» предлагает к аренде часть ангарного склада площадью 150 квадратных метров под складирование, расположенную по адресу город Казань, Приволжский район, улица Поперечно-Атарская. По всем вопросам обращаться по телефону плюс 7 910 790 09 25.
2: Александр Петров снова зажигает огни легендарного «Форда».
3: Погнали!
2: Новые звезды уже готовы к испытаниям. «Форд. Возвращение легенды». Новый сезон с 13 сентября в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
4: 30 сентября. КСК «Уникс». Татьяна Васильева, Андрей Чадов, Сергей Маховиков и другие в комедии о настоящих семейных ценностях «Еврейское счастье».
5: 16+.
6: Хватит сомневаться. Заключи контракт с Министерством обороны в Татарстане на рекордных условиях. Зарабатывай до 8 миллионов рублей в год и получи 3000 льгот. Успей до окончания действия повышенных выплат. Звони 8 800 222 59 00.
7: Ровно в 21.00.
8: Лучшие танцевальные хиты
7: в неповторимом миксе.
8: Вечеринка «Ретро FM».

0: Сегодня в неистовом поединке с искусственным интеллектом сойдется Иван из Нижнего Новгорода, нижегородский богатырь. Здравствуйте, Иван!
1: Здравствуйте, Александр. Здравствуйте, Маргарита.
2: Здрасте. Вы готовы, как сказал Саша, к неистовому поединку?
0: Ну, кто знает, как бой пойдет. Далее. Мы не знаем, что вам искусственно там подготовил. Он иногда бывает беспощаден. Слова, конечно, не трогает, но иногда произносит их не с теми ударениями. И так как у зумеров принято, вот полупонятно. Вы как, готовы к этому?
1: Да, готов.
2: Смотрите, у вас будут две подсказки. Мы начнем сначала с первой. Может быть, вы сразу таки хоба. Вот,
0: а было потом... бы оригинальнее со вторую.
2: Ну,
0: Саш, ты можешь?
2: Как пойдет.
0: А то Рита выстроила эту игру слишком предсказуемо сегодня.
2: Отстань.
0: Ну что? Любую из подсказок, Саш, поставь для Ивана. Давайте послушаем и попытаемся угадать оригинал. Поехали! Поехали!

0: Я почти премьер-министр узнал в этом исполнении.
1: И настоящих мужчин. Мы это знаем. Это настоящие мужчины, как правило, поют.
0: Как Москва на настоящих мужчин влияет. Ты же нормальным сибиряком был, да, помни, из КВН. Ну что, Иван?
2: А я, конечно, могу ошибаться, но мне кажется, что это группа Кармен.
0: Думаете, Кармен? Хорошо, давайте так.
1: Давайте припев.
0: Кармен подзаморозим. В принципе, они и так, как замороженные, да, поют по-прежнему, танцуют, как в 91-м. Давайте послушаем припев, что нам нейрохит подготовил.

0: может петь песню про Сан-Франциско «Результат поездки в Сан-Франциско» группы в 91-93 годах. Подросшие результаты. Что ж, Иван, Сан-Франциско от Кармен принимается, и давайте сравним с оригиналом. Они это или нет?
1: Диско! Вот это узнаем!
0: Диско!
1: Ну,
0: кайф, кайф. Да, все-таки мы за оригинала. В данном случае, Иван, поздравляем. Беспроводные наушники заслуженно ваши. Даже вторая подсказка, на самом деле, не пригодилась. Да, да, да. А вы как к творчеству Кармен, кстати, относитесь? Вот можете себя отнести к поклонникам группы?
2: Ну, положительно, но поклонников
0: положительно, нет. Да. А вот мы с братом фанатели, если знаете. Да, все эти песни наизусть, танцы
1: шаровары
0: повторяли.
1: Были у вас?
0: Нет, шароваров не было, но танцы были. Вот все как бы еще в золотом составе. Сергей и Богдан, да-да-да. Мы тоже были тем самым дуэтом. Я был за Титомира.
1: Ты Титомир?
0: Да-да-да. Что ж, Ивана поздравляем, вручаем беспроводные наушники. А кого будем слушать? Ну, конечно же, оригинальный состав Кармен. И это Сан-Франциско на Ретро-ФМ.

0: А теперь танцы.
1: Тут у нас сейчас такие танцы происходят. Вообще, если честно, Кармен завел всю команду. У нас тут все и споры жаркие были. Возможно, кому-то придется извиняться после, ну, вот того, что было за эфиром.
0: Но сегодня это разрешается и очень даже подходит 8 сентября.
1: Да, потому что, друзья, день извинения, мы от вас ждем всяческих извинений, но скорее креативных. Знаете, такой типа, ой, извините, пожалуйста. Но, если честно, я великолепный специалист, поэтому делаю эту работу быстро, поэтому ухожу с рабочего места через час после того, как пришел. Вот что-нибудь в этом вот ключе мы ждем на все наши соцсети.
0: Ну и просто голосуем, а кто чаще, по вашему мнению, извиняется? Мужчины или женщины? В конце эфира обязательно подведем итог. Но это будет позже, а через несколько минут будут ваши сообщения.
2: Реклама. Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
3: Файлы разбросаны по коллегам и команда в рассинхроне. Начните совместную работу онлайн в Яндекс.Документах и храните файлы на общем диске. Подключайте тарифы Яндекс 360 со скидкой до 40%.
4: ООО Яндекс 360 для бизнеса. ОГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимурова, 11. Акция действует с 1 по 20 сентября 2026 года. Подробнее на 360.Яндекс.ру/бизнес. 0+.
5: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
6: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
7: В этом весь ты.
6: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
8: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
9: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальный проект России.
10: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк. И получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
11: В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра. А в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
12: «Пятерочка» доставляет.
13: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеются ограничения. Подробности приложения «Пятерочка». 12+.
14: Онлайн-кинотеатр «Винг» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
15: Я построю здесь новый мир.
14: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите прямо сейчас. Только в онлайн-кинотеатре «Винг».
16: Реклама 18+.
17: Вы владелец бизнеса. А значит, работаете за...
18: Троих.
17: Четверых.
18: Пятерых не хотите?
17: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
19: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.
5: Ребенок заболел. Нам эргоферон, пожалуйста.
4: Эргоферон.
6: Мы всей семьей им лечимся.
5: А есть что-то одно. И от вирусов, и от симптомов.
9: Эргоферон сочетает в себе действия сразу нескольких препаратов. Противовирусное, противовоспалительное, антигистаминное и активирует иммунитет. Эргоферон. Один препарат, 4 действия. Выгодное лечение простуды и гриппа.
8: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Ретро-ФМ. Заходи на сайт retrofm.ru. Присоединяйся к нам ВКонтакте, Максе и Одноклассниках. Скачивай и устанавливай наше мобильное приложение. Слушай эфир. Включай специальные интернет-потоки и подкасты. Будь в курсе наших проектов и событий. Retro FM. Всегда с вами. Retro FM.
7: 18+.

0: Между тем на Ретро-ФМ.
1: А между тем, сегодня день извинений, креативных, оригинальных, интересных и, в первую очередь, историй, в которых вы бывали и в которых, ну, наверное, надо бы, хотелось бы как-то извиниться. Причем мы говорим сейчас не про самые серьезные случаи в жизни, да, а скорее такие интересные, может быть, ироничные. Екатерина описывает. Услышала тему и думаю, что мне точно сюда.
2: Так.
1: 6 декабря 25 года. Самолет Москва-Ставрополь. Место посередине. Ничего не предвещало беды, если бы не раздача перекуса в скобках йогурта. Это ужас.
2: Или йогурта, да.
1: При открытии его он почти весь брызнул нарядом сидящего парня. Как же мне было стыдно. Я хотела катапультироваться в тот же момент. Но, да, российские авиалинии этого не позволяли, видимо. Парень, если ты слышишь, извини, я не хотела, говорит Катерина. Ну все, извинения отправлены, Катерина. Отпустите и вы это.
2: С другой стороны, ты представляешь, какой это может быть великолепный повод для знакомства.
1: Конечно.
2: Ну, если вдруг все свободны.
1: Я уже вижу церемонию выездную.
2: Конечно же.
1: Перед свадьбой.
2: Так тут
1: да,
2: еще
1: да.
2: Смотри, можно же и дальше пойти на контакт, так сказать, телесный, потому что такая, а давайте я вытру. И там уже ручкой тру. О, мышцы! Это нам подходит. Это, пожалуйста, давайте обменяемся телефончиками.
1: Угу.
2: Анна нам пишет. Простите меня, все пассажиры, кому я не донесла воды на самолете. Я так понимаю, Анна у нас стюардесса.
1: Да, да. Александр пишет. Интересная история. Однажды поссорились с девушкой, и я написал «прости» на асфальте перед ее подъездом. Потом соседи замучили ее расспросами. В итоге пришлось еще раз извиняться, но уже лично.
2: Слушай, мне от Павла великолепное сообщение. Один раз к своему стыду в спа-центре перепутал фигуру жены и сзади хлопнул чужую женщину по мягкому месту, за что потом сильно извинялся. Надеюсь, она не в обиде.
1: Хорошо, мы еще выясняем, кто чаще извиняется, мужчина или женщина. Можно проголосовать в соцсетях. А что касается пацанов, а пацаны не извиняются, пишет Радик в социальной сети ВКонтакте.
2: А это мы узнаем.
1: По мотивам сериала «Слово пацана». Будем ждать ваших новых сообщений и наслаждаться суперхитом на все времена от великолепного Джо Кокера.

0: Столица уже 9 бодрейшего вторника. Всем, кто открыл глаза. И опа, любимые хиты от Retro FM. А в первой смене время новостей. Вадим Ривман уже подготовил.
1: Обязательно будут. Доброе утро. Итак, в России хотят приравнять к базовым коммунальным услугам зарядные станции для электромобилей, чтобы для их установки на парковках во дворах не требовалось решение общего собрания жильцов дома. Об этом сегодня пишут «Известия» со ссылкой на представленные правительству предложения Ассоциации производителей и операторов электрозарядных станций. Сейчас, напомню, установка таких зарядок на парковке многоквартирного дома требует решения общего собрания собственников, но при этом управляющая компания не обязана предоставлять точки подключения для зарядки. В России обсуждают возможность внедрения льготного проезда на общественном транспорте для беременных женщин во всех регионах страны. С такой инициативой выступили в общественной палате. Общественники отметили, что льгота должна быть предоставлена без оценки нуждаемости всем беременным. Она может выглядеть как социальная карта. Такими, например, уже пользуются ученики и пенсионеры в нашей стране. Сегодня в России вспоминают жертв блокады Ленинграда. Одно из самых страшных испытаний Великой Отечественной войны началось ровно 85 лет назад. Гитлер планировал полностью уничтожить город и его население, однако люди стойко переносили тяжелейшие условия голода и бомбежек. Продолжали работать предприятия. Из осажденного Ленинграда на фронт по легендарной дороге жизни отправляли снаряды. Советская армия неоднократно пыталась прорвать осаду. Удалось это только на 6-й раз. Сегодня памятные мероприятия пройдут в знаковых местах Санкт-Петербурга. В московском регионе предстоящая ночь будет холодной. Об этом сообщила ведущий сотрудник гидрометцентра Марина Макарова. Она уточнила, что ожидается до плюс 2 градусов, а по области есть возможность заморозков. Также до минус 2 прогнозируется для Тверской, Смоленской и Калужской областей. Но, по словам синоптика, днем существенно потеплеет. В Москве завтра воздух прогреется аж до плюс 20, а по области до плюс 23 градусов. Ну и последнее. Самым сильным мужчиной в мире оказался мексиканец. Рауль Флорес установил новый рекорд. Он поднял штангу весом 511 килограммов. Таким образом, тяжелоатлет побил действующий рекорд исландского пауэрлифтера Хафтера Бьорнсона, который известен также по роли горы в сериале «Игра престолов». Отмечу, что штангу такого веса Флорес поднял, конечно, не над головой, а просто оторвал ее от пола и какое-то время продержал на весу. И еще курсы валют на сегодня. Доллар 86 рублей 19 копеек, евро 100 рублей 17 копеек. Ну а на Ретро FM продолжается первая смена. Всем отличного дня.
2: Саша Светлов и Рита Субботина на Ретро FM.
0: 3:10 в столице. Доброе утро,
3: доброе
0: всем от первой смены.
3: Доброе утро.
0: Ну что, самым сильным мужчиной в мире оказался мексиканец. Ну что он говорит? Самый сильный мужчина – это папа всегда.
3: Все. Папа? Папа может.
0: Самая красивая
3: может.
0: Мама. Да,
3: а
0: да.
3: Мы же уже можем рассказать,
0: говорите нормальные новости.
3: Слушайте, да, ну давайте, завес тайну. Если вы все это время слышали небольшое «мяу-мяу-мяу-мяу»,
0: это не кошка.
3: Это не кошка, это не собачка. Это Макс пришел в эфир. Сашин сын. Сашка у нас отец. И вот прямо сейчас наш самый серьезный новостник Вадим Ривман играет с ним в шарик. Вы бы это видели, господи, как это мило.
0: Да, сплошной день умиления. В первой смене умиление и заботы. Но от главных дел тоже отходить не будем. У нас в этом части намечается родная речь. Проверим грамотность, разыграем до 5000 рублей. Совсем скоро расскажу новости спорта. Все, как вы любите, на Retro FM.

0: Гороскоп. Гороскоп. В первой смене. На Ретро-ФМ. Гороскоп на вторник, на 8 сентября. Давайте разберемся. Утро и первая половина дня будут располагать к общению, поездкам и поиску интересных идей. А вот к середине дня возрастет желание брать на себя больше и расширять горизонты.
1: Овны, ваши творческие проекты могут принять больший масштаб, чем вы ожидаете.

0: Отметить подоплеку событий и развернуть их в свою сторону.
1: Водолей используют этот день для конструктивного и делового общения.
0: Далее, рыбы. Сосредоточьтесь на рабочих задачах, и вечером вы сами удивитесь своей эффективности.
1: Ну а сейчас спорт, ну и немного игр с ребенком, конечно.

0: Кейных новостей, в КХЛ Барыс забросил аж 7 шайб Сибири, там 7-1 получилось. Салават на выезде обыграл Авангард 4-0. Автомобилист Трактор обыграл 3-4, там классный матч получился, все решилось в овертайме. Ну и в битве ЦСКА Спартак, отмечу, в этот раз оказались сильнее красно-белые. Что у нас в теннисе? Мира Андреева обыграла Анастасию Потапову на US Open и впервые вышла в четвертьфинал Большого Шлема на Харде, где сыграет с Коко Гауф. Елена Рыбакина победила Наоми Осаку. А Карен Хачанов обыграл Лернера Татьяна и вышел в 1/4 финала US Open впервые с 22 года. Каренчика нашего дорогого поздравляем. Теперь о футболе. Заключительный матч 7-го тура Альфа-Банк РПЛ состоялся вчера. Рубин и Ахмат разошлись миром 1-1. Для Станислава Черчесова этот матч стал 500-м в тренерской карьере. Поздравляем. Результаты грозненцев при этом разочаровывающие. Отмечу, в текущем сезоне у грозненцев только одна победа в 7 турах. ЦСКА перехватил Олейникова у Рубина. Он не приехал на медосмотр, и казанцы, похоже, сильно недовольны поступком футболиста. Крылья получат 100 миллионов рублей за Хавбека, подъемные агентские выплаты 120 миллионов. Неплохо. Далее. Динамо попросило КДК отменить красную карточку Константина Тюкавина в матче со Спартаком. Напомню, на 72-й минуте Тюкавин ударил локтем в шею защитнику соперника Александру Джику после вбрасывания аута игроками краснобелых. Главный арбитр встречи Кирилл Левников показал форвард Динамо прямую красную карточку. Ну а что говорят эксперты? Александр Мостовой считает, что форвард за служил максимум предупреждения. Александр Бухаров призвал более лояльно относиться к российским звездам. Ну, соглашаться с этим или нет, решайте сами. Фиорентина на официальном сайте объявила о возвращении Паоло Ваноли на пост главного тренера команды. Напомню, Ваноли на протяжении всей своей тренерской карьеры долгое время работал с юношеской сборной Италии на разных возрастов. Ну, а еще со Спартаком, конечно же, и помог красно-белым выиграть кубок нашей лиги. А еще Венеции и клубом под названием Торино. Это все новости спорта к этому часу. Bad Boys Blue уже готовы ворваться и устроить вам come back and stay.
1: Физкульт, привет! В первой смене на Retro FM.

0: 9.17 на часах. Сегодня 8 сентября. Всем доброе утро. Кто не знает, сегодня день извинений. И вот мы в первой смене, Саша и Рита, решили эту тему раскрыть подробнее. Но не извинения на полном серьезе. Знаете, когда вот прям обязан это сделать. А скорее такие, ироничные. В необычных ситуациях, в тех, которых, как бы, может быть, оно и не надо извиняться. Ну, как будто вот что-то подталкивает.
1: Да зачем ироничнее? Давай лучше сделаем топ-5 неискренних извинений в нашей любимой пассивно-агрессивной рубрике.
0: А может даже и топ-7. Ну, давайте, начнем.
1: Итак, погнали. Ой, извини, пожалуйста, что я вот это надела. Мне просто не очень важно твое мнение.
0: Извини, пожалуйста, что не заметил твой перекрашенный цвет волос. Я заметил это раньше у Трампа.
1: Извини, что опоздала. Я пришла вовремя. Вышла не сегодня, просто это было.
0: Извините, что не даю вам долго поговорить в эфире. Это моя работа, пишет некто Саша М.
1: Ага. Ой, извини, пожалуйста, что съела последний кусочек. Я просто так за тебя переживала. Помнишь, ты сказал, что набрал после отпуска?
0: Извини, что перебил, но ты так долго формулируешь мысли.
1: Ой, Саша, извини, что отменила встречу. Просто не хотела с тобой видеться.
0: А вот это уже искренне. Извини, что съел последнюю конфету. Ты же не просила, а только намекала,
1: есть
0: Рита.
1: Такое. Ага.
0: Было дело. Ребята, применяйте правильные извинения. И как говорят эксперты, слово «извиняюсь», мы его отбрасываем в сторону. Извини меня. Ну, если есть за что.
2: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
3: Доброе утро. Сейчас в центре Казани плюс 12. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 14 градусов. Ветер северный со скоростью 4 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего утра.

0: Ретро FM для слушателей старше 12 лет. Реклама.
1: 17-я международная премия рекорда рынка недвижимости 2026 назвала лучшие компании и объекты. Победителями стали Cesar City, Enigmia, Palazzo Diagoi, Cesar Silica, Дом Малевич, Ice Towers. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Общество с ограниченной ответственностью. Специализированный застройщик Триумф Капитал. Общество с ограниченной ответственностью. Специализированный застройщик Апсайт Новослободская. Общество с ограниченной ответственностью. Специализированный застройщик Юг. Общество с ограниченной ответственностью. Специализированный застройщик Третий Силикатный. Общество с ограниченной ответственностью. Специализированный застройщик Аквапарк Отрадное. Общество с ограниченной ответственностью. Специализированный застройщик Град Плаза. Полный список победителей на сайте premierecord.ru.
0: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
2: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
0: Новый сезон мелодрам.
3: Я вообще-то даже предложение еще не получила. Но...
0: Скажи счастью «да».
4: Ты выйдешь за меня замуж?
3: Да.
0: Новый сезон мелодрам. Сегодня в 19:00 на «Домашнем». 16+.
5: Ту-ту-ту! Слышите? Это в Дом Лента. Еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября. Кварц винил Кронов Лориам. 4 мм с фаской. Всего 899 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
6: Ищете уютное место для дня рождения?
7: Или теплых семейных встреч?
6: Семейное кафе «Тренди».
7: Вкусно, уютно для всех.
8: Семья всегда будет в тренде.
6: Тренди.рф.
9: Бронь столов 225-44-33.
10: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
11: Хватит сомневаться. Заключи контракт с Министерством обороны в Татарстане на рекордных условиях. Зарабатывай до 8 миллионов рублей в год и получи 3000 льгот. Успей до окончания действия повышенных выплат. Звони 8-800-222-59-00.
12: Вечеринка Ретро-ФМ.
13: Ежедневно с 9 вечера до полуночи лучшие танцевальные хиты
14: в неповторимом миксе. Каждый день
13: ровно в 21:00. Вечеринка Ретро-ФМ.
15: Ретро-ФМ.

0: Ох, до чего горяч и зажигателен этот ваш Рики Мартин во все времена. Кстати, недавно наткнулся на видео, я не знаю, сколько ему лет, с молодым Рики Мартин, еще более юной, красивой, да и всегда прекрасной Сальмой Хайек.
1: Я тоже видела это видео, это просто было великолепно.
0: Это
1: огонь. Они там так танцуют, боже мой. Ну и Рики, конечно, хороший, Сальма,
0: да,
1: тоже
0: друзья,
1: красотка.
0: Поищите, да, в интернете, правда, это очень крутой номер, конечно, под песню Рики Мартина. Можно будет насладиться не только аудио, но и видеоматериалом. А мы в ближайшее время узнаем актуальные новости из уст человека, которому мы доверяем на все 100. Половина десятого, новости и тот самый Вадим Ривман.
2: Обязательно будут. Доброе утро всем. Итак, в Оренбургской области бушуют лесные пожары в одном из районов. На границе с Казахстаном действуют 4 очага общей площадью почти 20 гектаров. Огонь уже подошел вплотную к двум населенным пунктам. Там идет эвакуация жителей. Для них подготовили пункты временного размещения. Тушение осложняет жаркая погода и порывистый ветер. В соседнем округе пламя уничтожило 15 домов в СНТ. Еще столько же построек получили повреждения. Из местного техникума и школы эвакуированы ученики. Всего из зоны чрезвычайной ситуации вывезли больше 60 человек. Мошенники чаще всего звонят своим жертвам по вторникам. На этот день приходится каждый пятый звонок. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на банковскую аналитику. Далее идут среда и четверг, а к выходным активность аферистов снижается. При этом исключением являются целевые атаки с перспективой получить большой куш или же психологическая обработка жертвы для совершения диверсии и терактов. В этих случаях злоумышленники ведут человека безостановочно. Мощные лесные пожары второй день полыхают в турецкой Анталье. Борьбу с огнем осложняет сильный ветер. Огонь разносит рядом с популярными курортными районами. Людей и животных эвакуируют из опасных зон. В ликвидации возгораний задействованы самолеты, вертолеты, пожарные автоцистерны и тяжелая техника. Употребление молочных продуктов и десертов перед сном, оказывается, может вызывать бессонницу и ночные кошмары. Об этом пишет Daily Mail со ссылкой на проведенное исследование. А оно также выявило связь между непереносимостью лактозы и ночными кошмарами. У лиц с лактозной недостаточностью значительно чаще отмечалось ухудшение качества сна, вне зависимости от вида перекуса. Также подчеркивается, что 20% участников эксперимента смогли наладить сон благодаря употреблению на ночь фруктов, травяного чая и овощей. Принц Гарри и Меган Маркл после возвращения из Штатов в Великобританию не будут считаться членами британской королевской семьи. Об этом сообщает BBC со ссылкой на письмо от имени короля Карла III. В письме говорится, что Гарри и Меган остаются частными лицами. Гарри и Меган не смогут использовать обращение «Его королевское высочество» и «Ее королевское высочество». Также мероприятия с их участием не должны восприниматься как официальные королевские события. И еще курсы валют на сегодня. Доллар 86 рублей 19 копеек, евро 100 рублей 17 копеек. Ну а далее первая смена на Ретро-ФМ. Всем хорошего дня.

0: Доброе утро всем, кто уже проснулся с первой сменой на Retro FM. Надеюсь, вы уже позавтракали. Может, у вас даже был йогурт, а может и йогурт.
1: Да, попили кофе. Оно было вкусное или он был вкусный, пока непонятно.
0: От этого зависит, сколько тысяч рублей вы сможете получить в нашей игре «Родная речь», где мы проверяем грамотность.
1: Друзья, проверяем вашу грамотность. Это очень сложно и для нас, и для слушателей. Но давайте пробовать, потому что, прежде всего, это интересно и познавательно. 23-24-88-3, код Москвы. 495, звоните.
2: Retro FM Казань. Для слушателей старше 12 лет. Пробки на дорогах.
3: Доброе утро. По данным Яндекс.Карт, ситуация на дорогах Казани сейчас оценивается в 5 баллов. Движение плотное. Пробки вас ждут по Оренбургскому тракту от улицы Парина до Халева. Также по Вишневского от проспекта Универсиады до Ершова. И по Гвардейску от Макаренко до Ершова. Это вся информация о пробках Казани. Retro FM желает вам хорошего утра.

0: Ретро FM для слушателей старше 12 лет. Реклама. Александр Петров снова зажигает огни легендарного Форда.
1: Погнали!
0: Новые звезды уже готовы к испытаниям. Форд. Возвращение легенды. Новый сезон с 13 сентября в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
2: Мечтаешь о белоснежной улыбке и ровных, красивых и здоровых зубах? Тогда эта информация для тебя. В стоматологии НЖ брекеты Damon Gyu всего 110 тысяч рублей за обе челюсти. Стоматология НЖ на Дорадского 4 и Восстания 42. Подробности 590-1000.
3: Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста. Акция до конца месяца.
0: Шоу «Дорогие гости»
4: на Ретро-ФМ.
0: Максим Ковалевский задает знаменитостям ваши каверзные вопросы.
4: Автор лучшего вопроса получает деньги.
0: «Дорогие гости».
4: Воскресенье, час дня.
0: Подробности на retrofm.ru.
4: Ретро-ФМ.

0: «Родная речь» в первой смене на «Ретро-ФМ».
1: Напоминаю, это игра, в которой мы проверяем грамотность. Да, вернулась она к нам в честь наступления нового учебного года. И сегодня претендентом на 5000 рублей становится Альбина из Стерлитамака. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
3: Альбин, скажите, слушали ли нашу игру и вот сколько получалось угадать? Потому что на самом деле очень сложно. 4 – это был предел, по-моему, вчера, если я не ошибаюсь.
2: Наверное, будет 5. А там много слов?
1: 5 слов. 5 попыток, 5000.
2: Ну, давайте попробуем.
3: Ну, давайте.
1: Хочется, знаешь, после игры сказать, она не знала, что это невозможно. И забрала пятерочку, чтобы... И, Альбин, желаем удачи, сосредоточьтесь. Да, и нужно говорить не первое, второе, а прям произносить слово так, как вы считаете, оно правильно звучит. Готовы?
2: Да.
1: Тогда поехали.
3: Итак, первая двойка игроков. 100-граммовый или 100-граммовый?
2: 100-граммовый.
3: Приняли.
1: Дальше. Ломота или ломота?
2: Ломота.
1: Угу.
3: Приняли. Лифтовый или лифтовый?
2: Лифтовый.
3: Далее.
1: Далее. Начато или начата?
2: Начато.
1: Угу.
3: Гастрономия или гастрономия?
2: Гастрономия.
1: Ну, давайте разберемся, Альбина. Итак, начало было великолепным. Вы сказали 100-граммовый, и это правильно.
3: Далее у нас была ломота, и это тоже правильно. Это что вообще такое? Откуда вы знали?
1: 3000 рублей вам приносит лифтовый. Это правильно. На четвертом шаге что у нас произошло? Здесь было начато кто-то или что-то, а правильно говорить начата. Вот здесь 1000 мы не добавляем. И финальное слово «гастрономия» тоже было правильным. Получается, только с началом там что-то не получилось. 4 из 5 вы получаете 4000 рублей от Ретро-ФМ.
2: Ура!
1: Альбин, красотка, умничка, просто вау, отличница какая. Да, поздравляем.
2: Я очень рада.
3: Мы тоже очень рады, что вы дозвонили, что вы сыграли, и что вы практически у нас один из двух за все это время, ну, прям на первом месте победителей стоите. Делитесь кого-то.
1: Ну, я считаю, это от школы на Олимпиаду. Это два участника,
3: это
1: все.
3: Это девочку и мальчика отправляем.
1: Молодцы. И пятерка сразу в четверти, а то и в полугодие.
3: А четверка в кошельке.
0: «Родная речь» в первой смене на Ретро-ФМ.

0: А чем мы тут занимаемся, спросите вы? Первая смена. Мы в родной речи граем, проверяем грамотность и усваиваем новые для себя слова.
1: И нервничаем немножечко. Я бы даже сказал немножечко.
0: Да, игра на 5000 рублей. Как нужно говорить для того, чтобы выиграть, например, 5000 рублей? Что мы сегодня узнали? 100-граммовый, ламота, лифтовый, начита, гастрономия. Запоминайте и используйте эти слова именно так.
1: И если у вас будет дергаться глаз, как у меня, можете сказать, это мне первая смена вот так вот с утра устроила. А первая смена вам скажет: ребят, простите, пожалуйста, просто хотим, чтобы все были грамотные. Вот, сегодня просто день извинений, поэтому я извинилась. А, друзья, а по извинениям мы с вами пишем сообщения, вот вообще любые, которые у вас на сердце. Ну, давайте так, несерьезно, а вот что типа: простите меня, просто я очень хорошая.

0: Моторос.
1: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, Майсол Висар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Майсол Висар — обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Салвисар. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Не думая о процентах, целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца сентября, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте alfabank.ru в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
4: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер G-Land J6 готов к любым приключениям. Полный привод, турбомотор 1,6 литра, полностью независимая подвеска, высокий клиренс, вместительный багажник с электроприводом и большая панорамная крыша. G-Land J6 с полным приводом уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
3: Подробности у официальных дилеров и на сайте glandrus.ru.
5: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма от 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт». Для пенсионеров в Сбере все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+, ПАО «Сбербанк».
6: Георгий Чевчан, лидер команды Такаяма Форвард Авто, двукратный чемпион мира по дрифту.
7: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло Такаяма. Уникальная технология Adaptec мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. Такаяма – адаптивная защита двигателя.
8: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите Рингалин. Рингалин – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
9: И сухой, и влажный кашель с Рингалином нам не страшен.
10: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
11: Geely City Ray – современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray – она. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей.
12: Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
13: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
14: В этом весь Т.
13: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.

0: на Ретро-ФМ.
1: А между тем, сегодня день извинений, 8 сентября, и мы сегодня эту тему с разных сторон раскрываем, в том числе не самых честных и искренних, потому что, да, серьезный день для таких вещей есть у нас отдельный в календаре, мы его знаем. А сегодня мы рассмотрим, вот, например, как можно извиняться так, что тебе не поверят ни в коем случае. Топ-5 самых неискренних извинений мы уже называли. И ждем ваши интересные истории с извинениями. Поехали.
2: Так, Ольга пишет: доброе утро, Рита. Всем Сашам и Вадиму отдельный привет Максу. Если что, Макс — это шестилетка, вон он у нас там ходит весь эфир. А у меня вот такой случай был. Работали с мужем рядом. Ну, естественно, после работы я меня всегда забирал на автомобиле, всегда парковался на одном и том же месте. В общем, как-то раз спешу к нему, задержалась немного. Подлетаю к машине, открываю сначала сзади дверь, с размаха сумка забрасываю. Дверью, па-бам, хлоп, на переднее пассажирское пытаюсь замахнуться. И вдруг вижу за рулем вообще незнакомого парня. Mm-hmm. Понимаю, что я не туда попала. А муж стоял в этот раз чуть левее. Один Вадим автомобиль. Короче, пришлось быстренько ретироваться, извиняться перед молодым человеком. Потом еще перед супругом, потому что ему-то пришлось наблюдать весь этот спектакль со стороны. А прикинь, он думает: ну моя-то, ах, хороша.
1: За это и взял.
2: Ай, пацану тяжело будет.
1: Вадим пишет: доброе утро. Прошу прощения за все, что я сделал, и за то, что еще не сделал. Можете сразу сказать, чтобы мне не приходилось потом извиняться. Это он вспоминает там из КВН номер. Дети, здравствуйте, Картункова в угол. За что? Я ж ничего не сделал. А мы что, ждать будем?
2: Да-да-да. Сергей говорит: извинения маменькой дочке перед папой. Извини, папочка, вот она тебя накрасила, пока ты спал, и убежал на работу с накрашенной ногтями, губами и ресничками.
1: Это самая милая обидка, которая может случиться с папой, мне кажется, в жизни. Ладно, вернемся к вашим историям, к вашим сообщениям, вашим извинениям, вот таким легким, несерьезным и ироничным. Будьте здоровы, Маргарита.
2: Спасибо, извините. Кто хотел, мог загадать желание.
1: Да, так что продолжаем. Это классное, бодрое, здоровое утро в компании с Андреем Губиным.

0: давайте еще на час продлим это классное утреннее занятие под названием «Первая смена» на Retro FM. Давайте вместе. Если за дело взялся Вадим Ривман, значит быть новостям.
1: Обязательно будут. Привет, доброе утро. Итак, в детских садах нашей страны стартовали проекты, посвященные традиционным ценностям. Глава Минпросвещения Сергей Кравцов сообщил о старте проектов под названием «Орлята дошколята» и «Добрые игры». Они в доступной форме знакомят дошкольников с традиционными российскими духовно-нравственными ценностями, учат дружбе, взаимопомощи, уважению к старшим и заботе о других. Для детей подготовлены игры, беседы, творческие задания, чтение книг и совместная деятельность. Власти Латвии планируют ввести 300% пошлины на перевозку по своей территории российского и белорусского зерна. Инициатива хоть и антироссийская, но она в первую очередь ударит по латвийской железной дороге и местным портам, которые получали за транзит серьезные деньги. В случае введения пошлин заработок будет потерян, поскольку для экспортеров перевозка продовольствия попросту станет нерентабельной. Об этом сегодня пишет агентство Рейтер. К инициативе может присоединиться и Литва. Ну а власти Финляндии достроили 200-километровый забор на восточной границе с Россией. Проект обошелся почти в 360 миллионов евро. Высота забора 4,5 метра. Финляндия, напомню, с 2023 года строила забор на участках границы с Россией, где располагаются наиболее загруженные пункты пропуска. Власти объясняли строительство заграждения необходимостью предотвращения нелегальной миграции. Граница между Финляндией и Россией, напомню, закрыта по решению финских властей с ноября 2023-го. Минувшей ночью жители многих российских городов наблюдали полярные сияния. В соцсетях появились кадры невероятной красоты, сделанные жителями Санкт-Петербурга и Ленинградской области, а также Архангельской области, Республики Коми и других регионов. Ученые сообщили, что на Солнце уже несколько дней продолжаются выбросы плазмы, и удары по Земле возможны сегодня-завтра. При этом ученые полагают, что они вряд ли приведут к сильным магнитным бурям. Ну и последнее. Ультрабелого сокола продали в Абу-Даби за рекордную сумму. На заключительном аукционе международной выставки охоты и верховой езды в столице Объединенных Арабских Эмиратов установлен новый мировой рекорд. Редкий белый сокол ушел с молотка за 2 миллиона дирхамов. Это больше, чем полмиллиона долларов США. Птица с редчайшим ультрабелым оперением была выращена на ферме в Соединенных Штатах. Чистокровный кречет, обладающий безупречной родословной и идеальными физическими характеристиками, привлек внимание коллекционеров и стал самым востребованным лотом нынешнего года. И еще курсы валют на сегодня. Доллар 86 рублей 19 копеек, евро 100 рублей 17 копеек. Ну а с вами остается первая смена на Retro FM. Всем отличного дня.

0: Три минуты 11 в столице. Бодрейшего утра всем, кто уже такой сосредоточенный, включил первую смену. А что будет дальше, Маргарит, поделись.
1: А дальше будет фейк-контроль. Ребята, мы там для вас придумали и факты, и фейки. В общем, вам нужно будет разобраться за это, получить сертификат в Marketplace на 3-5 тысяч рублей. Если я сейчас долго говорю, Саш, я извиняюсь, я же вижу по твоим глазам, потому что сегодня день извинения. А дальше ты продолжай.
0: Да, именно с этого мы начинали, что нельзя говорить извиняюсь, потому что ты как бы не просишь извинений и прощения, а просто как бы сама себя уже взяла и автоматом извинила.
1: Так,
0: так что
1: есть.
0: Извиняйтесь правильно. А еще сегодня мы не про серьезные извинения, так что ждем ваши интересные ироничные истории и обязательно ваш голос. А кто же по-вашему чаще извиняется, мужчины или женщина? Это мы обязательно сегодня обсудим позже, но как всегда, основная часть у нас будет посвящена музыке Сиси Кетч на Ретро-ФМ.

0: Не только вам.
1: Козероги, вы сможете заметить подоплеку событий и развернуть их в свою сторону.
0: Водолеи, используйте этот день для конструктивного и делового общения.
1: Рыбы, сосредоточьтесь на рабочих задачах, и вечером вы сами удивите своей эффективности.
0: Ну а пока проводите утро с нами в классном настроении.

0: 10:14. Время точное московское. Время для извинений. Сегодня 8 сентября. День извинений. Сегодня мы имеем в виду не самые серьезные из них. Ну а что может быть лучшим извинением, Маргарит?
1: Я, конечно, считаю, что это песня.
0: Как тебя бы на свадьбу до гостей, до подружкой невесты, Маргарит?
1: Да можно еще и ведущей. 8-9.
0: Но невестой ты не рассматриваешь, да?
1: Я забыла про такое мероприятие.
0: Ладно, мы подобрали для вас топчик из песен, да, которые всегда есть в плейлисте Retro FM, и которые мы предлагаем вам, вот если вдруг надо, необходимо, какие песни хорошо подойдут для извинений.
1: Слушай, ну, во-первых, мне кажется, первое — это Бакара, конечно же. Sorry, I'm a lady, и я как бы да, нет, имела в виду.
0: Не, а что, хорошо. Снимает всякую ответственность. Sorry, I'm a lady. Да, ну, мужской тоже ответ есть, конечно, это маэстро Игорь Николаев. Прости и отпусти.
1: А тоже простить женщину, видишь, нужно.
0: Великодушно.
1: Тоже к нам немножечко. Так, хорошо, ну не Тленочка, а Элтона Джона, да? Можно и такое поставить.
0: Конечно.
1: Sorry seems to be the hardest word.
0: Ну, раз уж ты пошла по тяжелой артиллерии, тогда я вспомню Брайана Адамса. Please forgive me на все времена.
1: Ну и я считаю, что нужно пойти по нашей тяжелой артиллерии, ведь есть песня Льва Лещенко, которая говорит нам за все «Прощай».
0: Да, хотя по-моему, она про другое была.
1: Ну, есть немножечко такое. Ну, давай примеры какие-нибудь накинем.
0: Ну, так, когда начальник говорит: «Ой, а можешь еще в воскресенье на работу выйти, а?»
2: «Прощай».
1: Так, а когда бывший пишет: «Привет, спишь?»
2: «Прощай».
0: Тоже подходит. А когда, я не знаю, ну, стоматолог озвучил тебе стоимость виниров, например?
2: «Прощай».
1: Ой, или когда родители очередной раз спросили: «Ну что, Риточка, а когда внуки?»
2: «Прощай».
0: Да, или сосед решил повесить полку с перфоратором в субботу именно в 8 утра.
2: «Прощай».
0: Ой, да давайте простим их всех.
1: Друзья, ну что, вы поняли, как благодаря песням можно, если что, и попрощаться, и как бы кого-то куда-то направление задать. Поэтому
0: да, вообще,
1: пользуйтесь, пожалуйста.
0: Песни Retro-FM, они и извинения помогут вам, да, попросить, и влюбиться, и прогуляться даже по Парижу, как, например, сейчас, благодаря Джо Дассену и Шан-Зелизе.

0: Доброе утро. 10:19. Саша, Рита по-прежнему с удовольствием. С вами продолжаем это утро.
1: Слушай, понедельник, праздник-то какой был? День грибника, правильно я же все говорю?
0: Да-да-да, с прошедшим. Те, кто любят походить по лесу, погулять, насобирать что-нибудь, потом как прийти домой, как почистить картошки, как пожарить.
1: И осторожно, потому что у меня есть к вам ко всем небольшое напоминание. Грибники – это латентные лудоманы. Пау! Это не я сказала, это я вам слова психолога передаю.
0: Ставлю на три мухомора или как?
1: Получается так.
0: Выражается.
1: Короче, смотри, какая ситуация. Каждый найденный грибок провоцирует выброс дофамина.
0: Все больше и больше хочется.
1: Чувство награды. О, это заставляет идти вглубь леса.
0: В прошлый
1: дальше.
0: Раз я собрал два ведерка.
1: И
0: в этот
1: дальше.
0: Раз планирую три.
1: И не дает остановиться. И включаются древние инстинкты. Потому что человеку кажется, он сделал что-то важное для выживания.
0: А, то есть я это такие вот первородные какие-то, да? Когда вот мужчина-охотник, говорят, да, и просыпается какой-то дополнительный тестостерон, а пошел дрова нарубил. И получается, грибы-добытчик тоже,
1: Коня.
0: Да?
1: Я когда, знаешь, с кем-то знакомлюсь, я говорю, а мой-то грибник. И все такие, о, вот это тебе повезло.
0: Ну, возможно, тебе повезло.
2: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
3: Доброе утро. Сейчас в центре Казани плюс 12. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 14 градусов. Ветер северный со скоростью 4 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего утра.

0: Ретро FM для слушателей старше 12 лет. Ежедневно с 9 вечера до полуночи. Лучшие танцевальные хиты в неповторимом миксе. Каждый день ровно в 21:00. Вечеринка. Ретро FM. Реклама. Каждый вторник. Возвращение нашумевшего реалити на телеканале Ю, в котором жены чувствуют себя лишними. И проблема не в том, что мужья не любят своих жен. Проблема в том, что они очень сильно любят своих мам.
1: Мама такая мягкая, спокойная, с ней так уютно.
0: «Маменькин сынок». Новый сезон. Каждый вторник в 6 вечера.
2: Мой сын никуда не поедет от меня.
0: На телеканале Ю.
3: Для зрителей старше 16 лет.
4: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
5: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
4: Новый сезон мелодрам.
6: Я вообще-то даже предложение еще не получила. Но...
4: Скажи счастью «да».
7: Ты выйдешь за меня замуж?
6: Да.
4: Новый сезон мелодрам. Сегодня в 19:00 на «Домашнем».
3: 16+.
8: Друзья, самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экранов. Юбилейный сезон «Битвы поколений» начинается с музыкального прогноза. На ринге «Иванушки» и «Моя Мишель». Одни приносят тучи, другие точно знают, иногда ветер меняет направление. Муз-ТВ. Новый вызов брошен. Кто же задаст погоду в этом поединке? Не пропустите, друзья!
4: «Битва поколений», пятый сезон. В эту субботу в 17:00.
3: Категория 16+.
0: Интернет-поток «Ретро-ФМ» 80-е. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток «Ретро-ФМ» 80-е.
3: 12+.
0: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» 500 54 20.

0: Раз уж мы про солнце говорили. А ты по субботам на скольки спать любишь?
1: По субботам? Не знаю, когда как. Главное, чтобы программу всячески не пропустить. Вот, знаешь, просыпаюсь и думаю...
0: У всяческой есть название.
1: Ну, давай ты.
0: Ее называют Ю. А ведущего Юра Гурьянов. Но запомнила раз. И не забывать.
1: Как такое забудешь? Ребята, вы знаете, что делать по выходным, да? Если вдруг вы тоже можете просыпаться пораньше, включаете. А если вдруг что, вы можете включить наше приложение Радио Хаб, понимаете? Да.
0: Все-таки я думаю, что пока мы не можем сказать, проанонсировать, кто будет в субботу. Но скажу так, сегодня в первой смене этот артист звучал с песней. И об этом выдающемся артисте Юра обязательно расскажет уже в эту субботу. Не пропустите на Ретро-ФМ.
1: Такое
2: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет.
3: В Казани 10 часов 30 минут. В эфире Ретро-ФМ новости. В студии Екатерина Антонова. Здравствуйте. В российских детских садах стартовали проекты «Орлята, дошколята» и «Добрые игры». Они знакомят дошкольников с традиционными российскими духовно-нравственными ценностями. Учат дружбе, взаимопомощи, уважению к старшим и заботе о других. Для детей подготовлены игры, беседы, творческие задания, чтение книг и совместная деятельность. Передает РИА Новости. В Татарстане организуют комплекс мероприятий ко Дню языков народов Российской Федерации и Году единства народов России, сообщает Татаринформ. В образовательных организациях проведут диктант «Россия. Дом народов», а также тематические выставки и классные часы. Пройдет акция «Сказочный день в Татарстане». В дошкольных и общеобразовательных организациях детям будут читать сказки на языках народов России. В Казани модернизировали светофорные объекты. На них установили детекторы и камеры видеонаблюдения. Новое оборудование появилось на нескольких участках улиц Тецовской, Кулгали, Магистральной, Айдарова и Габишева, пишет Татаринформ. Светофоры модернизировали на перекрестках Челюскина и Хлебозаводской, Яшкыч и Кулагина. Камеры и детекторы передают данные о движении в систему, которая адаптирует работу светофоров к транспортному потоку. 11 сентября в Национальном музее Республики Татарстан состоится публичная презентация проекта «Традиции татарского национального меценатства. Истоки и современность», поддержанного грантовым конкурсом группы стратегического видения России «Исламский мир». Проект нацелен на создание социально-просветительской площадки для популяризации традиций татарского меценатства. В рамках инициативы предусмотрены цикл лекций с участием признанных ученых-историков из Татарстана и за его пределами, а также создание документального фильма о татарских меценатах и благотворительности в историческом и современном контексте. Частью проекта является передвижная выставка «Линия добра. Татарские купцы и их наследие», пишет Минкульт Татарстана. И в завершении курса валют на сегодня: доллар 86 рублей 19 копеек, евро 100 рублей 17 копеек. Это были все новости к данному часу. Служба информации Ретро-ФМ Казань. У меня на этом все. Далее первая смена на Ретро-ФМ.
2: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Ретро-ФМ.

0: Дилли-дам, бу-бу-би-дуп.
1: Саша и Рита в утреннем шоу.
2: Первая смена.
1: С 7 до 11.
2: Ретро-ФМ.
3: 10:35 на часах. Здравствуйте.
4: Здрасте, здрасте, доброе утро.
3: Давай поиграем.
4: Давай поиграем. А, давай, значит, ну, только
3: тебе
4: не
3: на
4: друг
3: F.
4: Другом.
3: Что-что? Тебе на F.
4: F? Давай, мне F. Давай фейк, тебе на K.
3: Контроль.
4: Хорошо, давай, вот у меня есть 5000 и 3000 рублей.
3: Ну и все, я ничего тебе не предлагаю.
4: Тогда разыграем их как подарок, сертификат в маркетплейс в нашей игре Fake Control.
3: Давай сделаем.
4: Давай, у меня еще есть цифры 23, 24, 88 и 3. Ну и код Москвы 495.
5: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Пробки на дорогах.
6: Доброе утро. По данным Яндекс.Карт, ситуация на дорогах Казани сейчас оценивается в 3 балла, местами затруднения. Пробки вас ждут по улице Магистральной от Турбинной до Учительской. Также по Даурской от Павлюхина до Хади Такташа. И по Гвардейской от Адели Кутуи до Ершова. Это вся информация о пробках Казани. Ретро-ФМ желает вам хорошего утра.

0: Ретро FM для слушателей старше 12 лет. Реклама.
1: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 3 по 16 сентября рыба скумбрия 289 рублей 99 копеек за килограмм. Находка, вся выгода в одном месте.
2: Реклама 0+.
3: Ищете уютное место для дня рождения?
4: Или теплых семейных встреч?
3: Семейное кафе «Тренди».
4: Вкусно, уютно для всех.
5: Семья всегда будет в «Тренди».
3: «Тренди.рф».
6: Бронь столов 225-44-33.
7: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
8: Мама, а когда мы опять пойдем в гости к зубной фее?
9: Удивительно. Раньше в стоматологию со слезами. А теперь лечение зубок превратилось в сказку.
10: В стоматологии Энжена Адарацкого 4 лечим зубки детям и взрослым и под общим наркозом, и с седацией, и с помощью микроскопа. Подробнее 590-1000.
11: И зайки зубки проверим.
12: Применяется комбинированный ингаляционный наркоз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Шоу «Дорогие гости»
3: на Ретро-ФМ.
0: Вопросы знаменитостям и денежные призы слушателям.
3: Воскресенье, час дня.
0: Подробности на retrofm.ru.

0: Фейк-контроль. Первые СМИ.
1: В фейк-контроле нужно факты отличать от фейков, и если это удается 2 раза из 3, то вы получаете сертификат на 3000 рублей. Если все 3 из 3, тогда будет вам сертификат на 5000 рублей в маркетплейс. Это все я предупреждаю лично Романа. Роман Нарьянмар на связи. Здравствуйте.
2: Добрый день.
3: Добрый день, Рома-Рома-Роман, мужчина всей моей жизни. А что сегодня будем выбирать с вами? Смотрите, у нас есть вот такие вот 3 истории. У нас есть школа, у нас есть дыня и у нас есть...
1: Орлы!
2: Давайте орлы.
1: Ну давайте.
3: Так, ну что же, первый факт про орлов. Орлы парят на высоте до 9000 метров. Правда или нет?
2: Неправда.
3: И это? Вы не поверите, это правда. Так и есть. Но это скорее исключение. Обычно они парят на относительно небольшой высоте, выискивая добычу на земле. Но на самом деле есть орлы, которые вот так высоко долетают.
1: Так, следующий факт. Орлы умеют летать задом наперед. Роман?
2: Правда.
1: Правда. Принимается и ответ неверный. Назад могут только калибри летать задом наперед.
3: Они, знаешь, такие, они летают низко, но задом наперед. Вот, вот такие красавчики, по мнению Романа.
1: Так, ну давайте третий, как-то гол престижа попробуем забить.
3: Давайте. Самки орлов значительно крупнее самцов. Правда или нет?
2: Правда.
3: Ну, действительно, правда. Поэтому в этой птичьей семье абьюз может быть скорее женским. И пьюнового таймин, так сказать.
1: Орлы, держитесь. Мужички, да-да-да. Мы это с вами.
3: Просто разворачивайтесь и пьем в другую сторону.
1: Да, Роман, 1 из 3. Поэтому сегодня сертификаты остаются у нас. Но зато и вы, и мы все узнали чуть больше про орлов. Желаем вам классного вторника. Нарьянмар, привет отдельный из Москвы. Ну и послушаем классный хит от группы Кино.
0: Фейк-контроль.

0: А у нас будет место для ваших сообщений совсем скоро на Retro FM, потому что этому сегодня мы уделяем особое мнение. 8 сентября – это дата День извинений.
1: Я думал, ты сейчас начал 8, да? А вот, значит, в индуистской философии
0: это бесконечность. Знак если перевернут, добрый знак. Все, кто брачуются сегодня, заключают брак, да-да-да, надолго, всерьез, и звезд благоволят.
1: Да, те, кто сейчас слушал эту информацию посерьезки, вам извините, пожалуйста, извиняемся, простите. Не просто так мы это делаем, потому что сегодня день прощения, и вот, собственно, мы и говорим по этой теме. Ну, знаете, так, скорее, не серьезно, а вот что-нибудь такое, ох, прости меня, пожалуйста, за то, что я родился такой умный, красивый, великолепный.
0: Извините, что я заказал всем шампанского, и сегодня у вас слегка болит голова.
1: Просто я невероятно богат.
0: Вот ну, про такие ситуации мы говорим, ждем ваше сообщение. В Максе можете писать в социальных сетях. Через 5 минут все обязательно внимательно разберем.
2: Лучшие танцевальные хиты в неповторимом миксе. Ровно в 21.00. Вечеринка Retro FM.
3: Реклама. Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
4: Мы только из поликлиники, нам эргоферон, пожалуйста.
5: Эргоферон.
6: Мы всей семьей им лечимся.
4: А есть что-то одно? И от вирусов, и от симптомов.
7: Эргоферон сочетает в себе действие сразу нескольких препаратов. Противовирусное, противовоспалительное, антигистаминное и активирует иммунитет. Эргоферон. Один препарат, 4 действия. Выгодное лечение простуды и гриппа.
8: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма от 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт». Для пенсионеров в Сбере. Все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+. ПАО «Сбербанк».
10: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ. Это новый вызов. Диана Арбенина. Иванушки. Моя Мишель. Дора. Токсис. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Это новый вызов.
11: С 12 сентября по субботам в 17.00. Категория 16+.

0: Между тем на РЭП-ФМ.
1: Так, у нас сегодня день извинений, 8 сентября, поэтому мы сегодня разбираем не самые серьезные извинения, местами ироничные, местами неискренние. Вот эти версии мы тоже обсуждаем, как не надо делать. Ну и, конечно, ваши сообщения, ваши истории, в которые вы попадали.
2: Поехали. Михаил пишет: Александру большой привет от земляка, а вы, Маргарита, без привета. Извините, но вы не моя... А вот дальше написано «земляка». Вот так надо правильно прочитать?
1: «Землячка», наверное.
2: Ну, может быть, забыли букву «Ч», а может быть и «земляка».
1: Ну да, Гальянова нам... далеко.
2: Главное, не моя, понимаешь?
1: Хорошо.
2: Так, далее. Значит, Лора нам пишет: «Добрый день. Маленькая дочь накосячила, и муж объясняет ей, что нужно попросить у мамы прощения. Дочка, насупившись, подходит ко мне и говорит: мам, дай прощение. Я, конечно, говорю, что прощаю, а мне в ответ: а прощение-то давай».
1: Давай вообще. Класс. Так, всем доброго утра. Давным-давно, когда я только купила себе первый смартфон и училась им пользоваться, решила отправить начальнику смс с просьбой пояснить мне настройки телефона. Звучало оно так: Олег, привет, я хочу тебя спросить. Однако мои волшебные пальцы, не дописав слово спросить, отправили только: Олег, привет, я хочу тебя. Со стыда я сгорала весь последующий день, извинялась, конечно. Ой, да стыдно до сих пор, если честно.
2: Мне кажется, человек наоборот приятно было.
1: И как-то сразу расположились, да-да-да. Стало легче общаться. Ну, иногда, правда, такие ситуации помогают, наоборот, раскрепощают.
2: Вот далее у нас такой вопрос. Ну, явно там что-то было приятное. Доброе утро всем. Простите, что опоздала, зато принесла с собой оправдание в красивой упаковке. А вот что в этой упаковке
1: работает,
2: может,
1: да?
2: быть вообще все, что угодно.
1: Так, давай вспомним, что мы сегодня все утро голосовали, да, в нашем официальном канале. Мужчины или женщины чаще извиняются. Так вот, у нас слушатели RetroFM проголосовали в пользу мужчин. 59% что мужчины чаще это делают. 41% женщин, что отличается от официальной статистики-то. Да-да-да, проводили исследования.
2: По твоей статистике женщины извиняются чаще.
1: Так вот, значительно чаще мужчин.
2: А,
1: и есть объяснение,
2: почему,
1: у психологов.
2: Да.
1: Давай ты быстро скажи, и потом
2: давай,
1: я...
2: Давай, конечно же. Милый, прости, я сломала твою машинку. Как-то так вышло. Ну, там просто выезжал.
1: Ну,
2: так...
1: почти. Психологи выяснили, что дело не в мужской гордости. У мужчин просто выше порог восприятия оскорбления. То, что женщине кажется грубостью, например, не ответить на сообщение в течение 3 часов
2: это
1: или резко прервать разговор. Мужчина искренне считает нормальным общением.
2: Да, ну, конечно.
1: То есть мужчина готов извиняться. Но реже видеть для этого повода. Да что я сделал? Ну, вот такое вот, как бы, рассуждение.
2: А что ты делал эти 3 часа? А вон ты в сети-то был
1: что
2: уже,
1: я
2: смотрела.
1: Что ты со мной последние 18 лет делал? А мама мне говорила.
2: Вот так вот вообще-то, в конце-то концов.
1: Давайте прощать друг друга. Давайте мириться. И если надо извиниться первым, ничего страшного. Сделайте шаг навстречу. Это потом в отношения в плюс пойдет.
2: А если шаг сложно, вот так мизинчики вот так вытащите и давайте
1: мирись,
2: вместе.
1: Мирись, да.
2: и больше не дерись.
1: Если будешь драться,
2: то я буду кусаться. А ну, это все. Немного странно.
1: Взрослая первая смена подошла к концу. Дальше другие взрослые ведущие на взрослом радио Retro FM, где звучат хиты, проверенные десятилетиями.
2: А встретимся уже завтра. Пока!
0: На Retro FM с 7 до

0: Московское время, 11 часов. Ну, на самом деле, оно не только московское, общее. Кому надо, берите. А еще для всех подготовил новости Дмитрий Королев. Дим, доброе утро.
1: Здравствуй, Юра. Приветствую, друзья. В России разработали решение для оформления кредитов через национальный мессенджер. По информации РИА Новости, функциональность платформы объединяет распознавание удостоверения личности, проверку документов на признаки мошенничества, а также передачу структурированных данных в корпоративные системы. Ну а ранее глава Минтранспорта Андрей Никитин заявил, что ведомство намерено использовать МАКС для посадки пассажиров на самолеты и поезда. В России изменится порядок доставки платежек за ЖКУ. Произойдет это через год. Квитанции будут приходить через портал госуслуги. При этом, как отметил член Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский, бумажный вариант сохранится. Это касается в первую очередь граждан, которые не пользуются интернетом и не имеют личного кабинета на портале. В Госдуме призвали ввести минимальный размер зарплаты учителя. Депутаты считают, что преподаватель должен получать не менее 1,5 среднемесячного дохода в регионе. Сейчас, чтобы достичь целевого показателя, специалистам приходится брать дополнительные часы и обязанности. Новая мера позволит уменьшить количество переработок и повысить привлекательность профессии для молодых специалистов. Росстандарт утвердил требования безопасности к детским ходункам и качелям. ГОСТ на последние распространяется на изделия для детей весом не более 9 килограммов. Стандарт на ходунки включает в себя методы испытания для товаров, которые используются, когда ребенок может сидеть самостоятельно и до момента, когда он начинает ходить. Ну и сегодня в России впервые отмечается День языков народов страны. В этот день повсеместно пройдут различные просветительские мероприятия. Участники акции смогут услышать звучание национальных языков, узнать историю и литературу разных народов, попробовать себя в языковых играх и мастер-классах. Напомню, праздник был учрежден указом президента. Он официально приурочен ко дню рождения выдающегося поэта Расула Гамзатова. И о валюте на этот вторник. Доллар сегодня 86 рублей 19 копеек, евро 100 рублей 17 копеек. Пока все, а далее на Ретро-ФМ встречайте Юрий Гурьянов и ваша любимая музыка. Всем отличного дня!

Он весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Остров невезения в океане есть. Остров невезения в океане есть. Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Там живут несчастные люди-дикари. Налицо ужасные, добрые внутри. Налицо ужасные, добрые внутри. Там живут несчастные люди-дикари. Что они не делают, не идут дела. Видно, в понедельник их мама родила. Видно, в понедельник их мама родила. Что они не делают, не идут дела. Крокодил не ловится, не растет кокос. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Крокодил не ловится, не растет кокос. Вроде не бездельники и могли бы жить. Им бы понедельники взять и отменить. Им бы понедельники взять и отменить. Вроде не бездельники и могли бы жить. Как назло на острове нет календаря. Ребятня и взрослые пропадают зря. Ребятня и взрослые пропадают зря. На проклятом острове нет календаря. По-по-по-по по такому случаю ночью до зари плачут невезучие люди-дикари. И рыдают бедные, и клянут беду. В день какой неведомо в ней.

0: Куанду, по-нашему, скажи мне, когда? Или еще варианты, наверное, ну, сколько можно? Кстати, по поводу предложения руки и сердца. Сейчас посмотрел некоторую статистику. Между прочим, выяснилось, что достаточно большой процент россиянок, барышень, готовы взять инициативу в свои руки и самостоятельно предложить партнеру пожениться, если, ну, истек какой-то желаемый срок ожидания. По разным данным, примерно половина опрошенных барышень готовы это сделать, ну, то есть взять инициативу в свои руки. И, кстати, около 16% опрошенных признали, что именно так они и поступили. А сколько же этот срок ожидания? Ну, в среднем, да, разброс большой. От 1 до 3 лет, как будто бы барышни готовы ждать. И якобы, если за это время нет каких-то конкретных разговоров о будущем со стороны мужчины, то, значит, все получается. Источник стресса вот это большой очень. После этого барышни инициируют расставание, либо делают, ну, вот как те 16%, предложение сами. Так, мое предложение музыкальное касается абсолютно всех слушателей «Ретро-ФМ». Очень скоро Юрий Шатунов, группа «Полис» и «Стинг» и много чего еще музыкального здесь с нами будет обязательно в этот вторник, 8 сентября. Меня зовут Юрий Гурьянов. В Москве уже 11 часов и практически 20 минут.
1: «Ретро-ФМ Казань» для слушателей старше 12 лет. Погода на «Ретро-ФМ».
2: Доброе утро. Сейчас в центре Казани плюс 12. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 14 градусов. Ветер северный со скоростью 4 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего утра.
3: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик» «Октаж Инвестстрой».
4: Новый дом в жилом комплексе «Алтын-Яр». Больше спорта, больше комфорта и больше выгоды. Сейчас идеальный момент. До конца ноября дарим скидку 700 тысяч рублей на квартиры в строящемся доме. ООО «Специализированный застройщик «Октаж Инвестстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. 216-68-68.
1: «Ретро-ФМ» для слушателей старше 12 лет.
5: Реклама. Как расшифровывается МУМ?
6: МУМ – мягкий уголок мечты.
5: МУМ – место уюта и мебели.
6: МУМ – мебель удержит мужа дома.
5: Вариантов много, но МУМ – это всегда мебель и отличные цены. Лазарева, 9.
7: Специальные скидки на новостройки, квартиры и дома. Только 2 дня на ярмарке недвижимости от компании «Этажи». Успей воспользоваться выгодными условиями по семейной ипотеке. 12 и 13 сентября. Казань-Молл, 3-й этаж. Кредит предоставляет ПАО «Альфа-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Настоящий водитель всегда бережет себя и машину. Настоящий водитель никогда не выезжает на железнодорожный переезд, не убедившись, что это безопасно. Российские железные дороги говорят спасибо настоящим водителям и предупреждают: будьте внимательны на железнодорожных переездах. Помните, чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение.
9: Риэлтор. Простая арифметика. Больше предложений.
10: Больше сделок.
9: Квартиры от агентства «Статус».
10: Строительство загородных домов от частного застройщика.
9: Складывайте возможности. Умножайте доход. Приглашаем к сотрудничеству. 249-1909. 249-1909.
11: В Центре планирования имплантации зубов «Анатомия улыбки» до конца месяца акция. Имплант «Остем» с циркониевой коронкой за 57 810 рублей под ключ. Улыбнись успеху сегодня.
12: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
13: 30 сентября. КСК «Уникс». Татьяна Васильева, Андрей Чадов, Сергей Маховиков и другие в комедии о настоящих семейных ценностях «Еврейское счастье».
14: 16+.
15: Мама, а когда мы опять пойдем в гости к зубной фее?
16: Удивительно. Раньше в стоматологию со слезами, а теперь лечение зубок превратилось в сказку.
17: В стоматологии Энжена Адарацкого 4 лечим зубки детям и взрослым и под общим наркозом, и с седацией, и с помощью микроскопа. Подробнее 590-1000.
18: И зайки зубки проверим.
19: Применяется комбинированный ингаляционный наркоз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Ретро-ФМ.

0: Ну, помимо потрясающего, совершенно необычного голоса, Демис Руссос был еще и языковым полиглотом. Чтобы быть ближе к своим слушателям, он записывал часто свои песни на 7 языках. Греческом, понятно, родном, английском, французском, немецком, итальянском, испанском и португальском. А еще известно про него, что свой главный хит «Souvenirs» он однажды исполнил в дуэте с советской космонавткой Валентиной Терешковой во время своего визита в Советский Союз в 86 году. И, конечно, это вызвало большой абсолютный восторг у публики. Ну, мы с вами не перестаем восторгаться, в том числе и творчеством Демиса Руссоса здесь в эфире «Ретро-ФМ». А скоро подоспеют и другие важные участники процесса. Доктор Албан, на подходе Дмитрий Маликов и много чего еще. В Москве уже 11 часов и 34 минуты. Это Ретро-ФМ.
1: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Пробки на дорогах.
2: Добрый день. По данным Яндекс.Карт, ситуация на дорогах Казани сейчас оценивается в 3 балла. Местами затруднения. Пробки вас ждут по улице Саид-Галеева, Тышаяк до Чернышевского. Также по Чернышевского от Нариманова до Лево-Булачной. И по Тецевского от Челюскина до Копылова. Это вся информация о пробках Казани. Ретро-ФМ желает вам хорошего дня.

0: Ретро FM для слушателей старше 12 лет. Реклама.
1: Есть профессии, о которых не говорят громко, но их вклад невозможно переоценить. «Сувар строит нашим людям». В рамках программы «Новые квартиры от застройщика по спеццене» от 130 тысяч рублей за квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону 207-1035.
0: Реклама. ООО «Сувар» с нами. Застройщики ООО «Сазостанция Спортивная-2». ООО «Сазостанция Спортивная-3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов. Не является офертой.
2: Ищете уютное место для дня рождения?
3: Или теплых семейных встреч?
2: Семейное кафе «Тренди».
3: Вкусно, уютно для всех.
4: Семья всегда будет в «Тренди».
2: Тренди.рф.
5: Бронь столов 225-44-33.
6: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
7: Александр Петров снова зажигает огни легендарного «Форда».
8: Погнали!
7: Новые звезды уже готовы к испытаниям. «Форд. Возвращение легенды». Новый сезон с 13 сентября. В 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
9: Легендарная группа «Самоцветы» в Казани. 25 октября. Филармония. Для детей старше 6 лет.
10: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» 554-20.

0: Между прочим, 80 лет со дня рождения великого Фредди Меркьюри исполнилось в минувшую субботу, 5 сентября. Кстати, Фредди с размахом иногда отмечал свои дни рождения, например, 39-летие в Мюнхене на знаменитом черно-белом Бали или 41-летие на Ибице. Со счетом, выплачен потом за сотни разбитых бокалов и фейерверками. Все это вошло в историю рок-музыки как примеры самых безумных и роскошных звездных праздников. 11:48 московское время. Наш с вами музыкальный праздник продолжится еще до завершения 2 часа. Чили и Михаил Боярский. Ну и кое-что еще точно появится.
1: Реклама. На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
2: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите Рингалин. Рингалин – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
3: И сухой, и влажный кашель с Рингалином нам не страшен.
4: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
6: В этом весь ты.
5: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС-3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
7: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, Майсол Висар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Майсол Висар. Обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Солвисар.
8: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Онлайн-кинотеатр Винк представляет. Грандиозные премьеры по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
10: Я построю здесь новый мир.
9: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите прямо сейчас. Только в онлайн-кинотеатре «Винк».
11: Реклама 18+.
12: Интернет-потоки «Ретро-ФМ» круглосуточно и без рекламы.
13: «Ретро-ФМ» 70-е.
12: «Ретро-ФМ» 80-е.
13: «Ретро-ФМ» 90-е.
12: «Ретро-ФМ» Сан-Ремо.
13: И вечеринка «Ретро-ФМ». Заходи на наш сайт или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-потоки «Ретро-ФМ».
11: 12+.

0: Реклама.
1: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
2: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.

0: Москве полдень. Продолжается вторник, 8 сентября на Ретро-ФМ.
1: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет.
2: В Казани 12 часов. В эфире Ретро-ФМ новости. В студии Екатерина Антонова. Здравствуйте. В новом эпидемическом сезоне появились новые штаммы гриппа, сообщает ТАСС. В России уже выпущены и используются вакцины против них. Специалисты призывают граждан сделать прививки в сентябре-октябре, пока не начался сезон простуд. Тогда у организма вовремя выработается иммунитет, а вероятность заболеть гриппом уменьшится. Современные вакцины безопасны и могут применяться даже для детей с 6 месяцев, беременных, пожилых и тех, кто страдает хроническими заболеваниями. Осенние каникулы в школах Татарстана в этом году продлятся от 11 до 13 дней в зависимости от решения учебного заведения. Министерство образования и науки республики рекомендовало провести отдых с 27 октября по 6 ноября. Ряд образовательных учреждений объявил каникулы с 26 октября по 8 ноября. 13 дней с учетом Дня народного единства 4 ноября, Дня Конституции Татарстана 6 ноября и следующих за ними выходных. С начала учебного года в 10 школах Казани открылись инженерно-технологические классы. Новые направления появятся в гимназиях номер 33, 6, 19, 174, 189, в школах 30, 34, а также в лицеях 35, 78 и 177. Проект реализуется совместно со школами, вузами города. Цель проекта – создать последовательную систему подготовки будущих специалистов по принципу «школа, вуз, предприятие», пишет портал мэрии Казани. 8 сентября, в День языков народов России, в Доме дружбы народов Татарстана состоится литературно-музыкальная программа «Единство. Многословие слов». Это культурно-просветительская и образовательная инициатива, ориентированная на школьников. Она призвана раскрыть перед юным поколением красоту и силу родного слова, показать богатство языкового и культурного многообразия России. В центре внимания программы – творчество выдающихся поэтов и просветителей народов Поволжья. Через их произведения участники смогут почувствовать, как литература становится мостом между культурами, помогает сохранять национальную самобытность и одновременно выстраивать диалог и взаимопонимание между народами, пишет Минкульт Татарстана. И в завершении курса валют на сегодня: доллар 86 рублей 19 копеек, евро 100 рублей 17 копеек. Это были все новости к данному часу. Служба информации Ретро-ФМ Казань. У меня на этом все. Далее музыка на Ретро-ФМ.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Ретро-ФМ.

0: Ну вот. Вот говорят, что неважно, на свидании или как-то опаздывает, то допустимо ждать 15 больше времени, человек не явился, то с чистой совестью можно уходить. Да. Ну, не знаю, работает ли такое правило, если, например, муж ждет жену свою где-то как-то. Подозреваю, что там какие-то другие законы работают. Да я просто уверен в этом. Если, кстати, знаете, кто никогда не опаздывает? Есть такие люди. Абсолютно. Утреннее шоу «Первая смена». По будням здесь, на Ретро-ФМ, ровно в 7 утра. Саша и Рита с играми, подарками и хорошим настроением, естественно. Завтра они, кстати, тоже придут. Обязательно, так и знайте. Ну, а кто-то уже пришел на работу. Это я, Юрий Гурьянов. А кто вообще никогда не уходил? Ну, все правильно. Лучшая музыка, круглосуточно, без перерывов на обед. Впереди лучшие хиты последних десятилетий прямо здесь, на Ретро-ФМ.
1: Ретро-ФМ «Казань». Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Добрый день. Сейчас в центре Казани плюс 14. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 15 градусов. Ветер северо-восточный со скоростью 3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего дня.

0: Ретро FM для слушателей старше 12 лет. Реклама.
1: Тук-тук-тук, слышите? Это в Дом Лента еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября ламинат Эггер, 32 класс, 8 мм. Туп Матерра медовый. Всего 499 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
2: Покупать квартиру сейчас или подождать? Узнайте прогноз топ-экспертов на строительной неделе БРИКС. Сравните 70 плюс жилых проектов и выберите лучший вариант. С 10 по 13 ноября. Казань-Экспо. Бесплатный билет на сайте неделябрикс.рф. Не является публичной офертой. Подробности и условия участия на сайте неделябрикс.рф. ООО «МСН БРИКС». ОГРН 126-160-001-6820. Республика Татарстан. Казань. Улица Техническая, 10А. 16+.
3: ОАО «РЖД» предлагает к субаренде часть земельного участка полосы отвода. Площадью 15 тысяч квадратных метров. Под складирование, размещение автостоянки и оказание услуг по обслуживанию автотранспорта. Расположенную по адресу. Город Казань, улица Поперечно-Атарская, станция Тихорецкая. По всем вопросам обращаться по телефону. Плюс 7 910 790 09 25.
4: Хватит сомневаться. Заключи контракт с Министерством обороны в Татарстане на рекордных условиях. Зарабатывай до 8 миллионов рублей в год и получи 3 тысячи льгот. Успей до окончания действия повышенных выплат. Звони 8 800 222 59 00.
5: Успех начинается с правильного выбора. Ретро FM – один из лидеров отечественного радиовещания. Ваша реклама на Ретро FM – это возможность донести свое уникальное предложение до взрослой, образованной и платежеспособной аудитории. Наши слушатели знают, чего хотят, и всегда выбирают лучшее. Они открыты новому, ценят качество, свое время и комфорт. Расскажите им о себе. Присоединяйтесь к рекламодателям Ретро FM и достигайте новых высот.
6: Телефон рекламной службы Ретро FM 554 20.
7: Ретро FM.

0: Это Лиам Роуз, настоящее имя Жозефина Хибель. Кстати, замужем за известным музыкальным продюсером Луисом Родригесом. А известен он прежде всего потому, что создавал легендарное звучание для группы Modern Talking. Да, вот поэтому звучание, в том числе и этой песни под названием Say You'll Never, очень-очень по звуку перекликается. Вообще, они уже более 40 лет вместе, и видно, что не только в музыке нашли свои общие интересы, хотя нас главным образом интересует именно творчество артистов из ближайшего «Секрет». Группа «Баккара». Ну, в смысле, не «Секрет», что будет в ближайшее время, а группа «Секрет». Вот. Так, «Баккара», «Хадуэй». Ну, ладно, и кое-что еще тоже поставлю. Скоро обо всем об этом в подробностях узнаем. 12 часов и 36 минут в Москве. Это «Ретро FM».
1: Реклама. Цены вы куда? Куда еще ниже? С 3 по 16 сентября сметана «Молочная речка» 119 рублей 99 копеек за 430 граммов. Находка. Вся выгода в одном месте. Реклама 0+.
2: Алло, привет! Я такое узнала. Чтобы осень стала особенной, ничего не планируй на вечер. Ведь по будням в 6 вечера стартует новый сезон наших любимых реалити на телеканале Ю. «Мама в 16», «Маменькин сынок», «Дорогая, я забил» и эксклюзивно в новом сезоне реалити «Ждули» впервые ждулями станут мужчины. Так что выкраивай время на новый сезон от телеканала Ю и пусть все дела подождут.
3: Для зрителей старше 16 лет.
4: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
5: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
4: Новый сезон мелодрам.
6: Я вообще-то даже предложение еще не получила. Но...
4: Скажи счастью «да».
7: Ты выйдешь за меня замуж?
6: Да.
4: Новый сезон мелодрам. Сегодня в 19.00 на «Домашнем».
8: 16+. Друзья, самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экранов. Юбилейный сезон «Битвы поколений» начинается с музыкального прогноза. На ринге «Иванушки» и «Моя Мишель» одни приносят тучи.
9: Другие точно знают, иногда ветер меняет направление.
8: Муз-ТВ, новый вызов брошен. Кто же задаст погоду в этом поединке? Не пропустите, друзья!
10: «Битва поколений», пятый сезон. В эту субботу в 17.00.
11: Категория 16+.
12: Александр Петров снова зажигает огни легендарного «Форда».
13: Погнали!
12: Новые звезды уже готовы к испытаниям. «Форд. Возвращение легенды». Новый сезон с 13 сентября в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
14: Ретро-ФМ. Заходи на сайт retrofm.ru. Будь с нами ВКонтакте, Максе и Одноклассниках. Скачивай мобильное приложение.
15: Будь в курсе наших проектов и событий.
16: 12+.

очень гладко, но в общем знаешь, все в порядке, без бед. Дела отлично, как обычно,

0: Life will never be the same. Жизнь уже никогда не будет такой, как прежде. Конечно, не будет такой, как прежде, будет только лучше. Между прочим, вот эти, казалось бы, банальные простые слова лучше всего прямо проговорить вслух. Прямо вот, чтобы они отпечатались там, где надо, во всех задворках, закоулках сознания, может быть, где-то на самом видном месте, на самом слышном. Кстати, по поводу слышного. Мы будем позитив отпечатывать уже наглядно в самое ближайшее время. До завершения 2 часа Крис Норман с нами, Аида Ведищева и песня из кинофильма «Кавказская пленница». Все здесь, все на Ретро-ФМ в Москве. Уже 12 часов и 51 минута. Меня зовут Юрий Гурьянов.
1: Реклама. Jaguar F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 миллионов 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
2: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
3: В этом весь ты.
2: И в этом весь ты. Т-банк.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
5: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, мазь Соловисар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Мазь Соловисар — обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Соловисар.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Опять назад пустым ехать? Забудь! Есть «Вози Озон». Перевозки грузов между точками Озон. Маршрут строишь сам. Машина до 40 палет.
8: А что с оплатой?
7: До 75% после загрузки.
9: «Вози Озон». Регистрируйтесь. Заказы есть для всех. Аванс доступен не для всех заказов. Условия на сайте vazi.ozon.ru. 18+.
10: Ребенок заболел. Нам эргоферон, пожалуйста.
11: Эргоферон.
12: Мы всей семьей им лечимся.
11: А есть что-то одно. И от вирусов, и от симптомов.
13: Эргоферон сочетает в себе действие сразу нескольких препаратов. Противовирусное, противовоспалительное, антигистаминное и активирует иммунитет. Эргоферон. Один препарат, 4 действия. Выгодное лечение простуды и гриппа.
14: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

вертит земную ось, чтобы влюбленным раньше встретиться пришлось, чтобы однажды увидеть.

0: Москве 13 часов. У нас с вами продолжается вторник, 8 сентября на Ретро FM. Пора знакомиться с последними новостями. Поможет это сделать Дмитрий Королев. Дим, привет.
1: Здравствуй, Юра, приветствую, друзья. Россияне получат возможность вносить наличные средства в банкомате одного банка и зачислять их на собственный счет, открытый в другом, с использованием системы быстрых платежей. Но введение начнет действовать с 1 октября. При этом будут действовать ограничения трех уровней – 25, 50 и 200 тысяч рублей. Основная цель лимитов – минимизировать потенциальный ввод в систему нелегальных наличных средств. Овощи борщевого набора подорожали в России за год почти на треть. Аналитики посчитали, как вели себя цены. Так, самый дорогой товар из этой корзины – капуста. За нее покупателям приходится платить на 40% больше, чем годом ранее. Одна из причин – сокращение посевных площадей и рост расходов аграриев. Цена картофеля увеличилась почти на треть. Однако, по информации Минсельхоза, сейчас в регионах сезон уборки урожая. Это позволит сделать овощи более бюджетными. Планируете свадьбу? Купите обручальные кольца заранее. Эксперты прогнозируют рост стоимости на них. Как ожидается, в следующем году цены на золотые свадебные украшения взлетят на 10-15%. Дело в том, что с этого сентября вступили в силу новые правила добычи золота, по которым получить лицензию теперь можно только на те месторождения, которые внесены в госреестр. Эксперты предполагают, что это сократит объемы добычи драгметалла, и цены на золото повысятся. Россия и Китай увеличили число прямых авиарейсов. Как уточнили в Минтрансе, рост составил почти 35%. Страны дальше планируют расширять авиасообщение, в том числе за счет новых межрегиональных маршрутов. Тем временем в Минэкономразвитии потенциальное введение постоянного безвиза между Россией и Китаем назвали полезным. Сейчас он действует до 31 декабря 2027 года. С алтайского и карельского языков теперь можно автоматически переводить тексты на сотню других языков. Эти два довольно редких российских языка появились в Яндекс.Переводчике. Введение функции приурочили ко Дню языков народов России, который отмечается сегодня. Кстати, на алтайском языке говорят около 70 тысяч человек, а на карельском около 14 тысяч. И, как отметила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, в России уважают каждый язык. И о валюте на этот вторник. Доллар 86 рублей 19 копеек, евро 100 рублей 17 копеек. Пока все, а далее на Ретро FM Юрий Гурьянов и ваша любимая музыка. Всем отличного дня!

0: Кстати, эта песня «Bad» Майкла Джексона – один из самых известных не случившихся дуэтов в истории музыки. Майкл Джексон планировал записать эту версию с другим музыкантом, артистом Принсом, но тот отказался. И в итоге мы ее знаем как совершенно потрясающую сольную версию, сольное исполнение. Кстати, в одном из выпусков программы «Ю» я рассказывал про Майкла Джексона. А вообще, программа «Ю» – она всегда про лучших артистов, исполнителей, музыкантов. Все выпуски можно послушать в подкастах на сайте и в мобильном приложении Retro FM. Кстати, на этой неделе нас ожидает очередная свежая история. Я собираюсь рассказать о британском певце Джо Кокере в субботу в 13 часов на Retro FM. Программа «Ю» не пропустите. Ну а в самое ближайшее время еще много громких имен здесь рядом с нами. Меня зовут Юрий Гурьянов. Всем еще раз привет.
1: Утреннее шоу на Retro FM.
2: Все дело в колораже, понимаешь? Можно в любое время есть. Главное, но чтобы было не так много.
3: Что колоражи. Же это было, скажи? Колоражи.
2: День 17, понедельник, первый Ефим. 31 августа.
0: Первый Ефим.
2: Ефим.
0: Да, вторая будет Юлечка, потом Дашку и все. Трое детей хватит, достаточно. План такой.
1: Первая смена. Утреннее шоу на Ретро-ФМ.
4: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
5: Добрый день. Сейчас в центре Казани плюс 14. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 15 градусов. Ветер северо-восточный со скоростью 3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего дня.
6: Реклама. Как расшифровывается МУМ?
7: МУМ – мягкий уголок мечты.
6: МУМ – место уюта и мебели.
7: МУМ – мебель удержит мужа дома.
6: Вариантов много, но МУМ – это всегда мебель и отличные цены. Лазарева 9.
8: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
9: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
8: Новый сезон мелодрам.
10: Я вообще-то даже предложение еще не получила. Но...
8: Скажи счастью «да».
11: Ты выйдешь за меня замуж?
10: Да.
8: Новый сезон мелодрам. Сегодня в 19.00 на «Домашнем». 16+.
12: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 3 по 16 сентября бумага туалетная «Бриз» и «Облачко» 6 рублей 99 копеек. Находка, вся выгода в одном месте. Реклама 0+.
13: Друзья, самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экранов. Юбилейный сезон «Битвы поколений» начинается с музыкального прогноза. На ринге «Иванушки» и «Моя Мишель» одни приносят тучи.
14: Другие точно знают, иногда ветер меняет направление.
13: Муз-ТВ, новый вызов брошен. Кто же задаст погоду в этом поединке? Не пропустите, друзья!
15: «Битва поколений», пятый сезон. В эту субботу, 17.00. Категория 16+.
16: Ищете уютное место для дня рождения?
17: Или теплых семейных встреч?
16: Семейное кафе «Тренди».
17: Вкусно, уютно для всех.
18: Семья всегда будет в «Тренди».
16: Тренди.рф.
19: Бронь столов 225-44-33.
20: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
21: Риэлтор. Простая арифметика. Больше предложений.
22: Больше сделок.
21: Квартиры от агентства «Статус».
22: Строительство загородных домов от честного застройщика.
21: Складывайте возможности, умножайте доход. Приглашаем к сотрудничеству. 249-1909. 249-1909.
23: Хватит сомневаться. Заключи контракт с Министерством обороны в Татарстане на рекордных условиях. Зарабатывай до 8 миллионов рублей в год и получи 3000 льгот. Успей до окончания действия повышенных выплат. Звони 8 800 222 59 00.
24: Интернет-поток «Ретро-ФМ 80-е». Это лучшие хиты 80-х.
25: Круглосуточные без рекламы.
24: Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток «Ретро-ФМ 80-е». 12+.

0: краски Midnight Dancer. Это песня про соседей, которые сверху в темное время суток танцуют. Или я не знаю, что они там делают. Ну, удивительное дело, вы знаете, иногда и снизу тоже как-то так умудряются. Это, видимо, про тех, кто даже на потолке готов плясать, чтобы мы с вами не выспались. Все готовы для этого сделать. Ой, ну на всякий случай скажу. Вдруг они не знают. Ну, вот те, кто шумит по ночам. Возможно, для них это тайна. Мы вас не любим! Вот, пожалуйста, среди бела дня можете обтанцеваться. Это во многих случаях даже приветствуется. Давайте поставлю вам сейчас всем, чтобы танцевали, чтобы не обидно было. Modern Talking, Army of Lovers прозвучит, группа «Самоцветы» и много чего еще здесь на Retro FM. 13 часов и 35 минут в Москве.
1: Реклама. В центре планирования имплантации зубов «Анатомия улыбки» до конца месяца акция. Имплант «Остем» с циркониевой коронкой за 57 810 рублей под ключ. Улыбнись успеху сегодня. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Легендарная группа «Самоцветы» в Казани. 25 октября. Филармония. Для детей старше 6 лет.
3: Телефон рекламной службы Retro FM 554 20.

0: На Ретро-ФМ Modern Talking «Доктор for my heart», «Доктор моего сердца». Так, ну, про целебные свойства музыки вам рассказывать не надо. Вы и сами все прекрасно знаете, насколько она эффективно работает. Все люди взрослые, понятливые. Вот позволю себе напомнить разве что, что «Феличита» на Ретро-ФМ тоже служит такой же цели, тоже благотворно сказывается, ну, как минимум, на настроение. Причем неважно, передаете вы или принимаете в больших количествах. Привет и поздравления имеется в виду. Уже через 10 минут все в очередной раз случится. «Феличита» стартует в самое ближайшее время. Меня зовут Юрий Гурьянов. Я тоже стартую, ну, в смысле, ухожу, но ненадолго. Часиков так на 20 с небольшим. Завтра я вернусь. Пока.
1: Реклама. Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца сентября, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
2: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, «Майсол Висар» с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. «Майсол Висар» – обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. «Майсол Висар» –
3: имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма от 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт». Для пенсионеров в Сбере. Все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+. ПАО «Сбербанк».
5: Опять назад пустым ехать? Забудь! Есть в Азии Озон. Перевозки грузов между точками Озон. Маршрут строишь сам. Машину до 40 палет.
6: А что с оплатой?
5: До 75% после загрузки.
7: Вози Озон. Регистрируйтесь. Заказы есть для всех. Аванс доступен не для всех заказов. Условия на сайте vozi.ozon.ru. 18+.
8: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
9: Интернет-поток «Ретро-ФМ 90-е». Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток «Ретро-ФМ 90-е». 12+.

0: Казани 14 часов с приветами и поздравлениями, любимой музыкой. Встречаем Феличиту на Ретро FM Казань. Ретро
1: FM. Феличита на Ретро FM.
2: Ежедневно с 2 до 3. Счастье для всей страны.
1: Ваши приветы, поздравления, пожелания и любимая музыка.
2: Феличита на Ретро FM.
3: Дарите счастье.
0: А осень тоже может быть очень романтичным временем года, если помимо дел, задач и трудностей, всегда помнить о своей прекрасной мечте, о чувствах к любимым людям. И, конечно, о самой любви к жизни, большой и прекрасной. И все перемены встречать бодро, со светлой надеждой и доброй улыбкой. А сейчас Феличита на Ретро-ФМ – время счастья, которое дарим друг другу. С любовью поздравляем любимых и родных, передаем привет и дарим признание. Меня зовут Татьяна Веницкая, всех приветствую, присылайте привет и поздравления в наш бот «Выбери радио». А далее на Ретро FM Сиси Кейч.
1: Феличита на Ретро FM.
2: Дарите счастье.

0: Любимые хиты, конечно, знаем наизусть, и пусть они звучат еще чаще, и настроение будет сразу лучше. А настроение это потрясающее, музыкальное. Делаем громче, подпеваем и танцуем, если позволяет возможности и место. И сразу лучше работается, ну а если вы отдыхаете, то совсем все замечательно складывается. Продолжаем создавать это потрясающее настроение. Фили Читей, дарим привет и любимым. Сибгатуллину Розу поздравляют с днем рождения друзья Игуль и Ильдар Сафины, желают здоровья, счастья, радости. Акимова Полина поздравляет любимую маму Анну Сергеевну с юбилеем, с 50-летием. Желает радости во всем, крепкого здоровья и, конечно, гармонии, добра и мира. И большой привет коллеге Валерии от Егора Евстафьева и всем слушателям Ретро-ФМ. А далее легендарная Абба и Алсу.
1: Феличита на Ретро-ФМ.
2: Быть счастливым – просто.

0: Да, если не повезло сегодня, надежда поможет не сбиться с пути и даст сил начать все сначала. А любовь может все исправить, и гармония пусть окружает каждого всегда. Тогда все будет хорошо. Кристина Яшина поздравляет с днем рождения подругу. Евдокимову Алину желает семейного счастья, удачи и достатка, никогда не грустить, верить в себя и в свои силы. Очень вас поддерживает в том, что сейчас происходит в вашей жизни. Павел Нестеров большой привет передает любимой Анжеле с пожеланиями отличного настроения, несмотря на дождливый осенний денек. Инна большой привет подруге передает Вике Сулеймановой, поздравляет с днем рождения. Желает яркого нового года жизни. А далее на Ретро-ФМ Юрий Антонов и Шер.
1: Феличита на Ретро-ФМ.
2: Делитесь счастьем.

0: Фильчита на Ретро-ФМ Казань продолжается. Дарите любимым людям привет и поздравления. Приятно удивляйте своими признаниями. Меня зовут Татьяна Виницкая. Всех приветствую. Присылайте привет и поздравления в наш бот «Выбери радио».
1: Погода на Ретро-ФМ.
0: Сейчас в центре Казани плюс 14. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 15 градусов. Ветер северо-восточный со скоростью 3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего дня.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик» «Октаж Инвестстрой».
3: Новый дом в жилом комплексе «Алтын-Яр». Больше спорта, больше комфорта и больше выгоды. Сейчас идеальный момент. До конца ноября дарим скидку 700 тысяч рублей на квартиры в строящемся доме. ООО «Специализированный застройщик «Октаж Инвестстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. 216-68-68.
4: Реклама.
5: Тук-тук-тук. Слышите? Это цены в Дом Лента опустились ниже плинтуса. Только до конца сентября. Скидка 20% на весь керамогранит и плитку. А керамогранит бетон бежевый 45 на 45 сантиметров. Всего 899 рублей за квадратный метр. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
6: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 3 по 16 сентября кофе «Мокко» 299 рублей 99 копеек за 95 граммов. Находка. Вся выгода в одном месте.
7: Реклама 0+.
8: Хорошие новости очень нужны. Знай, в сентябре в Максидоме будут скидки до половины цены на качественную посуду. В Максидоме весь сентябрь скидки на посуду до 50%. Нигде, кроме как в Максидоме.
9: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Казани. 554-20.

0: Вот так радостно пролетает время с Филичитой на ретро-ФМ. Признание пожелания часто произносят лично, глядя в глаза, держась за руки, крепко обнимая друг друга на праздники. Тем, у кого сегодня какая-то яркая дата, большой праздник, юбилей, день рождения, новоселье или просто день отличного настроения без повода. А еще здорово, добрые признания и поздравления звучат в Филичите на ретро-ФМ Казани. Очень красиво, пышно и торжественно. Нарядина Прадик поздравляет любимую супругу Ларису с днем рождения. Такая красивая дата, 55 лет. Любви, здоровья, красоты вам желает. И чтобы всегда все было только на 5 с плюсом. Юрий Золотов большой привет передает супруге Ирине, сыну Константину. Очень сильно вас любит, всем казанцам. Желает теплых осенних дней. А далее на ретро-ФМ дуэт Сергея и Татьяны Никитины и Роксет.
1: Филичита на ретро-ФМ.
2: Мы желаем счастья всем!

0: Лучший город Земли – тот, где человек чувствует себя по-настоящему счастливым, а еще где прошло его счастливое детство, радостные годы студенчества, работа по душе, город, где повстречали любовь всей своей жизни. И главное место в жизни занимает счастье. Пусть оно будет свое у каждого. Артур Сираев большой привет передает любимой Наиле, ее брату Ревкату, желает хорошего рабочего дня. Митрофанова Бориса Геннадьевича поздравляют коллеги. Коллеги с юбилеем желают семейного благополучия, финансового достатка, счастливой жизни. Пусть ваши прекрасные дети продолжают вас радовать своими грандиозными успехами. Роберт привет передает супруге Евгении, дочке Яне. Любит и скучает, скоро будет в Казани. А далее на Ретро-ФМ Умберто Тоци.
1: Реклама.
2: Друзья, самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экранов. Юбилейный сезон «Битвы поколений» начинается с музыкального прогноза. На ринге «Иванушки» и «Моя Мишель» одни приносят тучи. Другие точно знают, иногда ветер меняет направление. Муз-ТВ «Новый вызов брошен». Кто же задаст погоду в этом поединке? Не пропустите, друзья!
1: «Битва поколений», пятый сезон. В эту субботу в 17:00. Категория 16+.
3: Whoa!

0: в моем регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар с нами». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Александр Петров снова зажигает огни легендарного «Форда».
3: Погнали!
2: Новые звезды уже готовы к испытаниям. «Форд. Возвращение легенды». Новый сезон с 13 сентября в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
4: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» в Казани. 554-20.

0: Здорово отмечать ярко юбилей дней рождения, а потом предаваться приятным воспоминаниям, просматривать фотографии, распаковывать подарки и быть самыми счастливыми на свете. А еще бесконечно благодарить за знаки внимания, за приятные удивления, подарки, сюрпризы, яркие воспоминания, пожелания и, конечно, исполнение мечты и благодарность любимым людям, что они помогают делать этот праздник жизни по-настоящему грандиозным. Камиль Тазитдинов поздравляет любимую Венеру с днем рождения, желает радости и счастья всегда, очень сильно вас любит. Пусть каждый день вас, ваш будет наполнен только улыбками. Низамов Ильяс передает привет маме Кадрие, папе Азату, также сильно вас любит, признается в своих чувствах, желает здоровья и долгой жизни. И Марина большой привет передает своей одногруппнице, подружке Вике, очень ждет вас в гости, приболела, мы желаем вам скорейшего выздоровления. Все будет отлично. Берегите себя и настраивайтесь только на яркие, прекрасные мысли. А далее на Ретро-ФМ «Мираж» Наталья Гулькина и Сьюзи Куатро «Смоки».
1: Ежедневно с 2 до 3.

0: Привет и радует всегда так же сильно, как солнечный теплый день, как вкусный пирог, как смех любимого ребенка, как выходной день с интересными планами. И чем больше приветов, тем и счастья больше. Создаем потрясающее осеннее настроение вместе с добрыми пожеланиями и поздравлениями. София большой привет передает подругам Ясмине и Еве, желает успехов в новом учебном году. Михайлова Даша привет передает маме Свете, с которой сейчас едут за покупками ко дню рождения любимого папы Владислава. Ему большой-большой привет. И Юля привет дарит коллеге Алине из отдела ОТК. Фильчта на ретро-ФМ завершается. Меня зовут Татьяна Веницкая. И пусть осень вам подарит все золото своей природы и своего счастья.
1: Реклама.
2: Георгий Чевчан, лидер команды «Такаяма Форвард Авто», двукратный чемпион мира по дрифту.
3: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло «Такаяма». Уникальная технология «Адаптек» мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. «Такаяма» – адаптивная защита двигателя.
4: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите Рингалин. Рингалин – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
5: И сухой, и влажный кашель с Рингалином нам не страшен.
6: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
8: В этом весь ты.
7: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
9: Онлайн-кинотеатр Винк представляет грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
10: Я построю здесь новый мир.
9: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите прямо сейчас. Только в онлайн-кинотеатре Винк.
11: Реклама 18+.
12: Вы владелец бизнеса.
13: А значит, работаете за...
14: Троих.
15: Четверых.
16: Пятерых не хотите?
17: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом и нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
18: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, мазь Соловисар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Мазь Соловисар — обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Соловисар.
19: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
20: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму — 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк — лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
21: Друзья, самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экранов. Юбилейный сезон «Битвы поколений» начинается с музыкального прогноза. На ринге «Иванушки» и «Моя Мишель». Одни приносят тучи, другие точно знают, иногда ветер меняет направление. Муз-ТВ. Новый вызов брошен. Кто же задаст погоду в этом поединке? Не пропустите, друзья!
22: «Битва поколений», 5-й сезон. В эту субботу, 17:00.
23: Категория 16+.
24: Ретро FM.
25: Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: Реклама.
1: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
2: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.

0: В Москве 15.00 на Ретро FM. В ближайшие минуты группа Ариэль и дуэт Юритмикс. И, конечно, новости в самом начале часа. Дмитрий Королёв в студии. День добрый.
1: Здравствуй, Антон. Приветствую, друзья. Еще не время. Россиянам напомнили, когда начнут включать отопление в квартирах. Для этого среднесуточная температура воздуха должна держаться ниже 8 градусов тепла в течение 5 дней подряд. Правило закреплено в постановлении правительства. Конкретную дату устанавливают местные власти. При этом включить отопление могут и раньше, если синоптики прогнозируют заморозки в ближайшие дни. Так, например, часто делают в Казани, Новосибирске и Волгограде. А вот в некоторых арктических районах Якутии отопительный период стартовал еще в августе. Для российских школьников запустят новый телефон доверия. Он заработает уже 11 сентября. Как уточнил глава Минпросвещения Сергей Кравцов, обратиться на линию можно будет по любым вопросам. В том числе можно будет сообщить о проблемах в конкретной школе. По словам министра, каждую такую ситуацию в ведомстве будут разбирать отдельно. Кроме того, следующий год в российской системе образования планируют посвятить здоровью школьников. Латвия хочет полностью остановить автобусное сообщение с Россией и Белоруссией. Соответствующие поправки в закон об автоперевозках Министерство сообщения направило в правительство. Как пишут местные СМИ, они предусматривают запрет на регулярные и нерегулярные международные пассажирские перевозки автобусами в Россию и Белоруссию, а также транзит через территорию Латвии в эти страны. Правительство изучает целесообразность железной дороги через Горный Алтай в КНР. Она может стать самым коротким маршрутом из России. Речь идет о железнодорожном входе в Китай через отрезок длиной 55 километров между Казахстаном и Монголией. Власти смотрят на этот проект в контексте конкуренции с транскаспийским международным транспортным маршрутом. Он идет из Китая в Европу в обход России. Пока у проекта нет оценки и сроков строительства. И пару слов о спорте. Российская сборная по футболу проведет товарищеские матчи с командами Намибии и Нигерии. Встречи намечены на октябрь в Екатеринбурге и Нижнем Новгороде. Перед этим в конце сентября россияне сыграют с иранскими футболистами. Встреча состоится в Казани в рамках осеннего учебно-тренировочного сбора. И о валюте на этот вторник. Доллар 86 рублей 19 копеек, евро 100 рублей 17 копеек. Пока все. А далее на Ретро FM с вами Антон Веселов и ваша любимая музыка. Всем отличного дня!

0: Утро, друзья, такая штука, которая хорошим настроением не испортишь. Ну, впрочем, хорошим настроением вообще ничего не испортишь. Поэтому завтра с 7 до 11 слушайте первую смену на Ретро-ФМ. Нас ждут новые игры, крутые призы, обязательно будет тема для обсуждения, новости, шутки от Саши Светлова-Рид-Субботиной, отличное настроение и любимая музыка. В общем, все, что нужно для правильного утра. И все это исключительно для вас.
1: Ретро-ФМ «Казань» для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Добрый день. Сейчас в центре Казани плюс 14. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 15 градусов. Ветер северо-восточный со скоростью 3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего дня.

0: Ретро FM для слушателей старше 12 лет. Реклама.
1: Настоящий водитель всегда бережет себя и машину. Настоящий водитель никогда не выезжает на железнодорожный переезд, не убедившись, что это безопасно. Российские железные дороги говорят спасибо настоящим водителям и предупреждают: будьте внимательны на железнодорожных переездах. Помните, чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение.
2: Специальные скидки на новостройки, квартиры и дома. Только два дня на ярмарке недвижимости от компании «Этажи». Успей воспользоваться выгодными условиями по семейной ипотеке. 12 и 13 сентября. Казань-Молл, третий этаж. Кредит предоставляет ПАО «Альфа-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: УАО «РЖД» предлагает к аренде нежилые помещения на втором этаже здания пригородного вокзала «Казань» общей площадью 115 квадратных метра под организацию общественного питания, расположенные по адресу: город Казань, улица Привокзальная, дом 1, корпус 2. По всем вопросам обращаться по телефону +7 910 790 09 25.
4: Александр Петров снова зажигает огни легендарного «Форда».
5: Погнали!
4: Новые звезды уже готовы к испытаниям. «Форд. Возвращение легенды». Новый сезон с 13 сентября в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
6: Мама, а когда мы опять пойдем в гости к зубной фее?
7: Удивительно. Раньше в стоматологию со слезами, а теперь лечение зубок превратилось в сказку.
8: В стоматологии Энжена Адорадского 4 лечим зубки детям и взрослым и под общим наркотиком. Козом и с седацией и с помощью микроскопа. Подробнее 590-1000.
9: И зайки зубки проверим.
10: Применяется комбинированный ингаляционный наркоз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Ретро FM.

0: Понятное дело, что трудно упасть на колени перед женщиной, которая уже сидит на шее, но мы же настоящие мужчины, трудностей не боимся, правильно? All Pretty Woman, это Рой Орбисон на Retro FM в 15.34. А уже совсем скоро у нас Саваш и песня Михаила Муромова обязательно прозвучит в нашем эфире.
1: Реклама.
2: Друзья, самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экранов. Юбилейный сезон «Битвы поколений» начинается с музыкального прогноза. На ринге «Иванушки» и «Моя Мишель» одни приносят тучи. Другие точно знают, иногда ветер меняет направление. Муз-ТВ, новый вызов брошен. Кто же задаст погоду в этом поединке? Не пропустите, друзья!
3: «Битва поколений», пятый сезон. В эту субботу, 17.00. Категория 16+.
4: Ищете уютное место для дня рождения?
5: Или теплых семейных встреч?
4: Семейное кафе «Тренди».
5: Вкусно, уютно для всех.
6: Семья всегда будет в тренде.
4: Тренди.рф.
7: Бронь столов 225-44-33.
8: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
9: В Центре планирования имплантации зубов «Анатомия улыбки» до конца месяца акция. Имплант «Остем» с циркониевой коронкой за 57 810 рублей под ключ. Улыбнись успеху сегодня.
10: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: 30 сентября. КСК «Уникс». Татьяна Васильева, Андрей Чадов, Сергей Маховиков и другие в комедии о настоящих семейных ценностях «Еврейское счастье».
12: 16+.
13: Легендарная группа «Самоцветы» в Казани. 25 октября. Филармония. Для детей старше 6 лет.
14: Успех начинается с правильного выбора. Retro FM – один из лидеров отечественного радиовещания. Ваша реклама на Retro FM – это возможность донести свое уникальное предложение до взрослой, образованной и платежеспособной аудитории. Наши слушатели знают, чего хотят, и всегда выбирают лучшее. Они открыты новому, ценят качество, свое время и комфорт. Расскажите им о себе. Присоединяйтесь к рекламодателям Retro FM и достигайте новых высот.
15: Телефон рекламной службы Retro FM 554-20.

0: Говорят, любовь слепа, друзья. Ну и пусть, мы и на ощупь можем, правда же? Собственно, и Саваш примерно об этом же на Ретро FM в 15:48. Меня зовут Антон Веселов. До конца часа здесь Адриан Челентано и группа Зодиак.
1: Реклама. В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра, а в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут. «Пятерочка» доставляет.
2: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеются ограничения. Подробности приложения «Пятерочка». 12+.
3: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, мазь Соловисар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Мазь Соловисар — обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Соловисар.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
5: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.

0: В Москве 16.00 на Retro FM. Впереди Крис де Бург, Иванушки Интернешнл и дуэт Роксет. А прямо сейчас новости с Игорем Акуловым. День добрый.
1: Антон, приветствую. Всем добрый день. Председатель Госдумы Вячеслав Володин поздравил российских финансистов с профессиональным праздником. Было отмечено, что экономическая система России доказала свою эффективность и устойчивость к вызовам, а профессионализм и работа по внедрению цифровых инструментов вызывают уважение. Он подчеркнул, что финансисты, реализуя государственную бюджетную политику, вносят вклад в укрепление финансового суверенитета России, решение задач национального развития и повышение качества жизни граждан и пожелал им успехов. Минтруд сообщил, что до 1 октября этого года можно изменить вариант получения набора социальных услуг. Их можно получать как в натуральной форме, так и в виде денежной выплаты. Заявление можно подать через госуслуги, и выбранный вариант начнет действовать с 1 января следующего года. В набор входят путевки и санаторно-курортное лечение, бесплатные лекарства и медизделия по рецепту, бесплатный проезд на пригородном транспорте и другие услуги. Право на НСУ имеют граждане, получающие ежемесячную денежную выплату. Глава МИД Саудовской Аравии на переговорах с Сергеем Лавровым заявил, что сотрудничество России и Саудовской Аравии в рамках ОПЕК+ стало важным фактором стабильности мировой экономики. Она позволяет обеспечить баланс между спросом и предложением на энергетических рынках. Он отметил тесное взаимодействие двух стран в энергетике и выразил заинтересованность в продолжении диалога и координации по вопросам, представляющим взаимный интерес. Депутаты Госдумы предложили сделать платные парковки, прилегающие к школам и детским садам, бесплатными на 1 час в утреннее время для удобства родителей при подвозе детей. Конкретные временные границы бесплатного часа предлагается определять регионам с учетом времени начала занятий и транспортной нагрузки. Авторы инициативы считают, что это создаст единое правило для наиболее интенсивного периода, при этом субъекты могут устанавливать более продолжительные периоды или полный запрет платной парковки. И в России набирает популярность необычный способ справиться с последствиями болезненного расставания. Фермы предлагают взять под опеку козла или барана и назвать его именем бывшего партнера. За 5-6 тысяч рублей клиент получает возможность повесить на вольер или ошейник животного табличку с именем экс-возлюбленного и обидной характеристикой. Также можно приехать лично, сфотографироваться с животным и получить шуточный сертификат о том, что прошлое официально передано специалистам. И расскажу о курсах валют на сегодня. Доллар 86 рублей и 19 копеек, евро 100 рублей и 17 копеек. Это все новости к этому часу. Далее на Retro FM с вами Антон Веселов и ваша любимая музыка. Всем отличного дня!

0: Да, самое печальное, что мы уже встретились снова с осенью. Печалька, как говорится, но не смертелька. Особенно с любимой музыкой. Это группа «Маленький принц» на Ретро-ФМ в 16:21. Меня зовут Антон Веселов. Впереди у нас Энрике Иглесиас, Владимир Высоцкий и Пупо.
1: Утреннее шоу на Ретро-ФМ.
2: Все дело в колораже, понимаешь? Можно в любое время есть. Главное, но чтобы было не так много...
3: Что же это было, скажи? Колоражи.
2: 9.17, понедельник, первый Ефим. 31
4: Первый Ефим.
2: Ефим.
4: Да, вторая будет Юлечка, потом Дашку и все. Трое детей хватит, достаточно. План такой.
1: Первая смена. Утреннее шоу на Ретро-ФМ.
5: Ретро-ФМ «Казань» для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
6: Добрый вечер. Сейчас в центре Казани плюс 14. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 15 градусов. Ветер северо-восточный со скоростью 3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего вечера.

0: Ретро FM для слушателей старше 12 лет. Реклама. Каждый вторник возвращение нашумевшего реалити на телеканале Ю, в котором жены чувствуют себя лишними. И проблема не в том, что мужья не любят своих жен. Проблема в том, что они очень сильно любят своих мам.
1: Мама такая мягкая, спокойная, с ней так уютно.
0: «Маменькин сынок» – новый сезон. Каждый вторник в 6 вечера.
2: Мой сын никуда не поедет от меня.
0: На телеканале Ю.
3: Для зрителей старше 16 лет.
4: Ту-ту-ту! Слышите? Это в Дом Лента. Еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября. Кварцвинил Хронофлор Риам. 4 мм с фаской. Всего 899 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
5: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
6: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
5: Новый сезон мелодрам.
7: Я вообще-то даже предложение еще не получила. Но...
5: Скажи счастью «да».
8: Ты выйдешь за меня замуж?
7: Да.
5: Новый сезон мелодрам. Сегодня в 19.00 на «Домашнем».
9: 16+.
10: Настоящий водитель всегда бережет себя и машину. Настоящий водитель никогда не выезжает на железнодорожный переезд, не убедившись, что это безопасно. Российские железные дороги говорят спасибо настоящим водителям и предупреждают: будьте внимательны на железнодорожных переездах. Помните, чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение.
11: Риэлтор. Простая арифметика. Больше предложений.
12: Больше сделок.
11: Квартиры от агентства «Статус».
12: Строительство загородных домов от честного застройщика.
11: Складывайте возможности. Умножайте доход.
12: Приглашаем к сотрудничеству.
11: 249-1909. 249-1909.
12: Мечтаешь о белоснежной улыбке и ровных, красивых и здоровых зубах? Тогда эта информация для тебя. В стоматологии НЖ брекеты Damon Gyu всего 110 тысяч рублей за обе челюсти. Стоматология НЖ на Дорадского 4 и Восстания 42. Подробности 590-1000.
13: Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста. Акция до конца месяца.
14: Интернет-поток. Ретро-ФМ 90-е. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 90. 12+.

есть в друзьях и в делах. Я, конечно, спою, я, конечно, спою. Не пройдет и полгода, не пройдет и полгода, не пройдет и полгода.

0: правда. Если настроение поднимает, значит, это кому-нибудь нужно, я вам так скажу, друзья. Ну, а что может лучше поднять настроение, чем любимая музыка на Ретро-ФМ? Это Энрике Иглесиас в 16.35, а уже совсем скоро у нас Sting, группа Studio и квартет Абба.
1: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Пробки на дорогах.
2: Добрый вечер. По данным Яндекс.Карт, ситуация на дорогах Казани сейчас оценивается в 3 балла местами затруднения. Пробки вас ждут по улице Патрис Лумумба от проспекта Камалеева до Космонавтов. Также по Пушкину от Чапова до Правобулачной. И по Кремлевску от Лобачевского до Нариманова. Это вся информация о пробках Казани. Ретро-ФМ желает вам хорошего вечера.

0: Ретро FM для слушателей старше 12 лет. Реклама.
1: ОАО «РЖД» предлагает к аренде часть ангарного склада площадью 150 квадратных метров под складирование, расположенную по адресу город Казань, Приволжский район, улица Поперечно-Атарская. По всем вопросам обращаться по телефону плюс 7 910 790 09 25.
0: Успех начинается с правильного выбора. Ретро-ФМ – один из лидеров отечественного радиовещания. Ваша реклама на Ретро-ФМ – это возможность донести свое уникальное предложение до взрослой, образованной и платежеспособной аудитории. Наши слушатели знают, чего хотят, и всегда выбирают лучшее. Они открыты новому, ценят качество, свое время и комфорт. Расскажите им о себе. Присоединяйтесь к рекламодателям Ретро-ФМ и достигайте новых высот.
2: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» в Казани. 554-20.

0: Просто поразительно, до чего некоторым людям нравятся романтические прогулки по граблям. Нет, это я не про Стинга, это просто музыкой навеял, друзья. 16 часов и 49 минут в столице. Меня зовут Антон Веселов, и я прощаюсь с вами до завтра. Далее на Ретро-ФМ встречайте Олега Орлова. Ну а до конца часа здесь Сиси Кичи и Самоцветы.
1: Реклама.
2: Опять назад пустым ехать? Забудь! Есть в Азии Озон! Перевозки грузов между точками Озон. Маршрут строишь сам, машину до 40 палет.
3: А что с оплатой?
2: До 75% после загрузки.
4: В Азии Озон. Регистрируйтесь. Заказы есть для всех. Аванс доступен не для всех заказов. Условия на сайте vazi.azon.ru 18+.
5: Друзья, самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экранов. Юбилейный сезон битвы поколений начинается с музыкального прогноза. На ринге Иванушки и моя Мишель. Одни приносят тучи, другие точно знают. Иногда ветер меняет направление. Муз-ТВ. Новый вызов брошен. Кто же задаст погоду в этом поединке? Не пропустите, друзья!
6: «Битва поколений», пятый сезон. В эту субботу в 17:00. Категория 16+.
7: Интернет-поток «Ретро-ФМ 80-е». Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток «Ретро-ФМ 80-е». 12+.

0: столице 17.00. Добрые молодцы и арабески дают добро на начало нового музыкального часа.
1: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет.
2: В Казани 17 часов. В эфире Ретро-ФМ новости. В студии Екатерина Антонова. Здравствуйте. В России заработал новый порядок поиска граждан через Министерство внутренних дел, сообщает ТАСС. Теперь можно обратиться в подразделение по вопросам миграции и попросить передать свои контакты человеку, с которым нужно связаться. Если по указанным данным МВД сможет точно определить нужного человека, ему отправят уведомление с контактами заявителей и причиной обращения. Заявление можно подать лично или через госуслуги. В Кукмарском районе Татарстана ввели ограничение проезда на участках дороги Сардек-Баш-Лильвиш-Село-Чура. Закрыли их до 31 октября, сообщает московский комсомолец. Установили ограничение на время капремонта дорожного полотна на некоторых участках. Объезд для машин возможен по следующим дорогам. Подъезд к селу Малая Чура и Балтаси-Шамардан-Вахитова-Яныль. С 12 сентября в Татарстане возобновляют работу сельскохозяйственной ярмарки. Каждую субботу жители Казани смогут приобретать фермерские продукты на 14 площадках. Жители набережных Челнов на трех – у ипподрома, стадиона строителей, в агропарке «Южный». На прилавках будет представлен широкий выбор товаров от производителей Татарстана. От свежих овощей и фруктов до мясных, молочных изделий и меда. Ярмарки продлятся до конца осени, пишет московский комсомолец. 4 сентября в Центре уникального мастерства в Казани открылась выставка «Исламское наследие России. Народы и традиции». Выставочный проект, ранее представленный в Москве, продолжит свое развитие в Казани. Его проведение приурочено Году единства народов России, а также к присвоению Казани статуса «Культурная столица исламского мира 2026». Экспозиция знакомит посетителей с историческим, духовным, культурным и ремесленным наследием мусульманских народов России. Представленные музейные предметы раскрывают многообразие национальных традиций, особенности быта и художественной культуры, а также свидетельствуют о многовековом вкладе мусульман в становлении и развитии российского государства. Особое внимание уделено традициям народных мастеров, пишет Минкульт Татарстана. И в завершении курса валют на сегодня: доллар 86 рублей 19 копеек, евро 100 рублей 17 копеек. Это были все новости к данному часу. Служба информации Ретро-ФМ Казань. У меня на этом все. Далее музыка на Ретро-ФМ.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.

0: Bad Boys Blue на Retro FM с песней о тех, чья жизнь начинается ближе к вечеру. С песней о ночных людях, чье время придет уже довольно скоро. Сверим часы, друзья, 17:20 в Москве. Кстати, сегодня отмечается Международный день грамотности. Как пошутил один мой знакомый, самое время придумать, как пораньше грамотно слиться с работы. Пораньше хотя бы на полчасика. Ну, если вы раньше этого еще не сделали. Меня зовут Олег Орлов. Я, друзья, никуда не собираюсь. Я остаюсь с вами до 9 вечера. Всем приятного времяпрепровождения в компании с любимыми артистами. А компанию далее нам на Retro FM составят Gypsy Kings, Руки Вверх и Роксет.
1: Retro FM Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Retro FM.
2: Добрый вечер. Сейчас в центре Казани плюс 14. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 15 градусов. Ветер северо-восточный со скоростью 3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Retro FM желает вам хорошего вечера.
3: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик» «Акташ Инвестстрой».
4: Новый дом в жилом комплексе «Алтын-Яр». Больше спорта, больше комфорта и больше выгоды. Сейчас идеальный момент. До конца ноября дарим скидку 700 тысяч рублей на квартиры в строящемся доме. ООО «Специализированный застройщик» «Акташ Инвестстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. 216-68-68.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
5: Реклама.
6: Тук-тук-тук. Слышите? Это в Дом Лента. Еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября. Ламинат Эггер. 32 класс. 8 миллиметров. Туп Матерра медовый. Всего 499 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
7: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 3 по 16 сентября рыба скумбрия 289 рублей 99 копеек за килограмм. Находка, вся выгода в одном месте.
8: Реклама 0+.
9: Вот сентябрь пришел. Лето как не бывало. В Максидоме пора больших скидок настала. На посуду цена в половину упала. Я купил бы там все, но в шкафу места мало. В Максидоме весь сентябрь скидки на посуду до 50%. Нигде, кроме как в Максидоме.
10: Покупать квартиру сейчас или подождать? Узнайте прогноз топ-экспертов на строительной неделе БРИКС. Сравните 70 плюс жилых проектов и выберите лучший вариант. С 10 по 13 ноября. Казань-Экспо. Бесплатный билет на сайте неделябрикс.рф. Не является публичной офертой. Подробности и условия участия на сайте неделябрикс.рф. ООО «МСН БРИКС». ОГРН 126-160-001-6820. Республика Татарстан. Казань. Улица Техническая, 10А. 16+.
11: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
12: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
11: Новый сезон мелодрам.
13: Я вообще-то даже предложение еще не получила. Но...
11: Скажи счастью «да».
14: Ты выйдешь за меня замуж?
13: Да.
11: Новый сезон мелодрам. Сегодня в 19:00 на «Домашнем». 16+.
15: Ищите уютное место для дня рождения?
16: Или теплых семейных встреч?
15: Семейное кафе «Тренди».
16: Вкусно, уютно для всех.
17: Семья всегда будет в тренде.
15: Trendy.rf.
18: Бронь столов 225-44-33.
19: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
20: Хватит сомневаться. Заключи контракт с Министерством обороны в Татарстане на рекордных условиях. Зарабатывай до 8 миллионов рублей в год и получи 3000 льгот. Успей до окончания действия повышенных выплат. Звони 8-800-222-5900.
1: Телефон рекламной службы Retro FM 500 54 20.

от тебя, ни словечко от тебя.

осталось, не дошло. Напиши еще разок, слышишь? Все, все отлично у меня.

0: вот он хит, который в конце 80-х сделал группу Gypsy Kings известной во всем мире. Что интересно, здесь не обошлось без плагиата. Да-да. В ее куплете слышится одна народная венесуэльская песня, припев сделан на основе бразильской народной песни. Потом оказалось, что у народных песен есть авторы и те, кому на них права принадлежат. И решили они с Gypsy Kings судиться. Дескать, нехорошо выезжать на пик мировой популярности на чужих творениях просто так. Но поскольку Бамболео принесло цыганским баронам очень хорошую прибыль, они все уладили, хватило всем. И все остались довольны. Представляю, как останутся довольны поклонники группы Ace of Base Михаила Боярского, когда через несколько минут услышат их лучшие песни в нашем эфире. В эфире Retro FM, в столице 17:36.
1: Retro FM Казань. Для слушателей старше 12 лет.
2: Пробки на дорогах.
3: Добрый вечер. По данным Яндекс.Карт, ситуация на дорогах Казани сейчас оценивается в 4 балла. Местами затруднения. Пробки вас ждут по улице Кремлевской от площади 1 мая до Нариманова. Также по Парижской коммуне от Тукая до Кавинаджми. И по Восстанию от Чуйкова до Бондаренко. Это вся информация о пробках Казани. Ретро FM желает вам хорошего вечера.

0: Ретро FM для слушателей старше 12 лет. Реклама.
1: Алло, привет! Я такое узнала. Чтобы осень стала особенной, ничего не планируй на вечер. Ведь по будням в 6 вечера стартует новый сезон наших любимых реалити на телеканале Ю. «Мама в 16», «Маменькин сынок», «Дорогая, я забил» и эксклюзивно в новом сезоне реалити «Ждули» впервые ждулями станут мужчины. Так что выкраивай время на новый сезон от телеканала Ю и пусть все дела подождут.
2: Для зрителей старше 16 лет.
3: Легендарная группа «Самоцветы» в Казани. 25 октября. Филармония. Для детей старше 6 лет.
4: Александр Петров снова зажигает огни легендарного «Форда».
5: Погнали!
4: Новые звезды уже готовы к испытаниям. «Форд. Возвращение легенды». Новый сезон с 13 сентября в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.

0: Как шутят в некоторых трудовых коллективах, если кто-то думает, что у вас проблемы, когда вы не в настроении, они ошибаются, потому что проблема у них. Хотя рабочий вторник уже, по сути, закончился, можно выдыхать и забывать о проблемах, по крайней мере, до завтра. Продолжаем встречать вечер под музыку Ретро-ФМ 17.50. Время московское. Фэнси в нашем эфире уже скоро сменят Апрексимон и Женя Белоусов. Меня зовут Олег Орлов. Доброго музыкального вечера всем.
1: Реклама. Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите Рингалин. Рингалин – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
3: И сухой, и влажный кашель с Рингалином нам не страшен.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Тэнк 400. Теперь в гибридной версии. Здесь технологии встречаются с бездорожьем. Быстрый разгон. Большой запас хода. Интеллектуальный полный привод. Рамная конструкция и 12 внедорожных режимов для любых условий и маршрутов. Тэнк 400. За пределы возможного. Подробности на сайте tank.ru и в дилерских центрах Тэнк. Реклама. ООО Great Wall Motor Rus.
6: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
7: В этом весь ты.
6: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС-3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
8: Файлы разбросаны по коллегам и команда в Рассинхроне? Начните совместную работу онлайн в Яндекс.Документах и храните файлы на общем диске. Подключайте тарифы Яндекс 360 со скидкой до 40%.
9: ООО Яндекс 360 для бизнеса. ОГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимура, Фрунзе, 11. Акция действует с 1 по 20 сентября 2026 года. Подробнее на 360.yandex.ru/business. 0+.
10: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.
11: Георгий Чевчан, лидер команды Такаяма Форвард Авто, двукратный чемпион мира по дрифту.
12: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло Такаяма. Уникальная технология Adaptec мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. Такаяма – адаптивная защита двигателя.
13: Онлайн-кинотеатр Винк представляет грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
14: Я построю здесь новый мир.
13: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите прямо сейчас. Только в онлайн-кинотеатре Винк. Реклама 18+.
15: Мы только из поликлиники, нам эргоферон, пожалуйста. Эргоферон.
16: Мы всей семьей им лечимся.
15: А есть что-то одно? И от вирусов, и от симптомов.
17: Эргоферон сочетает в себе действие сразу нескольких препаратов. Противовирусное, противовоспалительное, антигистаминное и активирует иммунитет. Эргоферон. Один препарат, 4 действия. Выгодное лечение простуды и гриппа.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
18: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт». Для пенсионеров в Сбере. Все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+. ПАО «Сбербанк».
19: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
20: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.

0: Реклама.
1: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
2: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.

0: 6 вечера в Москве. Леонид Агутин и группа «Опус» готовы зарядить нас позитивом через несколько минут на «Ретро-ФМ».
1: «Ретро-ФМ Казань» для слушателей старше 12 лет.
2: В Казани 18 часов. В эфире «Ретро-ФМ Новости». В студии Екатерина Антонова. Здравствуйте. Отдых по России в сентябре стал заметно дешевле. Средний чек пакетного тура снизился на 25% по сравнению с августом. Сейчас пятидневная поездка на двоих обходится в среднем в 98 тысяч рублей. Снижение цен фиксируют и на зарубежных направлениях. Туры с перелетом в Абхазию подешевели примерно на 20%, в Тунис – на 17%. На заправочных станциях Татарстана изменились цены на основные виды нефтепродуктов. Стоимость бензина марки АИ-92 выросла на 30 копеек. Дизельное топливо подорожало более значительно на 58. При этом цена на АИ-98 снизилась на 61 копейку, а бензин АИ-95 сохранил прежнюю стоимость. В среднем по Приволжскому федеральному округу цены на топливо остаются выше, чем в Татарстане, пишет «Московский комсомолец». В Казани 11 октября планируют временно ограничить движение на мосту «Миллениум», Кремлевской дамбе и ряде центральных улиц. Ограничение связано с проведением всероссийских соревнований по легкой атлетике. Парковку начнут ограничивать заранее с 4 утра 10 октября до 11:30 11 октября. Оставить автомобиль нельзя будет на муниципальной парковке на Кремлевской набережной напротив автомобильной стоянки, а также у дома номер 60 по улице Сибгата Хакима, пишет «Московский комсомолец». Сборная Татарстана заняла 3-е общекомандное место в финале спартакиады пенсионеров России. Соревнования проходили с 3 по 8 сентября в Пензе и собрали более 700 спортсменов из 79 регионов страны, а также команды из Беларуси, Казахстана и Финляндии. В спартакиаде участвовали спортсмены старше 55 лет. Татарстан представляли участники из Казани, Зеленодольского, Агрызского, Лениногорского и Нижнекамского районов. В программу вошли 9 видов – плавание, настольный теннис, шахматы, легкая атлетика, дартс, комбинированная эстафета, пулевая стрельба, выполнение нормативов ГТО и комплекс упражнений утренней зарядки. Спартакиада проводится в рамках задач государственной программы «Спорт России», пишет «Татарстан-24». И в завершении курса валют на сегодня: доллар 86 рублей 19 копеек, евро 100 рублей 17 копеек. Это были все новости к данному часу. Служба информации «Ретро-ФМ Казань». У меня на этом все. Далее музыка на «Ретро-ФМ».
1: «Ретро-ФМ» для слушателей старше 12 лет.

0: на что были готовы те, кто летом на время остался без утреннего шоу «Первая смена»? Были готовы ждать, и вот это случилось. Дождались, они вернулись, ваши любимые утренние ведущие Саша Светлов и Рита Субботина. И теперь каждый будний день с 7 до 11 на Ретро-ФМ. Новые игры, крутые призы, тема для обсуждения, новости, самые актуальные, самые последние шутки, отличное настроение, конечно же, ваша любимая музыка. Все, что нужно для правильного начала дня, и все это исключительно для вас, друзья. Не проспите «Первую смену» на Ретро-ФМ уже завтра с 7 до 11.
1: Ретро-ФМ «Казань» для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Добрый вечер. Сейчас в центре Казани плюс 14. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 15 градусов. Ветер северо-восточный со скоростью 3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего вечера.

0: Ретро FM для слушателей старше 12 лет. Реклама.
1: Мечтаете о квартире с ремонтом, где пахнет не краской, а жизнью, где каждая деталь продумана и на своем месте? «Сувар Строит» предлагает квартиры с готовым дизайнерским ремонтом и специальной выгодой до 16%. «Сувар Строит». Звоните 207-10-35. 207-10-35. Реклама ООО «Суварснани». Застройщик ООО «СС Южный парк 4». Проектная декларация на сайте нашдом.рф. Стоимость квартир рассчитывается индивидуально и зависит от выбранной квартиры, условий программы и текущих акций. Не является офертой.
2: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
3: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
2: Новый сезон мелодрам.
4: Я вообще-то даже предложение еще не получила. Но...
2: Скажи счастью «да».
5: Ты выйдешь за меня замуж?
4: Да.
2: Новый сезон мелодрам. Сегодня в 19.00 на «Домашнем». 16+.
6: Специальные скидки на новостройки, квартиры и дома. Только 2 дня на ярмарке недвижимости от компании «Этажи». Успей воспользоваться выгодными условиями по семейной ипотеке. 12 и 13 сентября. Казань-Молл, 3-й этаж. Кредит предоставляет ПАО «Альфа-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Тук-тук-тук. Слышите? Это цены в Дом Лента опустились ниже плинтуса. Только до конца сентября. Скидка 20% на весь керамогранит и плитку. А керамогранит-бетон бежевый 45 на 45 сантиметров. Всего 899 рублей за квадратный метр. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
8: Риэлтор. Простая арифметика. Больше предложений.
9: Больше сделок.
8: Квартиры от агентства «Статус».
9: Строительство загородных домов от частного застройщика.
8: Складывайте возможности. Умножайте доход. Приглашаем к сотрудничеству. 249-1909. 249-1909.
10: Хватит сомневаться. Заключи контракт с Министерством обороны в Татарстане на рекордных условиях. Зарабатывай до 8 миллионов рублей в год и получи 3000 льгот. Успей до окончания действия повышенных выплат. Звони 8 800 222 5900.
11: Легендарная группа «Самоцветы» в Казани. 25 октября. Филармония. Для детей старше 6 лет.
12: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» 554-20.
13: «Ретро-ФМ».

0: Ну, как говорится, не получилось, не срослось. Предлагаю относиться к подобным ситуациям чисто философски, тем более, что мы по большей части оптимисты. Оптимизм — это как электричество. Все минусы в прошлом, плюсы в будущем, ну а в настоящем — радостное напряжение. 18.35 в столице. Привет всем, кого не напрягает лучшая музыка последних десятилетий. Наоборот, кого она искренне радует и вдохновляет. Через несколько минут этим процессом займутся довольно плотно группа «Комбинация» и «Пупо». Всем приятного вечера в компании любимых артистов.
1: Ретро FM Казань. Для слушателей старше 12 лет. Пробки на дорогах.
2: Добрый вечер. По данным Яндекс.Карт, ситуация на дорогах Казани сейчас оценивается в 5 баллов. Движение плотное. Пробки вас ждут по улице Минулина от Калинина до Салимжанова. Также по Патрис Лумумбу от проспекта Камалеева до Космонавтов. И по улице Восстания от Бакалейной до Бондаренко. Это вся информация о пробках Казани. Ретро FM желает вам хорошего вечера.

0: знаю, как вы, друзья, я это соло на саксофоне, который исполнил Майкл Брекер, готов слушать хоть целую вечность. Вот такой атмосферный по звучанию, философский по содержанию получилась песня Марка Нопфлера, одна из самых известных и любимых среди поклонников группы Dire Straits, к которым себя отношу и... Я ваш покорный слуга Олег Орлов. 18:49, время московское. В продолжении музыкального вечера на Ретро-ФМ Сиси Кетчи песни из бриллиантовой руки.
1: Реклама.
2: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
3: В этом весь ты.
2: И в этом весь ты. Т-банк.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
5: Файлы разбросаны по коллегам и команда в Росинхроне? Начните совместную работу онлайн в Яндекс.Документах и храните файлы на общем диске. Подключайте тарифы Яндекс 360 со скидкой до 40%. ООО Яндекс 360 для бизнеса. ОГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимура, Фрунзе 11. Акция действует с 1 по 20 сентября 2026 года. Подробнее на 360.yandex.ru/business/0+.
6: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
7: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
8: Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца сентября, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте alfabank.ru в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
9: В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра. А в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
10: «Пятерочка» доставляет.
11: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеются ограничения. Подробности приложения «Пятерочка». 12+.
12: Вы владелец бизнеса. А значит, работаете за...
13: Троих.
14: Четверых.
15: Пятерых не хотите?
12: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
16: Тэнк 400. Теперь в гибридной версии. Здесь технологии встречаются с бездорожьем. Быстрый разгон, большой запас хода, интеллектуальный полный привод. Рамная конструкция и 12 внедорожных режимов для любых условий и маршрутов. Тэнк 400. За пределы возможного. Подробности на сайте tank.ru и в дилерских центрах Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motor Rus.

0: Т-банк. 20 лет делаем сложное простым. Автомобили от ООО «Теата», ОГРН 123-770-053-35-86, Москва. Приложение АО «Т-банк» 0+.
1: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
2: Опять назад пустым ехать? Забудь! Есть в Азии Озон! Перевозки грузов между точками Озон. Маршрут строишь сам, машину до 40 палет.
3: А что с оплатой?
2: До 75% после загрузки.
4: Вози Озон. Регистрируйтесь. Заказы есть для всех. Аванс доступен не для всех заказов. Условия на сайте vozi.ozon.ru. 18+.
5: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк. И получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
6: Ретро-ФМ теперь еще ближе. Скачивайте новое приложение Ретро-ФМ. Лучшая музыка, любимые ведущие, подкасты популярных шоу и интернет-потоки. Запускайте и слушайте Ретро-ФМ, где бы вы ни находились.
7: 12+. Ретро-ФМ.
8: В темно-синем лесу, где трепещут осины, где с дубов колдунов облетает листва, на поляне траву зайцы в полночь косили.

волшебною, косим трын траву. А дубы-колдуны что-то шепчут в тумане, у поганых болот чьи-то тени встают. Косят зайцы траву, трын траву на поляне, и

0: 7 вечера в Москве. Продолжаем подпевать с любимым артистом на Ретро-ФМ. Далее с нами Юрий Антонов и Трио Джой через пару минут. Последние новости прямо сейчас нам расскажет Игорь Акулов. Вечер добрый.
1: Всем добрый вечер. В правительстве рассматривают возможность строительства трансалтайской железнодорожной магистрали, которая обеспечит прямой выход в Китай. Маршрут будет пролегать через участок границы длиной 55 километров между Казахстаном и Монголией. Сейчас изучаются 4 варианта трассировки протяженностью от 825 до 1123 километров. Конечной точкой во всех случаях определена станция Айвэтань в Китае. Минтранс предлагает поручить Минприроды проработать экологические ограничения и обсудить целесообразность проекта с профильными ведомствами. Депутаты Госдумы предложили закрепить стоимость обучения в вузах на весь период учебы, запретив ее повышение без изменения образовательной программы и согласия студента. Было отмечено, что сегодня рост цен за несколько лет может составлять от 50 до 100%, и студенты вынуждены брать образовательные кредиты, которые становятся дополнительной финансовой нагрузкой. Также было предложено усилить контроль за вузами и обязать их сохранять за студента возможность продолжить обучение по первоначальным условиям при отказе от повышения стоимости. IT-компания Smart Engine разработала мини-приложение для платформы Max, позволяющее оформлять кредиты с автоматическим распознаванием и проверкой документов, включая многостраничные формы и выписки из EGRN. Решение работает с фотографиями, сканами и PDF-файлами, проверяет документы на признаки цифрового вмешательства и передает структурированные данные в корпоративные системы. Приложение входит в реестр российского программного обеспечения и относится к классу искусственного интеллекта. Посол России в Таиланде посоветовал российским туристам после вступления в силу с 15 сентября ограничений по срокам безвизового въезда до 30 дней оформлять туристические визы, дающие право на пребывание в стране до 60 дней с возможностью продления. Было отмечено, что часть россиян приезжает в Таиланд на весь зимний период с октября по апрель-май, и для длительного пребывания также возможны другие варианты, связанные с легальным бизнесом или иными основаниями. И 94-летний композитор Джон Уильямс неожиданно вышел на сцену Hollywood Bowl и продирижировал имперским маршем из «Звездных войн». Это произошло во время концерта, посвященного его творчеству. За свою карьеру он получил 59 номинаций на «Оскар» и 5 раз становился лауреатом, а в 2023 году стал самым возрастным номинантом в истории премии. Также Джон Уильямс написал музыку для 4 Олимпиад. И расскажу о курсах валют на завтрашний день. Доллар будет торговаться на отметке 86 рублей и 47 копеек. Евро 100 рублей и 50 копеек. Это пока что все новости к этому часу. Далее на Ретро-ФМ с вами Олег Орлов и ваша любимая музыка. Всем отличного вечера.

Кто-то, как герой этой песни группы Bad Boys Blue, очень хочет ощущать биение сердца любимого человека. А кто-то хочет жить в вечном лете. Кстати, те, кто туда попадает, со временем начинают скучать по снегу, легкому приятному морозцу и нормальному Новому году. Но как бы то ни было, друзья, не переживайте, до лета осталось всего-то ничего. Каких-то 265 дней. На календаре 8 сентября в эфире Retro FM лучшая музыка последних десятилетий. Далее послушаем Владимира Преснякова и Мадонну в Москве 19:20. Меня зовут Олег Орлов. Добрейшего вечера.

0: Утреннее шоу на Ретро-ФМ.
1: Все дело в колораже, понимаешь? Можно в любое время есть. Главное, но чтобы было не так много...
2: Что колоражи. Же это было, скажи? Колоражи.
1: День 17, понедельник, первый Ефим. 31 августа.
3: Первый Ефим.
1: Ефим.
3: Да, вторая будет Юлечка, потом Дашку и все, трое детей хватит, достаточно, план такой.
0: Первая смена. Утреннее шоу на Ретро-ФМ. Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
4: Добрый вечер. Сейчас в центре Казани плюс 14. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 15 градусов. Ветер северо-восточный со скоростью 3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего вечера.

0: Ретро FM для слушателей старше 12 лет. Реклама.
1: Тук-тук-тук, слышите? Это в Дом Лента еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Монтажная пена и клей пена Бостик. Всего 299 рублей за одну штуку. Успейте купить выгодно. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
2: Александр Петров снова зажигает огни легендарного Форда.
3: Погнали!
2: Новые звезды уже готовы к испытаниям. Форд. Возвращение легенды. Новый сезон с 13 сентября в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
4: Хватит сомневаться. Заключи контракт с Министерством обороны в Татарстане на рекордных условиях. Зарабатывай до 8 миллионов рублей в год и получи 3000 льгот. Успей до окончания действия повышенных выплат. Звони 8 800 222 59 00.
5: Мечтаешь о белоснежной улыбке и ровных, красивых и здоровых зубах? Тогда эта информация для тебя. В стоматологии НЖ брекеты Damon Gyu всего 110 тысяч рублей за обе челюсти. Стоматология НЖ на Дорадского 4 и Восстания 42. Подробности 590 10 00.
6: Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста. Акция до конца месяца.
7: Успех начинается с правильного выбора. Ретро FM – один из лидеров отечественного радиовещания. Ваша реклама на Ретро FM – это возможность донести свое уникальное предложение до взрослой, образованной и платежеспособной аудитории. Наши слушатели знают, чего хотят, и всегда выбирают лучшее. Они открыты новому, ценят качество, свое время и комфорт. Расскажите им о себе. Присоединяйтесь к рекламодателям Ретро FM и достигайте новых высот.
8: Телефон рекламной службы Ретро FM в Казани 554-20.
9: Ретро FM.

0: Сигнал бедствия, что звучит в этой песне группы Modern Talking, можно подавать в разных случаях. Например, когда смотришь на раковину с грязной посудой на кухне и на часы, которые показывают, что уже не время заниматься такими делами. И, кстати, расшифровать сигнал SOS тоже можно по-разному. Как шутит моя знакомая, один из вариантов – срочно организуйте сон. Если для вас еще не пришло время сна, Ретро-ФМ организует прослушивание классных песен. 19:35 в Москве, вечер вторника, в самом разгаре.
1: Реклама. Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
2: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
1: Новый сезон мелодрам.
3: Я вообще-то даже предложение еще не получила. Но...
1: Скажи счастью «да».
4: Ты выйдешь за меня замуж?
3: Да.
1: Новый сезон мелодрам. Сегодня в 19:00 на «Домашнем». 16+.
5: УАО «РЖД» предлагает к аренде нежилые помещения на втором этаже здания пригородного вокзала «Казань» общей площадью 115 квадратных метров под организацию общественного питания, расположенные по адресу город Казань, улица Привокзальная, дом 1, корпус 2. По всем вопросам обращаться по телефону плюс 7 910 790 09 25.
6: Друзья, самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экранов. Юбилейный сезон «Битвы поколений» начинается с музыкального прогноза. На ринге «Иванушки» и «Моя Мишель» одни приносят тучи. Другие точно знают, иногда ветер меняет направление. Муз-ТВ «Новый вызов брошен». Кто же задаст погоду в этом поединке? Не пропустите, друзья!
7: «Битва поколений», пятый сезон. В эту субботу в 17:00. Категория 16+.
8: В Центре планирования имплантации зубов «Анатомия улыбки» до конца месяца акция. Имплант «Остем» с циркониевой коронкой за 57 810 рублей под ключ. Улыбнись успеху сегодня.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: 30 сентября. КСК «Уникс». Татьяна Васильева, Андрей Чадов, Сергей Маховиков и другие в комедии о настоящих семейных ценностях «Еврейское счастье».
11: 16+.
12: Легендарная группа «Самоцветы» в Казани. 25 октября. Филармония. Для детей старше 6 лет.
13: Ретро-ФМ теперь еще ближе. Скачивайте новое приложение Ретро-ФМ. Радио Хаб. Лучшая музыка и множество интернет-потоков.

0: Как там в другой песне поется? «Постой, паровоз, не стучите колеса, кондуктор, нажми на тормоза». Сделаем небольшую остановку, как в песне Сандры, на минутку-другую, чтобы набрать воздух и в легкие снова продолжить путь вперед. Продолжим погружаться в вечер вторника под лучшую музыку последних десятилетий. Прямо по курсу на Ретро-ФМ хиты квартета «Абба» и Игоря Корнелюка. В Москве 19:48. Меня зовут Олег Орлов. Всех приветствую.
1: Реклама.
2: Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца сентября, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфабанк.ру в разделе кредитной карты АО Альфа-банк.
3: Тэнк 400. Теперь в гибридной версии. Здесь технологии встречаются с бездорожьем. Быстрый разгон, большой запас хода, интеллектуальный полный привод. Рамная конструкция и 12 внедорожных режимов для любых условий и маршрутов. Тэнк 400. За пределы возможного. Подробности на сайте tank.ru и в дилерских центрах Тэнк. Реклама. ООО Great Wall Motor Rus.
4: Опять назад пустым ехать? Забудь! Есть в Азии Озон. Перевозки грузов между точками Озон. Маршрут строишь сам. Машины до 40 палет.
5: А что с оплатой?
4: До 75% после загрузки.
6: Вози Озон. Регистрируйтесь. Заказы есть для всех. Аванс доступен не для всех заказов. Условия на сайте vozi.ozon.ru. 18+.
7: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма от 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт». Для пенсионеров в Сбере все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+. ПАО «Сбербанк».
8: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер G-Land J6. Готов к любым приключениям. Полный привод. Турбомотор 1,6 литра. Полностью независимая подвеска. Высокий клиренс. Вместительный багажник с электроприводом. И большая панорамная крыша. G-Land J6 с полным приводом. Уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
9: Подробности у официальных дилеров и на сайте gelandrus.ru.
10: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
11: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. «Битва поколений» на Муз-ТВ. 5-й сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Моя Мишель, Дора, Токсис. «Битва поколений», 5-й сезон. Это новый вызов. Премьера
12: с 12 сентября по субботам в 17:00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
13: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей.
14: Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-In и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
15: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
16: Любимой музыки много не бывает.
17: Интернет-потоки Ретро-ФМ круглосуточно и без рекламы.
16: Заходи на наш сайт или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-потоки Ретро-ФМ.
18: 12+.

0: В Москве 8 вечера. Студио и Стиви Уандер готовятся открыть дверь в новый музыкальный час на Ретро-ФМ. А информационные итоги вторника подведет Игорь Акулов. Вечер добрый.
1: Олег, приветствую. Всем добрый вечер. Вице-премьер Александр Новак поручил профильным ведомствам активизировать создание и совершенствование информационной системы мониторинга ситуации на топливном рынке. Об этом сообщило правительство по итогам совещания с участием Совета Федерации, Минэнерго, Минсельхоза, ФАС, Минтранса и глав регионов. Минэнерго также представил информацию о запасах нефтепродуктов, загрузке мощности и объемах импорта, а также сообщило, что ряд компаний перенес плановые ремонты на НПЗ для направления дополнительных объемов топлива на внутренний рынок. Михаил Мишустин заявил, что в условиях беспрецедентного санкционного давления Россия должна опираться на собственные разработки во всех критически значимых отраслях. Это создаст прочную базу для долгосрочного развития страны, повышения глобальной конкурентоспособности и роста уровня жизни граждан. Михаил Мишустин отметил опережающие темпы повышения технологической независимости в топливно-энергетическом комплексе и авиации, где российские предприятия сумели адаптироваться к ограничениям и сделать ставку на собственные технологические решения. Глава Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков сообщил, что доступ к цифровому рублю для пользователей iPhone планируется обеспечить до конца этого года. Интеграция с Android идет нормально, а трудности возникают именно у владельцев техники Apple из-за требований безопасности и необходимости встраивания модуля Центробанка. Напомню, с 1 сентября 12 системно значимых банков уже работают с цифровым рублем, еще 9 банков подключатся до конца года, а остальные в 2027-2028 годах. Врачи-психотерапевты назвали одной из причин осенней хандры – это нарушение внутренних биологических часов и сокращение выработки серотонина. Также была отмечена роль социальных травм, негативных воспоминаний о школе и возвращении к работе после отпуска. Для профилактики специалисты рекомендуют соблюдать режим дня, спать не менее 7-8 часов, гулять и заниматься физической нагрузкой, а при необходимости обращаться к специалисту. И одно из исследований показало, что 32% россиян с теплотой вспоминают Рунет нулевых и начало 2010-х. Его ценят за меньшее количество информационного шума и живое общение. 34% скучают по понятной навигации и простому дизайну, 20% по форумам и длинным обсуждениям, а 55% хотели бы видеть интернет более спокойным, с меньшим количеством рекламы и навязчивых рекомендаций. При этом 30% не испытывают ностальгии и считают современные сервисы более удобными. И расскажу о курсах валют на завтрашний день. Доллар будет торговаться на отметке 86 рублей и 47 копеек. Евро 100 рублей и 50 копеек. Это все новости к этому часу. Далее на Ретро-ФМ с вами Олег Орлов и ваша любимая музыка. Всем отличного вечера.

0: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
1: Добрый вечер. Сейчас в центре Казани плюс 14. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 15 градусов. Ветер северо-восточный со скоростью 3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего вечера.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик» «Акташ Инвестстрой».
3: Новый дом в жилом комплексе «Алтын Яр». Больше спорта, больше комфорта и больше...

0: больше выгоды. Сейчас идеальный момент. До конца ноября дарим скидку 700 тысяч рублей на квартиры в строящемся доме. ООО «Специализированный застройщик Акташ Инвестстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. 216-68-68. Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
1: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
2: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
1: Новый сезон мелодрам.
3: Я вообще-то даже предложение еще не получила. Ну.
1: Скажи счастью «да».
4: Ты выйдешь за меня замуж?
3: Да.
1: Новый сезон мелодрам. Сегодня в 19.00 на «Домашнем». 16+.
5: Специальные скидки на новостройки, квартиры и дома. Только 2 дня на ярмарке недвижимости от компании «Этажи». Успей воспользоваться выгодными условиями по семейной ипотеке. 12 и 13 сентября. Казань-Молл, 3-й этаж. Кредит предоставляет ПАО «Альфа-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: В центре планирования имплантации зубов «Анатомия улыбки» до конца месяца акция. Имплант «Остем» с циркониевой коронкой за 57 810 рублей под ключ. Улыбнись успеху сегодня.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» 554 20.

0: Есть песни, под которые очень приятно общаться, например, сидя на кухне, которые создают приятный фон и не напрягают. Наоборот, приятно расслабляют, как этот хит Гаррета Гейтса. А сегодня, кстати, отмечается День посиделок на кухне, за которые сойдут их за душевные беседы с подругой, за чашечкой чая или с друзьями, за каким-нибудь другим напитком. Романтическое свидание за ужином при свечах тоже засчитывается. Главное – насладиться моментом встречи и совместного времяпрепровождения. А с музыкой всегда поможет Ретро-ФМ. Впереди в нашем эфире Николай Караченцев и Бонни М. 20:35 столица. Я Олег Орлов. Желаю всем приятного вечера.
1: Реклама. Как расшифровывается МУМ?
2: МУМ – мягкий уголок мечты.
1: МУМ – место уюта и мебели.
3: МУМ – мебель удержит мужа дома.
1: Вариантов много, но МУМ – это всегда мебель и отличные цены. Лазарева 9.
4: Друзья, самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экранов. Юбилейный сезон «Битвы поколений» начинается с музыкального прогноза. На ринге Иванушки и моя Мишель. Одни приносят тучи, другие точно знают, иногда ветер меняет направление. Муз-ТВ, новый вызов брошен. Кто же задаст погоду в этом поединке? Не пропустите, друзья!
5: «Битва поколений», пятый сезон. В эту субботу в 17:00. Категория 16+.
6: Ищите уютное место для дня рождения?
7: Или теплых семейных встреч?
6: Семейное кафе «Тренди».
7: Вкусно, уютно для всех.
8: Семья всегда будет в тренде.
6: Тренди.рф.
9: Бронь столов 225-44-33.
10: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-300-24-26.

0: лучшие дискотечные хиты в неповторимом миксе. Я бы даже сказал, продолжим после этого хита Дитера Болина и группы Blue System. Я, Олег Орлов, передаю бразды правления эфиром Руслану Романову и прощаюсь до завтра. Желаю всем отличного танцевального настроения.
1: Реклама.
2: Geely CityRay – современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность, 4 режима движения под разные ритмы, интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон – для всего, что важно. Geely CityRay – энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей.
3: Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
4: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
5: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
6: Ретро-ФМ. Наш сайт retrofm.ru. Мы есть ВКонтакте, Максе и Одноклассниках. Будь в курсе наших событий. 12+.

0: Реклама.
1: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
2: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.

0: подпеваем группе «Кармен» и параллельно приходим к выводу о том, что вторник-то, друзья, практически миновал. По крайней мере, основная и максимально насыщенная его часть. Остается лишь подытожить этот рабочий день, что-то спланировать на завтра, быть может, ну и с чувством выполненного долга настроиться на вечеринку «Ретро-ФМ», что мы, в общем-то, уже и сделали. Уникальный микс в эфире. До полуночи для вас только лучшая танцевальная музыка. Я Руслан Романов, 21:20, время московское.
1: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Добрый вечер. Сейчас в центре Казани плюс 14. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 15 градусов. Ветер северо-восточный со скоростью 3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего вечера.

0: Ретро FM для слушателей старше 12 лет. Реклама.
1: Специальные скидки на новостройки, квартиры и дома. Только два дня на ярмарке недвижимости от компании «Этажи». Успей воспользоваться выгодными условиями по семейной ипотеке. 12 и 13 сентября. Казань Молл, 3 этаж.
2: Кредит предоставляет ПАО «Альфа-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Легендарная группа «Самоцветы» в Казани. 25 октября. Филармония. Для детей старше 6 лет.
4: Мечтаешь о белоснежной улыбке и ровных, красивых и здоровых зубах? Тогда эта информация.

0: Для тебя в стоматологии НЖ брекеты Damon Q всего 110 тысяч рублей за обе челюсти. Стоматология НЖ на Дорадского 4 и Восстания 42. Подробности 590-1000. Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция до конца месяца.
1: Успех начинается с правильного выбора. Retro FM – один из лидеров отечественного радиовещания. Ваша реклама на Retro FM – это возможность донести свое уникальное предложение до взрослой, образованной и платежеспособной аудитории. Наши слушатели знают, чего хотят, и всегда выбирают лучшее. Они открыты новому, ценят качество, свое время и комфорт. Расскажите им о себе. Присоединяйтесь к рекламодателям Retro FM и достигайте новых высот.
2: Вечеринка Retro FM.
1: Ежедневно с 9 вечера до полуночи. Лучшие танцевальные хиты
3: в неповторимом миксе.
1: Каждый день ровно в 21.00. Вечеринка Retro FM.
4: Телефон рекламной службы Retro FM в Казани. 554 20.

0: А вот, между прочим, «Аромат любви» под лучший танцевальный аккомпанемент звучит еще приятнее. Любимая музыка, что характерно, звучит и круглый год, и круглые сутки в нашем эфире. Так что настраивайтесь и присоединяйтесь в любой для вас удобный момент времени. 21.34, время точное столичное. Напоминаю вновь присоединившимся, что стартовала недавно вечеринка «Ретро-ФМ», куда я, Руслан Романов, с удовольствием всех вас и приглашаю.
1: Реклама.
2: Мама, а когда мы опять пойдем в гости к зубной фее?
3: Удивительно. Раньше в стоматологию со слезами, а теперь лечение зубок превратилось в сказку.
4: В стоматологии Энжена Адарацкого 4 лечим зубки детям и взрослым и под общим наркозом, и с седацией, и с помощью микроскопа. Подробнее 590-1000.
2: И зайки зубки проверим.
5: Применяется комбинированный ингаляционный наркоз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» 554-20.

0: мечтал.
1: По традиции романтично настроенный Андрей Губин зажигает на вечеринке Ретро-ФМ. И надо признать, что этот артист в хитах не просто знает толк, он знает, как и из чего они сделаны, поскольку сам практикующий автор слов и прекрасный композитор. 21.50 в Москве, уникальный микс продолжается.

0: Предложение повеселиться звучит особо заманчиво из уст Дженнифер Лопес. Ну и в целом никто из собравшихся на вечеринке Retro FM, думаю, не возражает. Тем более, что уникальный супермикс в эфире до самой полуночи. Так что, друзья, let's get loud или дайте шума, выражаясь стильно, модно, молодежно. 22:20 в столице. Я Руслан Романов. Пламенно вас приветствую. Дальше только лучшая дискотечная музыка в нашем неповторимом миксе.
1: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Добрый вечер. Сейчас в центре Казани плюс 14. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 15 градусов. Ветер северо-восточный со скоростью 3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего вечера.

0: Ретро-ФМ для слушателей старше 12 лет. Реклама.
1: Как расшифровывается МУМ?
2: МУМ – мягкий уголок мечты.
1: МУМ – место уюта и мебели.
2: МУМ – мебель удержит мужа дома.
1: Вариантов много, но МУМ – это всегда мебель и отличные цены. Лазарева, 9.
3: Ту-ту-ту. Слышите? Это в Дом Лента. Еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября. Кварцвинил Кронофлор Лиам. 4 миллиметра с фаской. Всего 899 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
4: Специальные скидки на новостройки, квартиры и дома. Только 2 дня на ярмарке недвижимости от компании «Этажи». Успей воспользоваться выгодными условиями по семейной ипотеке. 12 и 13 сентября. Казань-Молл, 3-й этаж. Кредит предоставляет ПАО «Альфа-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Настоящий водитель всегда бережет себя и машину. Настоящий водитель никогда не выезжает на железнодорожный переезд, не убедившись, что это безопасно. Российские железные дороги говорят спасибо настоящим водителям и предупреждают: будьте внимательны на железнодорожных переездах. Помните, чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение.
6: Риэлтор. Простая арифметика. Больше предложений.
7: Больше сделок.
6: Квартиры от агентства «Статус».
7: Строительство загородных домов от честного застройщика.
6: Складывайте возможности. Умножайте доход.
7: Приглашаем к сотрудничеству.
6: 249-1909. 249-1909.
8: В Центре планирования имплантации зубов «Анатомия улыбки» до конца месяца акция. Имплант «Остем» с циркониевой коронкой за 57 810 рублей под ключ. Улыбнись успеху сегодня.

0: противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Телефон рекламной службы Retro FM 554-20.
2: Retro FM.

0: В уникальном миксе дуэт Pet Shop Boys, без воодушевляющих песен которого не обходится наш эфир, равно как и вечеринка Retro FM, в частности, наша с вами сегодняшняя музыкально-танцевальная встреча. 22:35 в столице. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Ищете уютное место для дня рождения?
1: Или теплых семейных встреч?
2: Семейное кафе «Тренди».
1: Вкусно, уютно для всех.
3: Семья всегда будет в тренде.
2: Trendy.rf.
4: Бронь столов 225-44-33.
5: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
6: Интернет-поток RetroFM Sanremo. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM Sanremo.
7: 12+.
8: Телефон рекламной службы RetroFM 500-54-20.

0: Не всем известно, что за названием группы Joy кроется захватывающая история про то, как полицейский, учитель истории и диджей, в прошлом школьные друзья-музыканты, осознав все особенности выбранного жизненного пути, решили все поменять и объединились в своем творческом порыве. Вот так, в общем-то, и возник, если вкратце, всемирно известный коллектив, подаривший нам такие замечательные хиты, в частности, как песня «Валерий». 22:50 в Москве. Это вечеринка «Ретро-ФМ». Всем пламенный привет.
1: Утреннее шоу. Первая смена. По будням с 7 до 11 на «Ретро-ФМ». Ведущие Саша Светлов и Рита Субботина. «Ретро-ФМ».
2: Реклама.
3: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в «Альфа-Банк» и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. «Альфа-Банк» – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-Банк».

0: Вот уже третий час подряд в ритме лучшей танцевальной музыки мы с вами завершаем рабочий вторник, который, кстати говоря, и рабочим-то уже не назвать, ведь вечеринка RetroFM меняет наше настроение в положительную сторону и отвлекает от повседневных забот. Баккара продолжает этот уникальный супермикс 23:20. Точное столичное. Меня зовут Руслан Романов. Пламенно вас приветствую и напоминаю, что танцы у нас продолжаются ежедневно с 21 часа и до полуночи. Оставайтесь с нами.
1: RetroFM Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на RetroFM.
2: Добрый вечер. Сейчас в центре Казани плюс 14. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 15 градусов. Ветер северо-восточный со скоростью 3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. RetroFM желает вам хорошего вечера.
3: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик» «Октаж Инвестстрой».
4: Новый дом в жилом комплексе «Алтын-Яр». Больше спорта, больше комфорта и больше выгоды. Сейчас идеальный момент. До конца ноября дарим скидку 700 тысяч рублей на квартиры в строящемся доме. ООО «Специализированный застройщик «Октаж Инвестстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. 216-68-68.
1: RetroFM. Для слушателей старше 12 лет.
5: Реклама.
6: Тук-тук-тук, слышите? Это в Дом Лента. Еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября. Ламинат Эггер, 32 класс, 8 миллиметров. Дуб Матера медовый. Всего 499 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
7: Интернет-поток RetroFM 80-е. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 80-е. 12+.
1: Телефон рекламной службы RetroFM 554 20.

Ник, загрустишь и не заскучаешь на вечеринке Ретро-ФМ, в какой бы компании вы ни находились, а может быть даже и в гордом одиночестве, лучшая дискотечная музыка нескольких десятилетий порадует всех и каждого, подарит лучшие эмоции и воспоминания. Уникальный супермикс на финишной прямой. До полуночи танцуем и готовимся ко встрече среды 23:50 в Москве. Я, Руслан Романов, не прощаюсь. Вот и вы тоже не переключайтесь.

весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Остров невезения в океане есть. Остров невезения в океане есть. Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Там живут несчастные люди, дикари. На лицо ужасные, добрые внутри. На лицо ужасные, добрые внутри. Там живут несчастные люди, дикари. Что они не делают, не идут дела. Видно, в понедельник их мама родила. Видно, в понедельник их мама родила. Что они не делают, не идут дела. Крокодил не ловится, не растет кокос. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Крокодил не ловится, не растет кокос. Вроде не бездельники и могли бы жить. Им бы понедельники взять и отменить. Им бы понедельники взять и отменить. Вроде не бездельники и могли бы жить. Как назло на острове нет календаря. Ребятня и взрослые пропадают зря. Ребятня и взрослые пропадают зря. На проклятом острове нет календаря. По-по-по-по по такому случаю ночи до зари. Плачут невезучие люди-дикари. И рыдают бедные, и клянут беду. В день какой неведомо в ней.

выходишь здесь. Ну, будь здорова. Привет. Привет. Привет.

0: Надеяться и ждать – это хорошо, безусловно, но делать и предпринимать, вероятно, будет слегка эффективнее. Впрочем, главная фраза этой песни, конечно же, «Не надо печалиться», какое бы действие вы ни выбрали из вышеперечисленных, главное – подходить к нему с позитивом. Это «Самоцветы» на Ретро-ФМ в продолжении нашей музыкальной ночи в Москве. 0:34. Далее в музыкальной программе на Ретро-ФМ Лиан Росс, Джо Кокер в самое ближайшее время и многие-многие другие наши любимые артисты, исполнители, коллективы. Я, Руслан Романов, с вами по-прежнему с огромным удовольствием. Надеюсь, что и вы здесь, рядом, по ту сторону, так сказать, радиоприемника. Не переключайтесь.
1: Ретро-ФМ. Казань. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 16-01-715. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. Ретро-ФМ. Заходи на сайт retrofm.ru. Присоединяйся к нам ВКонтакте, Максе и Одноклассниках. Скачивай и устанавливай наше мобильное приложение. Слушай эфир, включай специальные интернет-потоки и подкасты. Будь в курсе наших проектов и событий.

0: есть ощущение, что применительно к этой песне поговорка «рыбак рыбака видит издалека» воспринимается буквально в самом прямом смысле. И думаю, что любители посидеть на берегу том или этом сейчас тоже в каком-то смысле прониклись. Но, впрочем, ассоциативный ряд у каждого свой, конечно же, и в этом заключается главная прелесть, что каждую музыкальную историю каждый понимает по-своему. Маэстро Юрий Антонов продолжает музыкальную ночь на Ретро FM в Москве 0:50. Всем пламенный привет и отличного настроения. Скоро группа Queen и коллектив Space.
1: Реклама. Jaguar F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг. Retro FM. Заходи на сайт retrofm.ru. Будь с нами ВКонтакте, Максе и Одноклассниках. Скачивай мобильное приложение. Будь в курсе наших проектов и событий. 12+.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

Доме, которой и вышла эта прекрасная композиция. Every Breath You Take в продолжении нашей встречи и музыкальной ночи на Retro FM. 1:20 в Москве. Далее по плану песни из кинофильма «Большое космическое путешествие», группа «Роксет» и многие-многие другие. Меня зовут Руслан Романов. Еще раз вас приветствую.

0: Визитная карточка Криса Дебурга неизменно вызывает восторги и восхищение миллионов слушателей. И для этого не нужна какая-то конкретная причина. Просто, как говорится, звезды сошлись, слова легли на музыку, душа раскрылась и родился музыкальный шедевр. Так бывает к нашей всеобщей радости. Lady in Red на Retro FM, час 35 в Москве. Далее Майкл Джексон в нашем эфире.
1: Retro FM, Казань. Радиоканал зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 16-01-715. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. Интернет-поток Retro FM Sanremo. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток Retro FM Sanremo 12+.

В столице 1:50 практически, время ночное, соответственно, многие сейчас заняты просмотром сновидений, надо полагать. Вот на RetroFM Live, как поет Хэдэуэй, она же жизнь, кипит круглосуточно, вещаем для вас, как всегда, 7 дней в неделю, друзья. Я, Руслан Романов, свою смену завершаю, передаю эстафету Андрею Марееву, встречайте его в 2:00, всем желаю хорошего настроения и удачи, и успехов сегодня, в среду, 9 сентября, в частности, и всегда. Не переключайтесь и оставайтесь с нами. Впереди до старта следующего часа услышим еще дуэт Modern Talking и команда Ariel с нами через пару минут.

И сколько бы там балерин не было, 100 или больше, главное, чтобы настроение было на все 100, а самочувствие превышало эти показатели, ну, хотя бы процентов на 10-15, сообразно возрасту и социальному статусу. Группа «Смоки» в дуэте «Сюзи Кватро» на Ретро FM в 2 часа 20 минут. Меня зовут Андрей Мореев. Всем

0: Но жизненный опыт, он, конечно, подсказывает, что когда все как в первый раз, это не всегда хорошо, но, тем не менее, свежесть восприятия, она, конечно же, бодрит порою. Мадонна на Ретро FM, 2 часа и 35 минут. Расскажу, что в ближайшем обозримом здесь звучит как первый раз на Ретро FM в этой прекрасной сентябрьской ночи. Услышим песню от Михаила Боярского, трио «Арабески» и группы «Mike and the Mechanics». Совсем-совсем скоро. Будьте рядом, все услышите.
1: Ретро FM. Казань. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 16-01-715. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. Интернет-потоки Ретро FM круглосуточно и без рекламы.
2: Ретро FM 70-е.
1: Ретро FM 80-е.
2: Ретро FM 90-е.
1: Ретро FM Sanremo. И вечеринка Ретро FM.
2: Заходи на наш сайт или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-потоки Ретро FM. 12+.

нас и только у нас аттракцион «Летающие тигры». Да-да-да, и, конечно же, дрессировщик, который отчаянно боится, но все-таки пересиливает себя. Но это не является предметом шоу. Михаил Боярский на Ретро-ФМ в 2 часа и почти 50 минут.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.